0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали более 101 тысячи человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211. Был 241 бар, стало 247. Была 271 кофейня, стало 280. Было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660 – это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году по итогам регионального конкурса отобран 71 проект благоустройства, предложенный жителями муниципалитетов в рамках механизма инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям Свердловской области напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, от строительства игровых площадок до благоустройства скверов и ремонта памятников. Как подчеркнул губернатор, такая совместная работа властей, бизнеса и граждан обеспечивает отличный результат в каждой территории. Уральскую столицу планируют связать трамвайной линией с Березовским. Об этом пишут СМИ со ссылкой на трехстороннее соглашение, заключенное между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Как отмечается в документе, строительство ветки требует совместного планирования, обоснования инвестиций, формирования финансово-экономической модели, градостроительного, проектного и прочего обеспечения. Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения и договоры, при этом в тексте упоминаются частные инвесторы. Стороны будут делиться информацией по вопросам законодательного, нормативного, финансово-экономического и организационного обеспечения, вести совместный мониторинг и контроль за исполнением работ, привлекать экспертов. Добавлю, о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским впервые заявили в 2018 году. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе обновления маркировки проезжей части в уральской столице. Начали активно наносить дорожную разметку после зимы. Здесь важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал градоначальник в своих соцсетях. Всего в этом году уральская столица обновит 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 155 тысяч краской и 181 тысячу термопластиком. Он используется на самых загруженных участках. Чтобы не создавать затруднений на дорогах, бригады специалистов работают преимущественно ночью.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это я, Ким Манки, и я из Екатеринбурга. Слушайте мои

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Безопасность отдыхающих станет обязательным компонентом для всех туристических предложений в Свердловской области в летнем сезоне этого года. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по туризму. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям региона была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия, а объекты инфраструктуры оставались доступными для всех категорий. К летнему сезону в регионе подготовлены 545 средств размещения, 319 экскурсоводов и 135 аттестованных инструкторов. Проводников. Также утвержден план ключевых событий лета этого года, в их числе мотофестиваль «Движение Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», фестиваль классической музыки «Безумные дни» и другие мероприятия. Регион готовится принять международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» поучаствовало уже более 101 тысячи человек. При этом порядка 10%, около 10 тысяч голосов, выбрали для обновления парк «Семь ключей», расположенный в границах улиц Технической, Дружининской, Строителей, Ангарской. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 и более лет. Всего здесь произрастает. Растают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Задать вопрос по обновлению объекта можно общественному куратору парка, заместителю главы Екатеринбурга Дмитрию Ноженко. Его контакты размещены на странице парка. Отмечу, чтобы работы по благоустройству победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении имени скверу на пересечении улицы 8 марта и проспекта Ленина возле здания гимназии номер 9. Теперь сквер будет носить название «Гимназический». Оно подчеркивает высокий статус учреждения в системе образования Уральской столицы. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, гимназия является одним из старейших учебных заведений Уральской столицы. В ее стенах зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи и СССР – Уральское общество любителей естествознания. Ежегодно воспитанники гимназии показывают высокие результаты в учебе, с успехом отстаивают честь родного учреждения на городских и всероссийских олимпиадах. Гимназия номер 9 и ее преподавательский коллектив неоднократно занимали призовые места на конкурсах различных уровней. По данным общенационального рейтинга школ, в прошлом году гимназия номер 9 вошла в 100 лучших образовательных учреждений страны, заняв 50-е место.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Хотите вы того, не хотите. Ребят, мы здесь как штык с утра пораньше. И вот в 7.08 уже, слышите, даже часть команды жизнерадостная. Некоторые позавтракали.
2: Некоторые обгорели вчера.
1: Что, ты загорал вчера?
2: Я нет, но видел таких людей.
1: Ого,
2: я ходил как шашлычник, переворачивал их в роще, чтобы они сильно не обгорали, потому что не привыкли же к такому солнцу в мае.
1: Но денечек, конечно, вчера был классный. Надо сказать, что сегодня будет не менее чудесный. Я вам по секрету скажу, синоптики. И сегодня обещают нам плюс 24.
2: Да!
1: Но, правда, возможны тучи и дожди. Да, имейте в виду.
2: Да, главное, что тепло.
1: Я еще хочу напомнить вам всем, да и нам с тобой, Дэн, тоже, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение: ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производству на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Ну вот вчера гулял по парку, по нашему здесь дендрарию, и, конечно, обалдел, как люди вообще у нас в Екатеринбурге могут выглядеть, отдыхать, наматывать на один кулак сахарную вату. Там, кстати, смешной случай вчера был, ну не случай, а может быть кто-то это встречал. Значит, там есть мост у нас в дендрарии, который кинут вот на ту сторону, в сторону Белинского, туда, поняли, да, такой мостик есть небольшой, пешеходный, там с деревянными такими барными стульчиками, смотреть на эту речку нашу увядающую, вот, и там очень смешно, смотрите, стоит, в общем, вот этот, как это называть-то, пункт, где тебе выдают сахарную вату, а сразу за ней стояла девушка, я так понял, она сама это делала, которая измеряла всем прохожим количество жира в теле. Ну, то есть можно было подойти, тебе она так...
2: А, и толщину складки
1: пик,
2: померить?
1: Да. Она такая, пик, и такая, вот столько у вас, и там какую-то рекомендацию дает, там 100 рублей что-то за это брала, это что, не реклама, я думаю, что ей не разрешат завтра уже этим заниматься, но это очень смешно, потому что люди, смотрите, как делали, они подходили, пока стояли в очереди за сахарной ватой, и обычно жены такие, а иди себе измерь, короче, и подходили, измеряли, и там столько народу хотело это все дело измерить, и я понимал, что люди не только гуляют, а получают удовольствие, но еще и, оказывается, заботятся о своем здоровье, там как-то пытаются, значит, это все дело увязать. Но было очень круто, классно, атмосферно. Город вчера просто воспрял.
2: Ну, выпустили погулять Екатеринбург. Да, да, надо сказать, что такая классная погода сохранится до завтрашнего дня. 9 мая по традиции. Опять, конечно, за окном будет дождь, немножко ветрено и все такое.
1: Да, еще вчера завирусился ролик в интернете, где у нас по плотинке куча взрослых людей бегает, кричит: «Мы в отпуске, мы в отпуске!» Это очень смешно тоже
2: это
1: было.
2: Это что такое?
1: Стая таких рыб, знаешь, прибилась килик. Не знаешь, что это было такое. Может, опять какое-то движение мы пропустили?
2: Ребят, мы, может, конечно, кильки и не такие свободные, никаких отпусков нам, но музыка-то все равно остается в эфире Город ФМ.
0: Реклама на 107.6.
3: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Так, друзья, ну в преддверии праздника 9 мая у нас есть традиция. Мы всегда разговариваем с вами о военном кино, потому что его и в кинотеатрах много показывают, и, в принципе, там обещают несколько премьер хороших в сам праздник. Да, мы немножко с вами устали, конечно, от засилия военного кино в кинотеатрах в наших, но в целом всегда у кого-то есть там тройка, двойка любимых военных фильмов, или фильмов про войну, или фильмов про то, как было послевоенное какое-то, значит, там событие. И мы этим обычно делимся, рекомендуем. Поэтому наша сегодняшняя тема – ваш любимый военный фильм. Ну или фильм про войну. Что вам первое в голову пришло?
2: У меня, кстати, такой набор этот набор состоит из нескольких фильмов, безусловно. И этих фильмов, кстати, они все возраста, ну, такого, моего, я скажу. Ну, то есть им 40 плюс этим фильмам. Ну,
1: такие, прошли проверку временем.
2: Ну, да.
1: Черно-белые? Со звуком?
2: Вообще, да. Но со звуком уже хорошо.
1: Да, уже хорошо.
2: И я, кстати, вчера, по-моему, или позавчера это случилось у меня, посмотрела фильм вот из современного, да, про красавицу-бегемотику.
1: О, да-да-да,
2: в Ленинградском зоопарке. Да-да-да. Надо сказать, что пару было моментов таких сложных, как когда я все-таки отвлекалась на телефон, а для меня это критерий, знаете ли, определенный.
1: Да, что есть там просады небольшие. Но там, давай скажем, там Слава Копейкин играет главную роль. Это, значит, актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». И вот он там играет, значит, солдатика, которого ставят, значит, охранять этот зоопарк. И вот там, что, прилетает бомба, вроде контузила. И он начинает слышать слова, мысли.
2: Как с ним говорит бегемотика. Ну, понятное дело, что не это является центральной частью вообще опоры всего кино. Это люди, это взаимовыручка, это предательство. Это, конечно, его... этот чистейший взгляд Копейкина, когда он увидел предателя и, значит, говорит: ты с этими карточками, где-то люди голодают, а ты, значит, через забор тут сигаешь.
1: Да.
2: Я, если честно, прямо вот так вот остановилась. Думаю, ну надо же, вот как я его смотрела в этом фильме, где вот он пацана такого с улицы играл.
1: Да.
2: И тут какие слезливые большие глаза.
1: Драма.
2: Ну, я удивилась. Думаю, надо же, какой хорошенький.
1: Ну ты рекомендуешь «Красавец»?
2: В целом, получается. Да, потому что можно смотреть с детьми, потому что можно посмотреть всей семьей, потому что это не про... Ну, давай так, не только про ужасы, лишения, да, и эти страшные
1: дни благодаря.
2: И да, конечно, про человеческое отношение в том числе.
1: Там единственное, есть один момент, ну, должны о нем сказать, потому что у меня у некоторых друзей сердечко там разорвалось, когда там в реальности как было, некоторых животных пришлось ликвидировать. Ну, в общем, работникам. А в какой-то участок зоопарка и бомба вовсе прилетела. Там есть, там не показывается, а подразумевается. И я помню, как в кинотеатрах люди такие: вот, к этому нужно быть готовым, если вы очень-очень любите животных. А так, пишите ваш любимый военный фильм. Давайте обсудим, давайте друг другу посоветуем.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Утро большого города.
1: У меня, конечно, очень тесно связана с военными фильмами история, потому что я мальчик. Я не знаю, как у тебя.
2: То есть военные фильмы, думаешь, по гендерному признаку
1: смотрятся? Не, ну я много смотрел. Я прям очень любил. Я смотрел вообще все, везде. Танки, пушки, стрельба. Вообще иногда даже не понимал, что происходит. Да, и, конечно, один из моих военных фильмов, некоторые мои ребята, сверстники, соратники, говорят, ну это же не совсем военный фильм. Я говорю, ну как не совсем военный фильм? Это очень военный фильм, это «Жизнь прекрасна». Помните, да, где папа сыну, когда они попадают в концлагерь, он делает все, чтобы сын думал, что это все розыгрыш, это большая игра. И вот сейчас, годами, когда смотришь на этот фильм, ты думаешь, ну какая потрясающая, гениальная, просто невероятная идея, которая тебя в конце, конечно, до слез просто прошибает, уничтожает, вот так вот тебя стирает в порошок, но в течение всего фильма ты находишь время и посмеяться, и улыбнуться, и там своих там пап вспоминают люди. И вообще, в целом, это, конечно, один из самых сильных фильмов
2: поддержу,
1: в войне.
2: Поддержу.
1: Где нету страсти никаких.
2: Нет вот этого, как бы там, да. Бух-бах, вот ужаса такого, да? Это все так тихо, медленно
1: фоном,
2: в тебя проникает.
1: Все это происходит. И тебя вот этот фон, ну, когда ты уже как взрослый человек понимаешь, там, да, вот эти все полосатые пижамы, вот эта вся тяжелая жизнь, вот эти вот шконки, даже не двухэтажные, а четырехэтажные, когда ты даже не мог вот корпус поднять, все это показывается в фильме. Я всегда всем советую начинать свое ознакомление, вот, если хочется там погрузиться, значит, в мир Второй мировой войны, Великой Отечественной, вот с этого, конечно, дело начинать, чтобы сильно, ну, я имею в виду именно про молодежь, чтобы сильно по вам это все дело не било, поэтому «Жизнь прекрасна» — один из моих любимейших фильмов, если вы его давно не смотрели и хочется чего-то такое вот военное, пожалуйста, пользуйтесь. Второй фильм, и многие здесь всегда удивляются, но дело в том, что это мой любимый фильм моего отца, моего дедушки, всех моих родителей, это «Азори здесь тихие». Я, когда название говорю, вот те, кто не смотрел, и я такие, ну что это такое? Ну ты по-любому специально в этот список встал, чтобы, знаешь, такой типа киноблогер. Но я серьезно говорю, история вот этих молодых девчат и старшины, которые противостояли там целому отряду матерых таких натасканных нацистов. Да, ну она вот, я не знаю, она так душевно снята, так потом долго не снимал никто. И еще раз говорю, что у советских людей, у советских актеров, у них есть какой-то вот этот неуловимое вот это вот, не знаю, вот что-то у них даже в улыбке есть. Вот они улыбаются в кадре, и ты все равно чувствуешь, что кто-то из них вот был там.
2: Но это вот ощущение такого тихого подвига,
1: да.
2: Когда, ну, потому что советский человек как будто бы на это готов по природе своей, что ему не нужны были никакие уроки дополнительные в школе или какое-то давление, да, принципиально через кино или радио, например.
1: Да.
2: Но вот такое, да, вот воспитание, такое сразу вот, природа, рожден человек сразу
1: есть
2: таким.
1: Есть такое, есть такое. И мы здесь показывали «Азори здесь тихие» на большом экране в летнем кинотеатре в начале мая. И я всегда говорю, что мне интересно, как люди реагируют. Иногда они не собираются у какого-то фильма, иногда там разбегаются, иногда там останавливаются, зевки там свои пускают. Но когда народ медленно собирается и не хочет уйти, и пытается там как-то на скамейках, кто-то там, значит, пледы достает, ну, было прохладно, поэтому без пледов смотрели. И вот мы врубили «Азори здесь тихие», и люди останавливаются и смотрят. Они уже смотрят не просто фильм как военную какую-то притчу такую о героизме 15-летних девчонок, а еще и смотрят с точки зрения интересно, а как тогда было, потому что «Азори здесь тихие» — один из немногих советских черно-белых тогда еще фильмов, которые вот показывают вот что-то старенькое такое, какие-то там, значит, вот эти области Москвы, лесов, поняла, да, где, которые уже все, они уже не сохранились, там, скорее всего, уже какие-то коттеджи стоят и так далее. Ну, короче, лайк ставим, офигенный фильм, смотрите,
2: пожалуйста,
1: все.
2: Ребят, пишите о своих любимых военных фильмах в преддверии 9 мая собираем список лучших.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут. Город FM. На 107,6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области проживает более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Все они получат денежные выплаты и персональные поздравления в преддверии Дня Победы. Большую часть ветеранов, 4861 человек, составляют труженики тыла. Это граждане, которые в юном возрасте в 41-45 годах работали на заводах, в колхозах или были заняты в строительстве оборонительных сооружений. Также статус ветеранов имеют 218 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто и 125 человек, переживших блокаду Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области на сегодняшний день остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе Советской армии. В Екатеринбурге на начало мая проживает 25 ветеранов фронтовиков Великой Отечественной. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года. Каждого ветерана с Днем Победы лично поздравляют чиновники районных администраций, рассказали в мэрии. Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании первого специального грантового конкурса для проектов Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области с 11 по 17 сентября. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок продлится до 27 мая на официальном сайте фонда. Общий объем грантовой поддержки составит 500 миллионов рублей. Международный фестиваль молодежи по решению президента России Владимира Путина объединит в Екатеринбурге 10 тысяч участников из разных стран и станет площадкой для обмена опытом, запуска новых проектов и развития международного сотрудничества. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о завершении регистрации на Международный фестиваль молодежи. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Стартовал опрос о парках Екатеринбурга, который продлится до 31 мая. Жителей просят ответить на 7 вопросов. Как далеко в пешей доступности находится ближайший парк от вашего дома? Как часто вы посещаете парк в своем районе? Какую основную цель вы преследуете, посещая парк? Считаете ли вы парк важным элементом благоустройства вашего района? Как наличие парка в районе влияет на ваше решение о месте жительства? Как наличие парка в вашем районе повлияло на ваш образ жизни и комфорт проживания? А также какие удобства вам необходимы в парке? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
4: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, ребята, сегодня мы вновь вместе с вами. А на календаре у нас что? Правильно, 7 мая.
2: Мы уже 7.
1: Ну, Дэн, ну мы как-то, знаешь, игнорируем с тобой этот важный день. А он ведь наш. И он ведь ваш, миленький наш, хорошенький.
2: Да.
1: С днем радио поздравляем всех причастных, всех сочувствующих, всех сопереживающих нам в столь ранний час.
2: Да, да. И у нас есть подарок сегодня. По идее, вы нам подарки, конечно, должны дарить, но мы тоже приготовили. Это наш фирменный радиоприемник. Очень стильный, классный, в ретро-стиле. Его можно поставить на работе, в гараже. Может, у вас работа-гараж. В общем, классно будет смотреться. У кого-то из наших радиослушателей уже давно имеется и есть. Но всегда можно такой заиметь и, например, передарить кому-то.
1: Ой, отправить. Подарок суперский, классный.
2: А
1: классный.
2: За что мы, знаешь, отдадим сегодня? Не будет сегодня расшифровки никакой.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: Нужно просто до нас дозвониться и нас поздравить. 227-107-6.
1: Наилучшим образом?
2: Да.
1: Мы выбирать будем?
2: Да.
1: Или просто первому дадим?
2: Не-не, давай наилучшим образом, да. Может, вообще кто-то один до нас дозвонится, и все. То есть нужно просто позвонить, нас поздравить, все, что хотите, скажете, а потом по итогам этих дозвонов мы с Юлькой выберем и скажем,
1: 227-107-6, код Екатеринбурга 343. Ребята, сегодня классный радиоприемник.
2: Да.
1: За ваше лучшее поздравление смело врывайтесь в эфир, сочиняйте стихи как-то от сердца, да, может быть, получится нас поздравить.
2: Юль, ну вот для Юли стихи, для меня просто можно поорать. Да, с праздником! Мне достаточно.
1: А я возрастная женщина. Я хочу, чтобы вы на табуреточку встали и немного, да, вот РТФ, убей попов, как-то собрали в одну конструкцию.
2: На, хотела, вот, на, держись.
1: Что? Первый звонок?
2: Сейчас тебя буду поздравлять.
1: Алло, доброе утро, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юлия.
2: О, тезка, тезка.
1: Юль, ну что мы знаем, что про Юлю? Значит, плохого человека Юлей не назовут.
2: А представьте, если...
1: Только это хорошего, был... Юль,
2: Юля,
1: только.
2: Да. А вы, случайно, не Денисовна?
1: Было бы просто идеально.
2: Чтобы мне немножко досталось. Юль, ну вы же не просто так звоните, давайте. Что вы хотите нам сказать?
3: Я не просто так звоню. Я хочу поздравить вас с вашим праздником, пожелать вам хорошего настроения, классных эфиров, радовать нас, ваших слушателей. Каждое утро еду на работу, слушаю вас и всегда очень рада вас слышать. Вот. Вы заряжайте позитивом. Пускай у вас впереди будет много хороших событий, успехов и всего самого-самого.
2: И детей, говорите, и детей всегда в конце добавляете.
1: Муж богатого, детей, здоровья. Это все для нас, Юлечка.
3: А еще, знаете, я всегда знаю этот праздник, я всегда про него помню, потому что у меня день рождения 7 мая.
2: Поздравляем!
1: Вот ты посмотри, понимаешь, как она, молодец, хорошо зашла, понимаешь, как будто бы теперь у нас двойной повод.
2: Давай я тоже пожелаю, Юля, вам тоже хороших эфиров, чтобы вы нас радовали своим позитивом.
1: Юлечка, чтобы впереди у вас было много исполненных ваших желаний. Вот такого вам желаем.
3: Спасибо.
1: Радовать. Хотим тебя сегодня радовать.
2: Все, она началась.
1: Супер.
2: Ну все, слушайте, две трезвые девчонки, а ведете себя как, ну, не знаю.
1: В 7:40 утра, Дэн, ну ты бы проверил нас, конечно. Не надо нам с Юлей доверять.
2: Я вам восхищен. Все. Юля, вас с днем рождения, спасибо за звонок. Он будет первый и, скорее всего, может быть, даже
1: единственный.
2: Посмотрим, кто еще.
1: Так, ребят, на сегодня еще читаем ваши сообщения. Конечно, мы собираем список из лучших, классных военных фильмов.
2: Которые вам очень сильно нравятся.
1: Да, абсолютно точно. Во-первых, вот Надежда сегодня радуется, что сегодня у нее все работает, и она сможет получить порцию утреннего позитива. Это про нас с тобой, что она трансляцию, видимо, смотрит. Передадим привет к Надежде.
2: Здравствуйте.
1: Вадим был одним из самых первых в вопросе про фильмы военные. Он отметил «Грозовые ворота». А «Грозовые ворота» — это же ведь не про Великую Отечественную войну, да? Это ведь про, по-моему...
2: А и, кстати, есть два фильма. Вы про какой говорите? Сейчас вышел
1: Вадим.
2: Стриминговый фильм. Он не очень хороший. Да, есть другие «Грозовые
1: Вадим,
2: ворота».
1: Вадим, ну дайте некоторые пояснения, какой конкретно фильм вы имеете в виду. Александр тоже здесь. Он, кстати, поздравляет нас с днем радио и отправляет нам фотокарточку. Я хотела бы сказать, конечно, что себя лапочки. Но там хорошенький такой собачуся такой. миленький, в наушниках и с радиоприемником.
2: Да, да, да.
1: Елена тоже здесь. От души, говорит, поздравляем вас, Денис и Юля, с праздником. Процветания и стабильности. Дэн, ты загляни.
2: Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Какую фотографию нам Елена сделала? Как будто бы мы там с тобой настоящие. Только ты бородатый, а я худая.
2: У меня почему, смотри, вот настолько много волос вообще на голове, что я даже, как будто это даже какой-то подкол.
1: Из фильма про войну Елена отмечает, был месяц май. Там музыка очень красивая, и всегда хочется плакать. И присылает нам, кстати, оркестр Поля Мориа из фильма «Был месяц май». Сейчас пока послушать не можем, Лен.
2: Да. Кстати, долгое время я существовал вот в таком пузыре мыльном голливудском, где военное кино — это всегда было развлечение, знаешь. Ну, когда ты еще вот растешь, пока вот сильно не придаешь всему этому значения, тебе просто нравится, что взрывы там, что-то летает, что-то пролетает, танки какие-то горят. И, конечно, один из таких первых фильмов. Нам, представляешь, мы приходили на труды в школе.
1: Так.
2: И трудовик такой. Вот такой такой звук. Это прям я звук сейчас издал. Что означало? Ничего не будем делать, не будем переписывать учебники, не будем какие-то табуретки собирать. Ставил нам телек видео двойку. Помните, это экран, и внизу это... вот это вот.
1: Куда кассета? Кассета заедал.
2: Ну, да, он руку иногда зачем-то туда сувал, видно, заначка какая-то была. Ну, туда кассеты. И вставлял нам фильм с Беном Аффлеком и молодым Мэттом Дэймоном, который называется «Перл-Харбор».
1: О, тоже какой-то военный фильм. И он тоже, кстати, военный, красивый. Ну, такой голливудский он.
2: Он очень голливудский.
1: Они там два этих героя, вот эти вот зубастые, улыбки просто до ушей.
2: Мы там смеемся, что вот все, кто американцы в кадре, они все красивые. Все просто такие, как на подбор.
1: На подбор, это правда.
2: Да, ну и там, конечно, ну, тебе там просто пичкает, там Майкл Бэй, по-моему, ставил это все дело взрывами этими. Там, напоминаю, значит, японцы нападают на бухту, где стоит флот американцев, да, после чего и американцы потом сели на самолеты и полетели, совершили это страшное, ужасное нападение на Хиросиму и Нагасаки. Но фильм очень зрелищный и очень всем нравился. И был на кассетах почти у всех моих друзей. Всегда вот заходишь, там «Мумия», «Матрица».
1: И «Перл-Харбор».
2: И обязательно «Перл-Харбор». Причем написан «Перл» всегда. Вот так. «Перл-Харбор». Да, вот. Поэтому, если кто-то смотрел, плюс в чат. Да. И не забывайте, друзья, что сегодня мы разыгрываем наш радиоприемник. А для этого нужно дозвониться просто к нам сюда с Юлей в прямой эфир. И нас поздравить.
1: С Днем Радио. Мы вас поздравим обязательно. Да. Потому что вы ведь тоже соучастники нашего такого любимого процесса.
2: И поздравление, которое западет. Я понимаю, что Юля очень круто нас поздравила.
1: Так еще день рождения у нее, понимаешь?
2: Ну, может, ей отдельный подарок сделаем, кто знает.
1: Можем.
2: А у вас есть все равно шанс позвонить как-то по-своему, поздравить. Да вообще ни о чем не думайте. Хочется дозвониться, дозванивайтесь. 227-176.
1: Ну, я хочу вот этих стихов РТИ, ДК, Попов. Как было? Ребят, напишите, как это правильно.
2: Ждем, ждем, ждем.
0: Реклама на 107.6.
4: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города сегодня вдвойне в праздничном настроении. Во-первых, отмечаем сегодня День радио, да, радуемся этому, безусловно, от всего нашего сердечка, ну и вашего, надеемся. А еще в преддверии 9 мая собираем классные фильмы, наши любимые фильмы о войне. Читаем ваше сообщение. Вот, например, так, что, сообщение, получается, не почитаем.
2: Получается, ну, там звонок уже разрезает.
1: Рвется кто-то в эфир. Алло, доброе утро, как вас зовут?
3: Утро, это любимое радио мое, это Елена. Я поздравляю вас всей семьей, у меня присоединяется муж.
4: Поздравляю.
3: Мы поздравляем вас, ребята, с днем радио, успехов вам. И у меня собака вам, Дим сейчас поет. Мирон, поздравь Юлю с Денисом, поздравляю. Быстро пой песню. Давай, Мироша.
4: Мама.
3: Мама, скажи.
4: Мама.
3: Поздравляю.
1: Елена, хватит мучить Мирошу, хватит!
2: Господи, до слез довели же, а! А ведь вы знаете... Елена, у нас же так же вот утро-то начинается. Юля приходит и говорит: Дэн, давай!
1: Звук, звук!
2: Так что, ну, спасибо.
1: Лен, ну это вау, ну это супер. Вот это я понимаю, женщина подготовилась. Всю да. семью включила.
2: А вы как там, да. вы как там на пассажирском...
3: Я мечтаю, мечтаю. У нас 9 мая еще день рождения у сына, так что подарок ваш необходим.
1: Шантаж, давление и угрозы. Наш метод.
2: Не-не, одобряем, одобряем.
1: Поддерживаем.
3: Мы берем количеством, Я не думаю, что вам вас собака поздравит. Нет, еще какая-нибудь.
2: Сейчас уже только кошка или шиншилла какая-то нужна.
1: Ну, какие-то, возможно, кстати, присоединятся, но не такие классные, Лен, абсолютно точно. Вот это вау, ну это супер. Я не знаю, Дэн, как мы будем выбирать лучший звонок.
2: Слушай, подарки есть, посмотрим. Но это точно собака была, это же не муж, да?
1: А как мы проверим?
3: Еще раз, Мира, Мирон, давай, мама, скажи.
1: Мама!
2: Я не могу. Я хочу на звонок себе, Елена, на звонок я беру вот я вырежу и себе на звонок поставлю.
1: Там сначала перед этим еще идет мама, вот такое, знаешь.
2: Да, ну спасибо за поздравление, вас тоже поздравляем.
1: Леночка, всю семью обнимаем, Мирошу в мокрый нос целуем, мужа гладим по спинке, по шорстке чешем.
2: Или наоборот.
3: Хорошего дня. Всего вам доброго.
1: Спасибо
3: большое.
1: Ой, ну вообще, до слез.
2: У меня челюсть заболела от смеха. Просто
1: никогда вообще. Еще.
2: Мне просто нравится, как она еще командует. Знаешь, такая, так,
1: муж поздравил, Мироша голос.
2: Это очень круто. Не, ну сильный. Супер, супер. Юля и Лена со своей семьей, это, конечно, да. Сейчас там, представляешь, люди вот едут и такие, а как теперь поздравлять можно? Слушайте, можно же просто позвонить, поздравить. Можно же не за подарок, можно просто вот сделать это от души. Так что смотрите, 227-176, если хочется также с нами поучаствовать, дозванивайтесь. Когда еще-то, ребят, как не сегодня, в день радио, правильно же?
1: Да, почитаем давайте ваши истории. Сегодня собираем классные фильмы о войне. Сергей Федорович с нами, с добрым утром, здрасте. Я так думаю, почему советские актеры и нынешние актеры так отличаются в игре, потому что раньше в основном советские актеры опирались на школу Станиславского. Mm. Сейчас такого, мне кажется, нет, подозревает Сергей Федорович.
2: Не, ну мне кажется, еще память, чем ты... сильнее, ну, то есть, событие было относительно, ну, как относительно?
1: Некоторые... Ну, ближе, чем сейчас, да, ты
2: да,
1: имеешь в виду?
2: Некоторые там буквально были фронтовики, то есть, взять хотя бы Никулина, да,
1: например.
2: Его грустнейшие его глаза глубокие, потому что люди просто участвовали, видели, как минимум восстанавливали эту страну, и они...
1: Проживали тут, все это
2: мне
1: дело.
2: Мне кажется, более серьезно к этому всему относились. Что же говорить, если я знаю истории, как во время съемок, там, например, фильма «В бой идут одни старики», сами актеры останавливали съемки, чтобы там проплакаться, например, там просто сопереживать. Но будем вот ли мы такое ждать от Петрова и Козловского? Нет,
1: кстати,
2: конечно.
1: Кстати, про фильм «В бой идут одни старики» Сергей Федорович как раз и пишет, и отмечает его как один из самых любимых. И я вот, кстати, «В бой идут одни старики», там, во-первых, ну, песни, актерский состав, конечно,

0: потрясающе. И он всегда, если честно, ну, где-то я на него натыкаюсь, вот он идет где-то, да, в эфире, я всегда оставляю, всегда досматриваю его до финала, потому что я вот это обожаю. Да. Да не робей, смуглянка, ты же истребитель!
1: Да, там же Леонид Быков, он не режиссер, причем это уникальный случай, когда он и режиссер, и он был и в кадре. И я напоминаю, это советская школа, где все было строго, и все было по, так сказать...
0: Канонам.
1: По бумаге, по одной, очень важной. И вот как он снимал себя, и там подбегал, камеры-то были не такие, как сейчас, там не было каких-то экранов крутых. То есть, ну, просто героический в этом плане поступок, в плане, ну, если говорить о постановке этого фильма. И он вышел, когда в цвете, я хорошо это помню, он мне так понравился, потому что черно-белый мне казался такой какой-то не для меня. Вот, а когда он вышел в цвете, ты такой прям, ничего себе, а там и экшен, там и экшен, там, знаете...
0: Ну и песни, песни, конечно, то там тебе и смуглянка, там тебе и вечерний звон, да его тоже, да, возвращаясь к красоте.
1: А Раскудрявый-то там поется?
0: Да.
1: Раскудрявый!
0: Они еще, понимаешь, такие красивые. Я их как вот тоже вспомню, они и высокие, и плечистые, ну, кроме Быкова. Но тоже он такой симпатичный, конечно, харизматик, харизматик. Продолжаем читать ваши сообщения. Вот, например, Алексей пишет: «Королям FM-диапазона». Дэн, как ты думаешь, кому это? «Пусть ваш голос звучит бодрее утреннего кофе, рейтинг личного счастья зашкаливает, а в эфире жизнь никогда не наступает тишина. Микрофонной стойкости вам с вашим днем», пишет Алексей.
1: Да.
0: Как тебе такое?
1: А, кстати, какая военная песня вот вам больше всего нравится? Там же много красивых. Вот «Катюшу» часто на раскат поют. Там много же хороших песен. Вдруг вам что-то тоже запомнилось? Можете и об этом черкнуть. «Подольские курсанты» нам здесь пишут. Классный фильм. Кстати, да, из вот свежатины такой «Подольские курсанты», если кто-то пропустил, это один из самых нестыдных и круто сделанных наших кинофильмов. Обязательно
0: современных таких, да? Что относительно свежие. Хотя, мне кажется, что же курсантам лет 7, мне кажется, нет?
1: Не, в 2020 году выходил.
0: А, ну 6.
1: Что-то такое. Ага, ну, ага. Ну, солидно уже, солидно по меркам. И он нормально прошел проверку временем. Там я знаю, что на Кинопоиске у него почти 500 000 оценок и 8,4 средняя оценка.
0: Высокая.
1: Что-то такое. Но в топ там точно 250 фильмов, по мнению россиян, точно входит. И там классная история. Если, например, вы хотите ребенка своего там подростка познакомить, их очень быстро это дело включает, потому что там история про студентов реально курсантов, не всегда совершеннолетних, которые встали на защиту Москвы. На них вообще командование изначально не рассчитывало, а они взяли, героически выстояли там, ну, вообще замечательное кино, и тоже такое зрелищное по-хорошему, и не слишком слащавое, как вот сейчас Голливуд снимает, знаешь, такое слишком слащавое, когда, ну, прям все такие вот белозубые, красивые. Нет, наши тут заморочились и как-то зубы раскрашивали, значит, и следили.
0: По-честному было, да?
1: Худенькие, худенькие они
0: там. Вадим пишет: «Не берете трубку вы в рекламу».
1: А то как это?
0: Ну, претензия, в рекламу? Претензия прилетает к нам.
1: Как вы, вот какие мы вообще, да.
0: 227-107-6 это для всех тех, кто в рекламу пытается до нас дозвониться или не в рекламу. Вадим продолжает. Вот он отмечал фильм «Грозовые ворота» и сейчас подтверждает. Да, «Грозовые ворота» немного про другие события. Но тоже фильм военный.
1: С Пореченком.
0: По факту, да. Я думаю, что он этот фильм имеет в виду. Тогда, говорит, «Штрафбат».
1: Ух ты, вспомнили.
0: Твердохлебов, красавчик.
1: Да.
0: А я вот быстро не могу вспомнить.
1: «Штрафбат», да. Ну, ты если нагуглишь, там сразу по картинке поймешь. Я еще вам хочу вспомнить один из замечательных фильмов, который тоже ведь многие у нас смотрели по несколько раз. И он у меня вот «Дьявол носит Прада», первая часть, рекордсмен в киноклубе, ну, его просят пересмотреть. Ну, там второе место занимает там «Гарри Поттер», «Властелин колец» и так далее. А третье, «Железобетонно», занял фильм «Спасти рядового Райана» с Томом Хэнксом, который играет учителя. Это реальная история.
0: Он ведь тоже о событиях Второй мировой.
1: Да, там высадка в Нормандии страшнейшая. Одна из самых страшных снятых сцен в истории кино. Высадка, значит, американцев в Нормандии. Кто-то там сейчас из историков и наших в том числе говорит, что американцы немножко сгущают краски. Вот. Но это война, что там сгущать? Это страшно. Мы все уже это прекрасно, к сожалению, сейчас с вами знаем, понимаем. А вот. Но фильм как снят в то время, это 98-й год, ну там челюсть отвисала. И тогда же не было ограничения, это 18+. И мы вот балбесы 15-летние бегали на этот фильм, нас пускали, конечно, еще билетерша и по два раза нам билеты продавала, еще и говорила: «Вот вам! наука, будете знать, что будете знать, мы не знали, не понимали, но фильм чудесный, прекрасный, он сейчас есть в режиссерском кате, ну, версии можете тоже глянуть. Кто не знает, там, да все вы знаете, кто не знает, все смотрели.
0: Так, мне кажется, да.
1: Да, там просто это очень...
0: Уже лет-то, господи, сколько? 128.
1: Да, на фоне всех этих страхов войны, там крутая история о том, как учителя, по-моему, он истории, да, учитель истории или что-то такое, или естествознание, отправляют на... В общем, была семья, в семье там три сына. Все три сына, два сына погибают, по-моему, да, третий остается в живых. Третий,
0: да. И его пытаются... Ага.
1: Целый взвод отправляют, чтобы найти сына и вернуть его обратно, ну, чтобы у матери хотя бы кто-то в живых остался. Потрясающе вообще, я не знаю. История классная, фильм классный. И Том Хэнкс, какой же он крутой.
0: За того парня и за себя в том числе. Ребят, сегодня вспоминаем в преддверии 9 мая хорошие, классные, качественные, душевные фильмы о войне.
1: Которые вам нравятся прежде всего.
0: Присылайте свои варианты. Плюс 799-1515-1076. Ну и дозванивайтесь в студию. Да, почему нет? Поздравить нас с Днем Радио. Мы всегда этому рады.
1: На кону радиоприемник.
2: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали более 101 тысячи человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211, был 241 бар, стало 247, была 271 кофейня, стало 280, было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660. Это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Продолжается утро большого города. 8 часов и 6 минут. По-прежнему в студии Дэн Савин, Юля Курочкина. Напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Негагрупп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: Класс! Ну и не забывайте, что это еще и отличный подарок. Когда
1: всегда
2: вы последний раз дарили подушку, например. Это просто шикарно. Да, ну и сегодня, для тех, кто только что подключился, у нас два таких события. Во-первых, у нас киночетверг, и мы решили сегодня в канун 9 мая нашего праздника Победы пообсуждать с вами лучшие военные фильмы, на ваш взгляд. Может быть, военные драмы, может быть, какие-то комедийные военные фильмы. Например, знаю, что некоторым нравятся фильмы с Чарли Чаплином. У него, кстати, на военную тематику там, ого-го, сколько на самом деле веселья вообще снято, очень тонко, тонкого такого юморца. Вот, кто-то посерьезнее фильм предпочитает, а кто-то вот голливудский такой экшен размашистый. Можете, в общем, нам об этом деле писать.
1: Ну вот, собственно, об этом и спрашивает наш радиослушатель. Доброе утро, ребята, а как вам фильм «Бесславные ублюдки»?
2: Как мне очень нравится.
1: Как по мне, так это лучший американский фильм про войну. Вообще, фильмы про войну не самая их сильная сторона. Из голливудских, пожалуй, можно еще выделить «Список Шиндлера».
2: Не, ну «Список Шиндлера», вы что, это шедевр вообще, в принципе. И если хочется поплакать и посопереживать, драматизму какого-то нагнать на себе. Ну, это вообще филигранно снятый фильм. Он еще специально сделан в черном. А какой там актерский каст? Господи, ребята, часто попробуй таких вот согнать. Это, скорее всего, какой-то стриминговый фильм на один раз. Вот, а вот «Список Шиндлера». Видите, вот. А я вам еще один назову голливудский, от которого вообще все тащатся, который всем очень нравится, несмотря на свой утрор. Это «По соображениям совести».
1: Совести, точно.
2: Потрясающе. Несмотря на то, что Мел Гибсон, он, ну, сам по себе сумасшедший чувак, и то он как показывает вот эти вот военные, значит, страшные события, это, конечно, ну, у тебя волосы дыбом встают, но история про парня, который сказал, да я в руки не возьму винтовку, и его отправляют в медицинский корпус, и он едет в эту Японию, и он, это реальная история, реальный подвиг, спасает там и японцев, и американцев. Прикиньте, там что-то за одну ночь 38 человек он вытащил с фронта, ну вот с этих вот, с побоищ, и так ни разу и не выстрелил ни в кого.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: утро большого города.
1: Есть у меня одна история для вас. Мне кажется, она вас заинтересует, особенно те, кто хотят что-то вот такое вот необычное, да, но без ужаса вот в кадре, такого, знаешь, вот буквального, но при этом вот немножко испугаться, побояться, потому что этот фильм, конечно, я сидел, вот после, помню, премьеры, еще долго вот так вот соображал, вообще, что это я такое посмотрел. Значит, представьте себе, главный персонаж — это командир концлагеря, одного из самых жестких концлагерей в истории человечества, Освенцим. Знаете, да? Вот. И показывают, смотрите, его дом, быт, огород, его прислугу, его семью, детей, которые, знаешь, в песочнице играются, там, бассейн, и там плавают, купаются. Вот. Он, то есть, показывает всем, как он приходит с работы, вот с этой своей страшной, да, и вот ведет вот этот будничный образ жизни, такой, как он живет, да. Но фильм делает страшным не сам факт, то, что вот о нем, да, а то, что он был человеком, который свой коттедж построил через забор от Освенцима. Угу, понимаете? Угу. То есть, прикиньте, там, например, показывают вам песочницу, дети сидят, играют, а за... вам ничего такого не показывают. Все передается звуками. А там, за стеной, ты слышишь крики, ор, когда идут расстрелы, когда, значит, бедных всех этих людей заставляют там раздеваться. Показывают просто три трубы, у них там бассейн такой, они там плавают, веселятся, как обычные люди такие, сами-то вот эти нацисты. А за вот этим забором показывают три трубы, и ты понимаешь, что это за три трубы и что за дым там идет. Называется фильм «Зона интереса». Я еще раз говорю, ничего страшного в кадре нет, вам просто показывают будничную жизнь командира, вот не командира, а как там называют?
2: Ну, начальник, вот, начальник, да-да-да, как будто бы, ага, этого.
1: И вот это вот, знаете, магия кино, когда звуки и твой домысл, твои собственные домыслы, твоя фантазия и делают кино. Это просто уникальный какой-то случай. Я такого нигде никогда не видел. Знаю, что когда-то хотел Тарковский на такое покуситься, но у него там что-то не получалось. Тогда просто не было таких хороших камер, которые могли бы зафиксировать очень четко задники. А тут все происходит как бы за территории первого кадра. И вот если вы хотите такой фильм посмотреть, можете глянуть, причем его смотрят, я знаю, и со старшеклассниками, чтобы те вот тоже погружались в эту тему. Поэтому «Зона интересов» я лично рекомендую. Очень сильное кино и необычное. То есть сюжета как такового там нет. Вам просто показывают быт.
2: Елена тоже делится своими любимыми фильмами. Говорит про фильм «Офицеры». Вспоминали? Я своим сыновьям обязательно к просмотру советовала. Смотрели. И еще «Мальчик в полосатой пижаме». Комментарий
1: сильно, к твоему. Да, сильно. Их причем две версии этого фильма есть. И обе хорошие, кстати говоря.
2: Так, что еще от Сергея Федоровича у нас? Из современных фильмов, вернее, даже сериалов. Мне понравилось два сериала с Мироновым. Это «Апостол» и «Пепел». Возможно, там не сильно так пробирает до слез, только показанная работа спецслужб. А еще обожаю «Орел и Решка» с Соломиным. Просто офигенная комедия, драматическая комедия с Олегом Далем, Женя, Женечка и Катюша.
1: А я ведь ждал, сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, что кто-то напишет про 17 мгновений весны. Помнишь, там какая музыка была? Не думай.
2: А секунда
1: свысока.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Бог тебя хранит.
1: Утро большого города.
2: Ну, давайте будем потихоньку сейчас завершать. Про военные фильмы мы сегодня говорим. Ваши любимые, которые вы обожаете, которые вы, например, любите пересматривать. Есть же и такие фильмы, которые вот просто люди любят пересматривать. У меня есть такой фильм, относительно свежий, но он называется «1917». Фильм про парня, который пошел на войну, думал, что это будет весело и прикольно. Ну, к сожалению, оказалось, что это не весело и не прикольно. 17-й год, это, помните, это Первая мировая война, когда еще до ее начала накачивали народ и европейский, и вообще на планете, что вот, воевать, это честь, каждый мужчина должен через это пройти. И вот фильм об этом. Но это один из самых красивых фильмов, потому что как снят 1917, там кадры из этого фильма разлетелись по всему интернету, киноблогеры потом пытались повторить эту камеру пролетную, когда вот он бежит вдоль окопов, и вот по-киношному красиво все это дело взрывается. Вот, поэтому, если хотите, если кто-то пропустил, называется так, так и называется, 1917. Еще тут спрашивали, «Утомленный солнцем» первый Михалкова считает ли военным фильмом? Ну, по сути, да, потому что ведь там мы же говорим о комиссаре, да, и, в принципе, об этих всех перипетиях, которые происходили у нас в тылу в глубоком, и то, что происходило там послевоенное время. Ну, первый «Утомленный солнцем» — это потрясающе.
3: Но там ведь вторая часть выходила, когда его забрали в заградотряд, и что-то там показывали из самолета, какие-то части тела, но я вот, по-моему, так и не осилила вторую часть.
2: И молодец, что не осилила, только себе испортила бы впечатление. Вообще не то. Вообще
3: так, ну, давайте почитаем ваше сообщение. Вот тут Сергей, значит, ну, присылает нам про сериал «Апостол», говорит, вообще огонь.
2: Да, огонь, подтверждаю.
3: Да, и про военные фильмы. Почему-то сразу в голову пришел сериал «Диверсанты» с Галкиным. Я его в кои-то веки посмотрел от и до, в первый ковидный год. Супер-мега-сериал.
2: Ну, конечно.
3: Но смазана, конечно, концовка, видимо, с минимальным бюджетом. Уже послевоенное время осветили голубом по Европам, и не совсем понятны некоторые моменты были. А еще Сергей шлет нам поздравления. Вот он пишет нам «С днем радио», но пишет это в формате точка-тире, точка-тире, как это называется?
2: Азбука Морзе. Морзе.
3: Да, абсолютно точно. И спрашивает, говорит, если я позвоню и попикаю, это норм будет? Сереж, ну у нас пока претендентов две штуки. Это Юля и Елена на победу. Мы, кстати, девчонок поздравляем. Да,
2: мы уже не будем вас мучить. Мы знаем, что все многие едут на работу, и многие нам отписались, поздравили нас в чате. Поэтому давайте так сделаем. У Юльки сегодня
3: день рождения!
2: Который первая.
3: Это не у меня, это да. У нашей радиослушательницы.
2: Она, во-первых, первая позвонила, да. Это тоже круто.
3: И сразу причем.
2: Поэтому, Юля, наш родники, любименьки, вот они, говорю, несколько месяцев у нас стояли, ждали своего часа в день праздника радио. Мы поздравляем вас и дарим вам наш радиоприемник. Ура!
3: Ура, конечно, Юля, поздравляем. И поздравляем Елену.
2: Потому что у нас есть второй радиоприемник.
3: Потому что звонок, как вы помните, был удивительно впечатляющий. Там и мужа заставили поздравить. И собачка крикнула «Мама!» Значит, с днем рождения всех из с днем радио. Поэтому, Леночка, мы вас тоже поздравляем. Мы видим ваши фотографии в нашем чате. Ну, какая у вас красивая семья, какая вы роскошница! Просто глазком больно, какая вы красавица.
2: Да, единственная девочки Юля и Лена... девочки.
3: Девочки.
2: Да, вам нужно забрать радиоприемники до выходных. То есть
3: сегодня
2: или
3: завтра.
2: Заехать к нам сюда, ну, мы напишем подробности и забрать, потому что потом могут возникнуть трудности.
1: Город FM на 107.6. Радио большого города.

0: Утро большого города.
1: Ну и давайте, чтобы не было уж так вот, как это сказать, слишком уж драматично в нашем эфире, учитывая, что это четверг, закончим на том, что вот вам можно посоветовать посмотреть уже не из военного.
2: Нового, из современного.
1: Из свежего. Ну, мы тут все редакции. Юля, значит, дома, я так понял, смотрела.
2: Да, и не надо меня судить.
1: Да, Олечка Новогородова сгоняла вместе со мной в кино, и мы посмотрели долгожданную премьеру «Дьявол носит Прада 2». Нам очень нравится всем первая часть. Мы любим Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй, да, Эмилию Блант. Они все прекрасные. Значит, этого самого, как его зовут? Да и на небе тучи.
2: Стэнли Тучи.
1: Я так его вспоминаю всегда, да. Ну и что вы думаете? Нам не очень понравилось. Оказывается, вторая часть вышла гораздо хуже, чем первая. И знаешь, мне напомнил это огромный рекламный ролик. Вот просто огромный рекламный ролик, где тебе впаривают, впихивают. Ну, понятно, что кто-то этого и ожидал. Вот эти роскошные платья. Ну, они правда там, кстати, роскошные.
2: Всякие... Ну, в первой части.
1: Да.
2: Во второй части к главной героине Энн Хэтуэй есть вопросы у стилистов, понимаешь? Mm-hmm. Что вот первую... Я вот буквально, значит, вчера вечером, чтобы исправить впечатление от второй части «Дьявол носит Прада», пересмотрела первую.
1: Первую, да.
2: И какое сильнейшее впечатление. И эти пальто бесконечные, которые кидает Миранда злая, значит, ей на стол. Какие пальто?
1: Да.
2: Как Энн Хэтуэй...
1: Каблуки
2: да, там. Переодевается, как она просто из обычной какой-то землеройки становится, ну, такой роскошной
1: бабочкой. Не родись бабочкой. Красивой, не родись красивой.
2: Да, какие, значит, там и сапоги тебе Гуччи, и платье Прада, и ремень какой-то она надевает на себя. Ну, это смотреть, даже если вы далеки от моды, удовольствие.
1: Удовольствие. Не, ну, первый, я говорю, фильм, он один из самых популярных там в запросе и в киноклубе, потому что люди... там очень классно показаны взаимоотношения, да, вот этой жесткой руководительницы Миранды, которую в новом фильме превратили в какую-то...
2: Слишком мягкую тютюсю какую-то.
1: Да. Просто я не понял смысл тогда этого персонажа, если она у нас такая вот, а как жизнь после работы, вот это вот все. Ей еще такие очки, вот, кстати, вот сказала, да, там, по поводу одежды, что ты вот не считаешь, что там прямо роскошно-роскошно, а ей еще такие какие-то диопри напели, у нее такие глаза еще щенячие.
2: Ну, она смотрит, так немножко вот эти бровки приподнимает. Да, есть такое.
1: Вот. Ну, а чтобы исправиться, да, вам может, во-первых, понравиться «Дьявол носит Прада 2», мы не будем вас отговаривать, если вы ждали, то обязательно идите. Вот. Я бы хотел вам быстренько посоветовать, чтобы умять свой, не знаю, какой-то грустный флер и запозитивиться, вышел очень клевый сериал, называется «Плохой коп, хороший коп». Короче, провинциальный городок, приезжает два напарника, бюджета нет, надо как-то разруливать местные дела, они еще, знаешь, такие привыкли, что деньги есть, а их там из столицы откуда посылают, и комичным делает сериал тот факт, что они брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Ну, естественно, там, знаете, во время расследования вот эти вот разговорчики, переговорчики, в машине приходится ездить вместе, как-то, значит, с друг другом адаптироваться, решать все эти дела. Короче, очень смешно, он в свободном доступе, мне понравился, я прям отдохнул, кайфанул, актеры незамыленные, шутки прикольные, адаптация классная, ищите хороший перевод.
2: Ребят, киношная тема продолжится у нас сразу после новостей. Встретим в студии креативного директора сети кинотеатров. Узнаем, что сейчас можно смотреть в кино.
3: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году по итогам регионального конкурса отобран 71 проект благоустройства, предложенный жителями муниципалитетов в рамках механизма инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям Свердловской области напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, от строительства игровых площадок до благоустройства скверов и ремонта памятников. Как подчеркнул губернатор, такая совместная работа в властей, бизнеса и граждан обеспечивает отличный результат в каждой территории. Уральскую столицу планируют связать трамвайной линией с Березовским. Об этом пишут СМИ со ссылкой на трехстороннее соглашение, заключенное между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Как отмечается в документе, строительство ветки требует совместного планирования, обоснования инвестиций, формирования финансово-экономической модели, градостроительного, проектного и прочего обеспечения. Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения и договоры, при этом в тексте упоминаются частные инвесторы. Стороны будут делиться информацией по вопросам законодательного, нормативного, финансово-экономического и организационного обеспечения, вести совместный мониторинг и контроль за исполнением работ, привлекать экспертов. Добавлю, о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским впервые заявили в 2018 году. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе обновления маркировки проезжей части в уральской столице. Начали активно наносить дорожную разметку после зимы. Здесь важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал градоначальник в своих соцсетях. Всего в этом году уральская столица обновит 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 155 тысяч краской и 181 тысячу термопластиком. Он используется на самых загруженных участках. Чтобы не создавать затруднений на дорогах, бригады специалистов работают преимущественно ночью.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости в студии уже появляются.
3: Гостья.
2: Роскошница, прекрасная великолепница. Давайте скорее знакомиться. Елена Викторовна Воробьева, директор по маркетинговой сети кинотеатров «Премьер Зал». Елена Викторовна,
4: всем
2: доброе
4: привет.
2: Утро.
4: Ну, вы так представили меня, что я теперь даже не знаю, как передать свое роскошество в этот эфир.
3: Не, ну вы серьезно очень красивая.
4: Спасибо.
3: Это бесит нас очень. Почему утром?
2: Вы какая-то отдохнувшая, какая-то выспавшаяся.
3: Как это так?
4: Это странно.
2: Не должно быть так в 8:36.
3: Обычно утром у нас здесь такие
2: сморщенные, крючковатые.
4: Подождите, сейчас пройдет 15 минут, и я буду ровно такой, да.
2: Мимикрируйте, под нас подстроитесь.
3: Но мы поддержим нашу сегодняшнюю киношную тему. У нас вообще киночетверг всегда здесь на Город ФМ 107.6. Мы немножко про военные фильмы поговорили, потом с Юлей поговорили про «Дьявол носит Прада 2». Да, вот. А какие новости у вас? Что там происходит нынче?
4: Вы знаете, я давайте начну с того, что у нас есть хорошие новости, потому что у нас открылся...
3: Хорошие новости!
2: Да, мы такое обожаем!
4: У нас открылся один из кинотеатров. Начнем давайте с нас. Что мы с премьер? Да, давайте с кинотеатра начнем. Открылся после закрытия месячного кинотеатра «Премьер-зал Паркхаус». Мы бесконечно этому рады. Он открылся так же внезапно, как и закрылся внезапно для нас. То есть для нас это было абсолютной неожиданностью, шоком и все в таком ключе. Но благо, наконец-то кинотеатр работает, сотрудники вышли, зрители почти что пришли. В общем, друзья, если кто вдруг не в курсе, то в Паркхаусе кинотеатр, премьер-зал работает.
3: Слава тебе, Господи. Чего закрывались-то? Что переделать нужно? Экраны новые привезли?
4: Так вот, если бы.
3: Не, ну вообще, это всегда же интересно. То есть, ты там понимаешь, почему там батутный парк может закрыться на реставрацию какую-то. А вот кинотеатр зачем закрывается?
4: Мы тоже были этим вопросом озадачены.
3: Не, ну что, какие обновки-то, чем хвастаемся?
4: Сейчас будет инсайдерская информация. Вот, секретная. Меня даже за это...
2: Ребята, никому не скажем.
4: Никому не говорите, да, меня за это, наверное, поругают на работе. Сейчас приеду и сразу начнут ругать. Но,
3: не думай,
4: в общем-то,
3: о минутах,
4: да,
3: высока.
4: Нас закрыли пожарные службы. В общем-то, даже не сам кинотеатр был в этом виноват, потому что мы очень внимательно всегда следим за тем, чтобы все там эвакуационные выходы были открыты в нужном направлении и так далее, и так далее. Всякие там системы вытяжения дыма и прочие вещи. Все это, естественно, работает. Была проблема, оказывается, с лестницей, которая не принадлежала как бы непосредственно
2: кинотеатр?
4: В нашу как бы, да, ответственность не входила, но, тем не менее, относилась к эвакуационным. Вот видите, сразу, да, дикцию.
2: Сложнее. Ну, сложнее. Доброе утро, доброе,
4: да,
2: утро.
4: Вот как раз в ту кондицию я скоро прилегу.
3: Ешь мясо с маслом.
2: Это дэновская тренировочная фраза.
3: Да,
2: ну, то есть сейчас лестницу перестроили, изменили,
4: что-то там,
2: да, сделали, что-то
4: сделали. Доделали, и по итогу, да, нас открыли, слава богу. Но я еще хочу сказать спасибо, наверное, самому торговому центру, потому что здесь важно же сохранить диалог. Понятно, что когда закрывается предприятие на месяц, это очень сильно бьет по всем местам, особенно по карману, и здесь важно в диалоге сохранять, да, все, отношения. И, короче говоря, мы нашли хорошую, классную коммуникацию, и сейчас все хорошо.
2: Ну, это супер.
3: Но лестница, супер. Что с ней сейчас?
4: Она в порядке.
3: В порядке? То есть это буквально в смысле новая ступенька развития.
4: Да, с лестницей все в порядке с кинотеатром, самое главное, и с тем репертуаром, который мы предлагаем зрителям. Вот.
2: Ну, про репертуар давайте немного тоже поговорим. У нас вторая гряда, грядет вторая череда майских праздников, да, несколько дней мы будем отдыхать.
3: Да, и на 9 мая всегда есть запрос там вот на военное кино, там что-то посмотреть, пойти про Великую Отечественную, что там у нас идет?
4: У нас сейчас вот два таких хита, это «Ангелы Ладоги» и «Литвяк».
3: Литвяк. Вот, Литвяк знаю.
4: Вот, хорошо очень ходят у нас зрители. Ну, как бы, наверное, это не секрет, что сейчас возрастная категория наших зрителей хорошо ходит на военные фильмы, но это понятно. У нас в прошлом году был фильм «Любовь Советского Союза», они просто пересмотрели его вдоль и поперек. Вот, возрастная категория. Но есть, хотите еще инсайдерской информации? Это классно, мы очень любим, когда к нам приходит зрелый зритель, когда приходят бабушки с внуками и так далее. Но для кинотеатра есть нюансы. Как вы думаете, какие?
2: Может, что?
3: Попкорн с хреном?
4: Вот если бы они покупали попкорн с хреном, мы бы сделали с хреном, с горчицей.
2: С чем хотите? С огурчиками?
3: С холодцом бы я бы. Знаешь, попкорн с холодцом такой вошел и
4: выбрал. Мы на самом деле очень озадачены этим вопросом, потому что возрастной зритель, к сожалению, ничего вообще от слова совсем не покупает в
3: кинотеатре. А это ведь большая статья.
4: Это, друзья мои, статья не то что большая, она огромная, потому mm-hmm. что кинотеатр, увы и ах, без бара существовать не может. И поэтому даже если вы не бабушка и пришли в кинотеатр, все равно купите попкорн. А если вы бабушка, тоже
2: купите попкорн.
3: Ну а что попкорн? Там много чего можно, кстати, прикупить. У вас там ассортимент такие вообще.
2: Я, кстати, вот сейчас анализирую свои походы в кино. Они всегда у нас с чем-то. Вода, газировка, чипсы, попкорн. Вы, кстати, вот какой предпочитаете?
3: Только соленый.
2: А я карамель обожаю.
3: Ну, началось опять. Мы вчера про еду говорили. Какая карамельная ты моя. Смотри, а ты была хоть раз в баре кинотеатра, который на самообслуживание?
2: Когда ты сам набираешь, выбираешь?
3: Ну, ты покупаешь. Вот, а можно вот, попробовать вот. У них.
2: А, да?
4: Вот, значит, вы давно не были в Паркхаусе, в премьер-зале в Паркхаусе.
3: А какой адрес у него?
4: Сулимова, 50.
3: Давайте так говорить.
4: Давайте, Сулимова, 50.
3: На Сулимова, 50.
4: На Сулимова, 50.
3: Просто смешно звучит, что Юлька давно не была на Сулимова, 50.
4: А что, на Сулимова живете?
3: Да нет, просто она давно там не была.
4: Ну, хорошо. Действительно, у нас, кстати, тоже многие не знают, огромная просто, гигантская, может быть, даже одна из самых больших в городе зона, где человек может прийти выбрать все, что там не только попкорн, там еще и сладкая вата, там
3: я тебе реально говорю, только нет. Я сам своими глазами
2: и
3: видел, как у них...
2: И самой намотать эту вату можно?
3: Нет, он не настолько, конечно, но смотри, там я просто... ты можешь по запаху выбрать попкорн, я да. серьезно, я видел, как люди говорили, о, вот этот беру, вот этот. Да. Понимаешь, потому что обычно тебя ограничивают, ну, вот это, традиционным, скажем, прилавком, и ты только можешь видеть, как они там лежат. А тут вот можно походить. Некоторые, кстати, мне кажется, даже в зал не заходят. Ходят, ну, кстати, ходят у вас по фудкорн.
4: Или
3: там.
4: Еще классно бывает, когда человек сходил, там что-то купил, покушал в зале, потом вышел и еще с собой домой взял. Вот это вот там любимочки.
3: А знаете, а почему у них домой берут? Тоже это не реклама, а просто это очень удобный лайфхак, и вы первые додумались. У них баки с попкорном, которые вот на выход в кинотеатр, они закрыты идут. То есть ты не доела и домой там...
2: И выносишь с собой.
3: Детям.
4: Да, а еще вот эта крышечка. Опять же, если ты с ребенком пришел, а у тебя большой попкорн, неудобно же, ты себе такой раз навалил в крышечку. Угу. И сидишь там, ням-ням-ням, очень удобно. Я вот с детьми недавно
2: прикольно.
4: Была.
2: Прикольно.
3: Да. Поэтому, ну вот, пожалуйста, это... почему вы так долго до этого шли, что вы в чем-то эволюция? Это же классно. Так что имейте в виду. Ну и про «Литвяк» надо чуть-чуть рассказать же про этот фильм.
4: Что хотите знать?
3: Ну вообще в целом...
2: А я пока только анонс видела.
3: Летчица-истребительница. Да, ага, все понял. Ага. Тогда
2: я скажу. Смотрите, у нас ведь кроме военных фильмов наверняка еще какой-то есть набор. Или мы там ограничены, пока только наши показываем. Вот
3: Mortal Kombat когда будет?
4: Mortal Kombat будет в середине мая, то есть уже буквально
3: вот тут.
4: А вы, кстати, знаете, что мы задумали? Вы вообще себе не представляете. Сейчас упадете вообще, какую классную мы штуку придумали. Короче, мы решили, что это мы Mortal Kombat будем показывать. Давайте в него играть. Да, и мы сейчас, вот этой еще акции даже нет у нас нигде на сайте и так далее. Но что мы сделаем? Мы сделаем турнир Mortal Kombat, который пройдет у нас прямо в зале, прямо на большом экране. Можно будет порубиться в приставку. Это будет прям турнир на вылет.
3: А вы сами хоть раз играли?
4: Конечно.
2: Мне кажется, да.
3: За кого?
2: Даже я играла.
4: Честно, я уже не помню, это было так давно.
3: Скорпион.
2: Это мы, возрастные посетители кинотеатра, помним, знаем, да, любим.
4: Конечно. И, короче говоря, как попасть в этот турнир? Все очень просто. Нужно прийти посмотреть Mortal Kombat, и там каждому билету будет выдаваться анкетка. Можно будет заполнить, стать участником этого турнира. В общем, вчера мы родили вот такую прекрасную идею.
2: Прикольно.
4: И точно будем ее реализовывать.
3: Ну, это классно. Это погружение, кстати. Можно, то есть пока ждешь сеанс, да, вот все, поиграть немножко там. Можно даже спор какой-то с женой выиграть. Кто оплачивает попкорн? Имейте в виду.
2: Давайте вот что сделаем. Небольшую паузу. Послушаем чуть-чуть музыки в эфире. После вернемся и продолжим считать премьеры. Ну, хотя бы на этот месяц.
1: Реклама на 107.6.
0: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. Елена Викторовна Воробьева, директор по маркетингу сети кинотеатров «Премьер-зал», у нас в студии. Мы про кинотеатры, про жизнь, про премьеры. Да, я вот, кстати, заинтересована еще некоторой внутренней жизнью, Елена Викторовна. Да. Как вообще в этом кинотеатре? Вы, кстати, будете участвовать, например, в «Ночи музеев» у нас какого там числа? 18-го, 19-го, не помню. Можно ли заглянуть вот в ту комнатуху, где у вас бобины крутятся? Потому что я до сих пор так представляю, что вы вставляете вот эту, значит, катуху, да, бобину, там сидит какой-нибудь человек вот так вот с сигареткой, да, вот это вот все, и так вот у него все скрипит, шкварчит.
2: Вставляют только не бобины, а флешки, да, уже сейчас?
3: Уже даже флешки не вставляют.
1: Даже не флешки, а что?
3: Все практически
2: по ссылке, по ссылке.
1: Подождите.
2: Как мы? Да, конечно.
1: Расскажите, а что конкретно там? То есть какую кнопочку нажимают? Флешку вставляют?
2: Ну, смотри, в Голливуде снимают фильм, потом тебе просто в чат скидывают.
3: Вот смотрите, я тоже расскажу немножко про внутреннюю работу. У нас на самом деле в наших проекторных нет людей. Все. И роботов там тоже нет, вообще никого.
1: Ну вот так вот,
2: да. А кому я все время ору, титры, выключите
3: титры? Да, вот поэтому я и хочу призвать всех зрителей, кто приходит, не орите там, это бесполезно абсолютно. Лучше просто выйти, лучше выйти и сказать сотруднику кинотеатра, что что-то не так, если вдруг такое случилось. Действительно, мы сейчас проводим экскурсии, и даже без ночи музеев, это у нас происходит регулярно, но в основном мы это делаем для школьников, хотя и для взрослых тоже есть такой запрос. Короче говоря, да, когда мы проводим людей в проекторную, люди в шоке, там нет практически ничего, только огромные какие-то здоровенные машины. Угу. Вот, кстати, знаете, сколько проектор стоит один?
1: Нет.
3: Хотите узнать?
1: Конечно.
3: Ну, вот представьте себе, один проектор подержанный стоит от 3 до 10 миллионов.
2: А это в рублях хотя бы?
3: В рублях.
2: Так,
3: слава богу, но подержанный.
1: Ну, так я вам скажу, как это BMW, понимаете, Mercedes и другие Porsche Cayenne, это вот плюс-минус.
3: Вот представьте себе, обслуживание.
2: А ипотеку можно на них брать?
3: В кинотеатры что только не берут, чтобы поддерживать работу свою. Поэтому, да, у нас эти экскурсии и так без того проходят. Конечно же, нет уже никаких бобин, они там крутятся, только если вы сами придете и покрутите, и то какие-то остатки былого. Вот. Поэтому, да, сейчас в основном фильм мы, конечно же, пересылаются, естественно, по ссылкам, но не все так просто. Нельзя просто взять и скачать, как на компьютере, да, фильм. Фильм это вам не MPEG-4 там или что-нибудь
1: не
3: такое.
1: Так?
3: Нет, абсолютно. Есть специальный формат, это папка, в которой куча каких-то других файлов, которые потом собираются воедино при помощи специальных программ. Это там алхимия и разные другие программы. Вот. И при помощи них вот как бы мы видим изображение, слышим этот объемный звук и все такое. И, например, один фильм весит порядка, ну, от... где-то 300 гигабайт, вот это вот средний размер.
2: Но у меня жена, вот пока я качаю, всегда думает, что у меня тоже 300 гигабайт, он там висит, когда уже, и все, и спать идет, не дожидается. Поэтому тут мы привыкшие.
3: Вот, кстати, тоже интересный момент. Я сказала про то, что, да, вот такая загрузка происходит, но не все так просто. То есть ты загрузил файл, но у тебя еще может и не пойти. Почему? Потому что есть ключи. Ключи от дистрибьюторов, которые действуют определенное время.
1: То есть ты покупаешь

0: покупаешь фильм условно на там месяц показов.
1: Да, и на вот... какой-то зал. То есть на каждый зал ты еще отдельно вынужден вот это все заканчивать, перекачивать. Ключи. Ключи. Они могут не подойти. У нас, кстати, бывали такие казусные, очень редко, но происходит такое, что, допустим, какая-то очень громкая премьера, и дистрибьютор настолько переживает, что эти ключи там вот буквально там за часы до выхода премьеры. Мы не можем даже проверить, оно вообще там рабочее или, или как. Как оно там встало на экран, потому что все может быть. И бывают такие риски, что ключи могут не подойти.
0: Угу. Ничего да. себе, я вот вообще не знаю, как это все устроено. Хорошо, а вот эти экранки, так называемые, да, когда люди идут в кино, с телефона снимают, и потом уже осуждаем. Осуждаем.
2: Да и портят впечатление.
0: У меня еще вопрос, а как они это делают? Я вот тут была в театре давеча, и, значит, в театре буквально по фронтам стоят специально обученные женщины. Да-да-да. Они ходят строго вот так вот, машут пальчиками, цокают, шипят на всех тех, кто пытается только переложить просто телефон из кармана в карман, сразу коршунами подлетают, что, мол, нельзя, не снимайте, ничего такого. В кинотеатре как будто я не припомню таких...
1: А вас, за вами все равно наблюдают, я хочу сказать, потому что есть специальные системы, которые мы видим, в принципе, все, чем занимаются зрители, они там чем только не занимаются, откровенно говоря.
0: Ой, я вспомнила.
1: Вот, поэтому, нет, конечно же, мы видим это все. У нас действительно есть определенная система, и у нас администратор в моменте может увидеть это. Но, кстати, знаете, какой удивительный парадокс? Вот second screen, да, двойной экран, сейчас надо же все по-русски говорить, двойной экран. Такое явление интересно. Зрители, к сожалению, приходят смотреть кино, и они одновременно с этим смотрят телефон.
0: Это правда. Но мы и дома так делаем. Мы это наши мозги теперь так перестроились. Мы, кстати,
2: ничего не поделать вообще абсолютно.
0: Как будто бы это сложно изменить. Но с другой стороны, если кино классное, захватывающее, я откладываю телефон. Да. Ну, то есть это такой некоторый показатель.
1: Индикатор.
0: Ну да, получается так.
1: Представляете, будет потом какой-нибудь индекс залазения в телефон относительно качества фильма.
2: Я прям жду ситуации, когда выйдет «Одиссея Нолана», что кто-то обязательно телефон не будет смотреть «Колобок» с Журавлевым.
0: Сравнивать.
2: Это не мое, вот это мое. Это, кстати, о будущих примерах уже говорю. Но мы «Одиссей» же покажем? Получится?
1: Обязательно, конечно. Мы это покажем. Я вообще хочу сказать...
2: Позвонили Новому уже?
0: Он согласовал? Коды выслал?
1: Да, в процессе.
2: Крис, ты там что? Как? Что в июле делаешь?
1: Да, мы тут в Екатеринбурге ждем.
2: 300 гигабайт скинешь?
1: Да. На самом деле, я хочу сказать еще не только про эти примеры. Мы сейчас коснулись театра, и тоже многие не знают. А ведь в этом году премьер-зал начал показывать спектакли на своих площадках. Причем
0: спектакли.
1: Да, это не то, что мы приглашаем коллективы, хотя и их мы тоже приглашаем. Мы будем трансформировать один из залов, кстати, в Паркхаусе, под именно театральную площадку. Ого. То есть это будет специальный свет, это будет небольшая сцена, это будет занавес и прочие разные элементы.
0: Происходить актерское вот это действие
1: будет?
0: Вот оно
1: самое будет возможным. Мы пока в процессе создания площадки для офлайн-спектаклей. Но уже сейчас мы показываем трансляции лучших театров нашей страны, в том числе и Пушкинского театра, Вахтанговского театра. У нас недавно был «Вишневый сад».
0: Это современные спектакли или какие-то
1: современные?
0: Вот современные.
1: Это не ретроспективы. Это мы берем самые топовые, самые мощные, классные спектакли. Ну, по мнению зрителей, мы опираемся на то, как зритель ходит в других регионах и как они смотрят эти спектакли. И, в общем-то, цена достаточно приемлемая. 500-600-700 максимум рублей за трансляцию.
0: Но сравнивая с московской стоимостью этих самых билетов на спектакли, там и 50 тысяч, и 100 тысяч, просто страшно сказать. Да. Поэтому наши 600 как будто супер.
1: Я хочу сказать, что я сама тоже смотрела постановки именно в кинотеатре. И это удивительный эффект, потому что ты настолько сильно погружаешься в это во все, что эффект присутствия происходит. К тому же, ведь это снято еще с правильных ракурсов, когда ты можешь увидеть лицо актера, да, правильный ракурс с точки зрения света и так далее. Погружение реально очень классное. Это интересный пользовательский опыт.
0: Подожди, я запрос отправляю. Кабала Святош с Николаем Тускоридзе. Давайте пришлем, потому что там билеты невозможно достать. Они еще и по 100 миллионов тысяч вот это вот все стоит.
2: Что с чемпионатом мира по футболу?
1: Ой, спасибо за вопрос.
0: Пожалуйста, Елена Викторовна, мы готовились.
1: Господи, вы так говорите, я сразу чувствую себя в администрации города.
2: А это не так прям, да? Хорошо.
0: А вы здесь и находитесь.
2: Кстати говоря, мы тут, видно, заразились немножко.
1: Вот я, да, просто меня Викторовна не называла никто никогда. Может, и просто Викторовна, я буду откликаться. Так вот, про чемпионат мира мы действительно будем показывать, но финал. 30 мая.
2: Только да? Самое вкусное, mm-hmm. да? Да. То есть Аргентина-Франция опять.
0: А мы там уже знаем, кто играет.
2: Ну, скорее всего, опять повторится.
0: Ты ставку?
2: Ну, делай ставку, да.
1: Да, поэтому мы будем, причем будем показывать это в большом зале. Опять в Стокхаусе. Вот видите, он прямо у нас сегодня с уст не сходит.
2: Сулимова?
1: 50. Сулимова 50.
2: Да, на Сулимова 50.
1: Да, пример зал Паркхаус. Да, будем делать... Пожалуйста, приходите, крутяк, забывайте.
0: А что, это, подождите, это какой-то серьезный запрос, да, от мужчин, зрителей прийти в кинотеатре посмотреть финал?
2: Меня мучили, смотри, вот когда «Автомобилист» играл плей-офф, меня мучили вопросом, почему наши кинотеатры большой в Екатеринбурге не показывают, потому что не попасть же...
0: В торговом центре показывали на больших экранах,
2: фан-зона,
0: не в кинотеатрах,
2: фан-зона,
0: да.
2: Но есть кто, есть вот прям определенная категория, кто любит это вот делать. Мы же дома некоторые смотрим.
0: Подождите, а это прям трансляция прямая будет?
2: Ну, да.
0: Или некоторая...
1: Трансляция, это будет прямая трансляция. Вот вы сейчас Денис сказал про это, а чего это вы не показываете? Ну, во-первых, все...
2: Ну, я не так сказал.
0: Так и сказал.
2: Когда будет показывать?
1: Вот что касается «Автомобилиста» того же, все дело в авторских правах.
2: Да-да, я знаю, что договариваться надо, платить трансляции.
1: Это все какой-то темный лес.
2: Просто потому что в Москве они круто уже придумали, я так понял, что там уже просто какие-то связки есть с кинотеатрами.
0: Подожди, то есть условно посмотреть на матч или на областном телевидении, это уже не так круто.
2: Ну, классно же прийти с людьми и тоже с попкорном поорать еще. Просто в кинотеатрах удобно еще вот эти вот места, там очень смешно орать. Гол! И там вываливаешься через эти штуки. Я просто помню, как я смотрел чемпионат мира прошлого, 22-го года в Катаре, который проходил. Ну, это классно, это классно. Поэтому и спрашиваю всегда. И люди интересуются.
0: Мы как-то с премьерами все никак не можем разобраться с планами на май, да, и на июнь. Давайте еще одну.
2: Викторовна, оставайтесь! Еще на пин-код. Сейчас у нас блок новостей. Будем держать вас в курсе того, что происходит в мире.
3: В Екатеринбурге 9 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Безопасность отдыхающих станет обязательным компонентом для всех туристических предложений в Свердловской области в летнем сезоне этого года. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по туризму. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям региона была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия, а объекты инфраструктуры оставались доступными для всех категорий. К летнему сезону в регионе подготовлены 545 средств размещения, 319 экскурсоводов и 135 аттестованных инструкторов. Проводников. Также утвержден план ключевых событий лета этого года, в их числе мотофестиваль «Движение Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», фестиваль классической музыки «Безумные дни» и другие мероприятия. Регион готовится принять международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» поучаствовало уже более 101 тысячи человек. При этом порядка 10%, около 10 тысяч голосов, выбрали для обновления парк «Семь ключей», расположенный в границах улиц Технической, Дружининской, Строителей, Ангарской. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 и более лет. Всего здесь произрастает. Растают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Задать вопрос по обновлению объекта можно общественному куратору парка, заместителю главы Екатеринбурга Дмитрию Ноженко. Его контакты размещены на странице парка. Отмечу, чтобы работы по благоустройству победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении имени скверу на пересечении улицы 8 марта и проспекта Ленина возле здания гимназии номер 9. Теперь сквер будет носить название «Гимназический». Оно подчеркивает высокий статус учреждения в системе образования Уральской столицы. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, гимназия является одним из старейших учебных заведений Уральской столицы. В ее стенах зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи и СССР – Уральское общество любителей любителей естествознания. Ежегодно воспитанники гимназии показывают высокие результаты в учебе, с успехом отстаивают честь родного учреждения на городских и всероссийских олимпиадах. Гимназия номер 9 и ее преподавательский коллектив неоднократно занимали призовые места на конкурсах различных уровней. По данным общенационального рейтинга школ, в прошлом году гимназия номер 9 вошла в 100 лучших образовательных учреждений страны, заняв 50-е место. О погоде. Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: приходили в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Так, ну что, Юлия Курочкина, Денис Савин и...
3: Елена Викторовна Воробьева, или, как мы договорились, Викторовна, директор по маркетингу сети кинотеатров «Премьер-зал». Мы всякое, да, выясняем, как вообще работают кинотеатры, и о премьерах обещаем, расскажем. Но хотелось бы еще мне узнать, выяснить, как происходят вот эти вот процессы в кинотеатре, когда мы уходим.
4: Да.
3: Я как...
2: То есть правда хочешь узнать?
3: Я стараюсь следить за собой, как-то в далеком 18 году меня сильно впечатлили японцы, которые пришли на наш стадион, посмотрели футбол и дружно встали, пакеты раскрыли, мусор весь скидали и вышли с этими мусорными пакетами со стадиона, оставив после себя чистоту и порядок. А вот мексиканцы, да, приветики передадим им, они вообще такого даже не думали делать. А я впечатлилась, и теперь, когда, значит, вот из кинотеатра тоже выхожу, стараюсь не оставлять после себя мусор, но я выхожу и вам скажу, никаких мексиканцев, а вот это вот все следы жизнедеятельности. Да. Как это устроено?
4: Значит, тема супер, спасибо за нее. Мы больше мексиканцы, к сожалению. Да, к сожалению. И действительно, у кинотеатра всего лишь буквально 10 минут между сеансами.
3: Да, потому что следующий сеанс ведь.
4: И вот есть такая тема, что люди думают, ну, здесь же есть как бы уборщики, да, вот, ну, они же уберут, они же за это деньги получают, все так. Но если вдруг вам не тяжело, и вы можете за собой убрать, пожалуйста, сделайте это. Это действительно важно для кинотеатра. Мы быстрее приведем зал в порядок, вам будет свежее, интереснее, все такое, приятнее просто находиться в зале после другого сеанса. Поэтому, конечно, лучше убирать, и это большой труд, и реально 10 минут. А есть залы, где 300 мест. Как ты за 10 минут уберешь 300 мест?
3: С трудом представляю.
4: Ну, даже 120 или 160, вот основное количество мест у нас в залах.
3: Я спальню 10 квадратов и дом, понимаете, приблизительно.
2: Да я два места после своих детей убираю, там, 1000 часов. Какие 300 мест? Чего вообще?
3: Елена, ну, хочется все-таки о премьерах.
4: Давайте.
3: Значит, о военных мы выяснили. Значит, у нас вот «Литвяк» и забыла вторую премьеру.
4: «Ангелы Ладоги».
3: Вот, точно, точно.
2: Это для тех, кто хочет вот прям атмосферу погрузиться, посмотреть на подвиги наших советских людей.
4: Ну вот давайте я еще теперь расскажу про премьеры, которые касаются, наверное, больше детей и молодежи. У нас как-то, знаете, традиционно сейчас вот такая традиция сложилась в российском кинематографе, что основные хиты, это, конечно же, хиты для детей. И это то, что более-менее мы на сегодня, да, научились снимать и создавать. Вот из ближайшего, прям совсем-совсем близко, это у нас будут «Богатыри», «Не одна дома, три», с Миланой, все там ее знают, это суперблогерша. Еще будет «Кощей», премьера для детей. И там у нас в озвучке будут ребята из «Уральских пельменей».
3: О,
2: да.
4: Да, поэтому тоже будет
2: идти. Том Прикоткин?
4: Нет, Фастовалов и Михайлова.
3: Прикольно, прикольно.
2: Оба ушли но уже из пельменей. Наши. Ну, ладно.
3: Но они все равно наши.
4: Ну, они, да, да, все равно пельмени, они это где-то в одной плоскости. Еще, давайте, не могу про это не сказать, в июне, это удивительно, но нас ждет супер-супер хит.
2: Что там? Что там?
4: Это «Холоп 3».
2: Ой.
4: Да,
2: ой.
4: Он традиционно, когда выходит, собирает большую кассу. И что интересно, «Холоп», может быть, тоже многие зрители не знают.
2: Народный фильм получается.
4: Народный, реально народный. Интересная история, да, адаптация такая, когда из мажора мы превращаемся в
3: человека.
4: Да, вот этот путь трансформации, настолько он интересен и универсален, что и другие страны тоже снимают фильм с похожим названием, да. В Турции, например.
3: Да, я смотрела турецкий.
4: И турецкая версия также выходила у нас. Ну, собрала не так уж
3: много. Это они у нас покупают, получается, да, вот эту самую
4: франшизу,
3: что ли, это называется.
4: Да, они покупают эту историю, да, покупают права на то, чтобы переснять, и снимают, потом переводят на русский язык, и у нас тоже прокатывают, и, кстати, с успехом прокатывают тоже, то есть сборы были очень
3: неплохие. Мы этого очевидно, потому что любим, обожаем, мы, я имею в виду, русские женщины.
4: Да, да, да, да. Вот, и давайте еще про зарубежные примеры не могу не сказать, потому что они у нас также выходят очень активно в ближайшее время. У нас с вами... Совсем скоро будет премьера Mortal Kombat, мы об этом поговорили.
2: Mortal Kombat.
4: Mortal Kombat. Будет Майкл. Обязательно необходимо сходить, посмотреть на большом экране.
3: И Дэн настаивает, что большой экран обязательно, чтобы петь песни все вместе, упуститься в танец, может быть.
2: И я надеюсь, что все-таки вы тоже соберете, потому что Майкл Джексон везде какие-то изумительные. Это же самый сейчас продаваемый байопик в истории музыкальных биографических фильмов. Да. Он там просто всех уничтожил вообще. И Майкла Джексона любят и у нас даже памятники есть. У нас есть вообще и поклонники, и фанатская группа. И, ребятки, экранка лежит. Не смотрите ее! Вы испортите себе впечатление, как некоторые мои друзья! Только вот идти в кинотеатр, тем более конец мая. Вот уже, так это две недели.
4: Вот-вот-вот.
2: Прикиньте, это повод сходить в кино и посмотреть, и поорать его песни.
4: Конечно, конечно.
2: Как на Богемскую рапсодию все ходили.
4: Еще я не сказала, и совершенно зря, про «Мандалорец» и «Грогу».
2: Точно, я же забыл!
3: Это кто-то из...
4: Пацанов каких-то.
2: Короче, «Звездные войны». Йода маленький. Мастер Йода.
3: Это он «Мандалорец».
2: Нет, он «Грогу».
4: Педро Паскаль у нас там тоже фигурирует в этом фильме.
2: Педро Паскаль, мы любили Педро Паскаль до того, пока не выложили серию фотографий, где Педро Паскаль тоже показывает свою любовь.
3: Паскаль, свяжитесь с нами.
4: Ну вот, тоже интересно будет посмотреть, насколько это повлияет на то, как у нас картина, например.
2: Да, не повлияет. У нас «Мандалорцы» очень сильно любят, пойдут смотреть.
3: А что, Педро Паскаль там «Мандалорца» играет?
2: Он играет, да. Он шлем снял, то есть они показывали нам героя, который в шлеме все время ходит, а потом в каком-то эпизоде снял шлем, и все такие: «Усы!»
3: Вот узнали, вот. Узнали. Так, хорошо.
4: Конечно. Хотя бы до середины лета давайте доберемся. У нас еще планируется «История игрушек», конечно же.
2: Кстати, фокус-группа, все мультики ругала в этом году, все, и «Пругуны» даже поругала фокус-группа, не знаю, хорошо собрала.
4: Что такое за фокус-группа?
2: Ну,
4: кто эти люди?
2: Люди, которые...
3: Это я и Дэн.
2: Можно так сказать.
3: Мы первые смотрим экранку.
2: Ну, короче, ребята, которых приглашают там на показы перед тем, как их переснимать. Ну, вот «Шрек» вот показали фокус-группе, они сказали: ужас, кошмар, мы не будем это в кино смотреть. Они теперь переснимают там все это дело. И вот пятую историю... Это же цифра 5 уже, прикиньте. Пятая уже. И ты такой думаешь, что там смотреть, что-то показы. А говорят, круто получилось, потому что взяли болезненную тему влияния гаджетов на современных детей. Игрушка больше Энди не пользуется.
3: Круто.
2: Надо идти смотреть.
3: «История игрушек 5».
4: Да, «История игрушек 5». Премьер в зале, так. Еще из мультиков интересно, но это уже наша премьера отечественная, «Три богатыря». В конце июня у нас будет...
2: Надо, кто там у нас хедлайнер? Неизвестно, там, кто это... снимается. Журавлев снимается?
3: Журавлев, по-моему, да? Он там Куэнчик бывший.
2: Нагиев есть? Просто обычно так завлекать. Деревянка есть? Деревянка.
3: А ты так этих трех богатырей представляешь? Журавлев, Деревянка и Нагиев.
2: И Баста там где-то, знаешь, значит, там новые треки пишут.
4: Так, ну и еще тоже не могу не сказать. Интересный проект — это «Моана». Говорят, фильм, не мультик.
2: Экранизация. Экранизация, да. Уже фильма.
4: Ну вот говорят, что вот по следам успеха «Как приручить дракона» у нас тоже выходила
2: экранизация.
4: Понравился очень зрителю, поэтому тоже ждем. Ждем, поэтому, ну, вот как-то так.
3: Ну, круто. Планов...
2: Ну, и «Одиссея».
4: И «Одиссея».
2: «Одиссея» у нас, конечно, будет.
3: В июле, да? В июле. Плюс-минус.
2: Там, кстати, ссылка-то будет там побольше, 300 гигабайт будет. Да. Там, но он, скорее всего, 800.
3: Так, пришлет. Ну, я планы построила. Значит, смотрим «Литвика» обязательно, значит, на «Нашинскую», а потом идем на «Ненашинского» Майкла. Ждите в гость, получается, Елена Викторовна, нас и всех наших радиослушателей. Ходить в кино — это классно, здорово. Мне вообще кажется, что это какая-то традиция, которая с нами, я надеюсь, да, навсегда.
4: Я тоже надеюсь. Спасибо вам большое.
0: Реклама на 107.6.
5: Дом — не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В «Модерато».
10: Студия вкуса «Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
8: Как вкусно!
7: А взрослым к вам можно?
11: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Тиктокеры решили купить авиакомпанию.
2: Кто такие? Я застал забывать, вот кто такие тиктокеры.
1: Это когда людям 20 лет. Это вот люди, которые совсем молодые, знаете, совсем свежие, и снимают всякие танцы, какие-то кривляхи в своих соцсетях. Значит, о чем речь? Даю подробности для всех нас возрастных. 22-летний тиктокер со своими подписчиками выкупает авиакомпанию. За два дня, внимание, молодежь собрала 132 миллиона долларов или 10 миллиардов рублей,
2: да,
1: ребята.
2: Как это так-то?
1: Давайте так, быстренько вот так вот, по карманам.
2: Они могут нам...
1: Хлоп-хлоп, посмотрели, сколько вот у вас в кармане есть денег?
2: Ноль.
1: Вот примерно столько же и у меня.
2: Лежит. Подожди, а, это чек.
1: Значит, о чем речь? Пару дней назад стало известно, что некая компания Spirit Airlines обанкротилась. Что-то они там не вывозят свою экономику, свои возможности. И один тиктокер решил выкупить эту компанию, сделать ее народной, ну, условно, и с правом голоса в совете директоров, и скидками на перелеты для всех, кто скинулся. Я напоминаю, что тикетокеры, значит, они уже, ну, там осталось им закрыть от стоимости этой самой компании, обанкроченной компании, ну, там пару миллиардов.
2: Всего-то.
1: Чуть-чуть, ребят.
2: А так, что там?
1: Десятку они наскидывали друг другу. Осталось совсем немного и совсем возможно, если все они там успеют как-то между собой договориться. Но, представляешь, они, получается, в совет директоров введут всех, кто скинулся. Даже по 100 долларов. И это получается, что в совете директоров могут присутствовать, ну, например, 1000 людей. И каждому из этой 1000 придется делать хорошую, приличную скидку на покупку авиабилета.
2: Ну, я прям представлял.
1: Как шефу, как начальнику. Ну, не за полную же стоимость покупать.
2: А как мы друг к другу обращаться должны будем, если мы в совете директоров?
1: Директор?
2: Партнер. Так, дорогие наши партнеры.
1: У меня вопрос только один. Как вы думаете, обанкроченная компания, авиакомпания, как быстро снова войдет в этот статус, если все тиктокеры будут летать со скидкой?
0: Сейчас на радио Город FM песня для тех, кто любит гулять по...

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Еще несколько минут мы в эфире. Хочется напомнить, что вообще-то сегодня на календаре 7 мая. На секундочку, это день радио.
2: Да.
1: Что вообще, какие должны необходимы вам напоминания, что этот день сегодня наш и ваш, ребята, в том числе. Тут ведь праздник и, конечно, для работников, ну вот отрасли, да, связи, теле, радиокоммуникации. Но ведь и для тех, кто стороны, кто радиоэфир слушает без конца, ну, это, мне кажется, опять нет повода не отметить.
2: Ну, мы что, к памятнику поедем?
1: А сегодня, кстати, моют, по-моему, памятник.
2: Так я про это тебе говорю, что помыть поедем, поможем, там, я не знаю, антенну я бы там какую-нибудь там... Ну, вот говорят, что уже вчера помыли.
1: А, да? Опоздали, получается.
2: Но погода хорошая, еще не забывайте, что отличные, шикарные дни наступили в Екатеринбурге. Кто-то там смешно вчера шутил, что Екатеринбург как будто бы перенесли в отпуск на 4 дня. Кто-то взял так просто рукой и в Абхазию положил. Да, поэтому пользуйтесь, обязательно гуляйте, наслаждайтесь этими деньками. Если есть возможность пораньше уйти с работы, уходите, потому что, как Юля нам здесь говорила...
1: А можно прикрыться днем радио и свалить немножко?
2: Не, нам-то вообще сам, как говорится, бог радио и велел этим всем делом заниматься, да. Я просто про то, что бывает, что работаешь или там засиживаешься дома, а потом погоду такую ждешь еще несколько месяцев. А Юля нам вот, говорю, сказала, что...
1: Но в субботу сильно все поменяется, ребят. Имейте в виду, там и дождь, и плюс 14.
2: Да, ну и мы вас призываем, конечно же, добавиться к нам в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нас, там можно оставлять и отзывы. Сегодня можно нас там поздравлять, лайкать, говорить всей вашей семье. Вот нам сегодня дозванивалась Елена, пусть вся ее семья будет подписана. Подписанная, и собака тоже. Мы, в принципе, тоже принимаем. Знаем, что некоторые сертифицируют собак во всех этих соцсетях. Пусть все подписываются. Нам нужны подписчики. Мы вас ждем, любим, обожаем. Там, тем более... Много разных наших передач и в повторе,
1: да,
2: и в разных вариантах.
1: Мы остаемся в эфире с вами в течение всего дня. Например, в 13.00 наша программа «Ваша недвижимость». Артем Курмачев, директор Курмачева, это Центр управления недвижимостью. Поговорим сегодня обо всех нюансах доверительного управления недвижимостью. В 14.00 Екатеринбург в галстуках. У нас в студии глава Кировского района и заместитель председателя Заксобрания Свердловской области. Еще в 17.00 прямой эфир екатеринбургского тест-драйва. Сегодня в студии вице-президент мотоклуба Street Riders.
2: Ух ты.
1: Координатор Уральской ассоциации мотоклубов. Поговорим о начале мотосезона, о безопасности на дорогах. Присоединяйтесь к нам в 17.00. Ну и напомню, что эфиры наши прямые. Вы всегда можете к ним присоединиться, поделиться какими-то историями, может быть, задать вопросы нашим гостям. Плюс 799-1515-100 176 это вот цифры, которые должны быть в ваших телефонах, как любимые записаны.
2: Да, но мы вас завтра ждем на эфире, да, потому что не пропускайте, а то уедете сейчас на дачу в своих шашлыках, там закопаетесь и все, ищите, ищи вас потом. Так что завтра утром железобетонно с 7 до 9.30 вас ждем. Тем более пятничные эфиры, они всегда какие-то особенные. И вы особенные, и мы особенные. Ну а это утро для вас провели Юлия Курочкина.
1: Дэн Савин.
2: Желаю вам хорошего, отличного дня.
1: Пока!
0: В Екатеринбурге 9:30. Город
3: FM на 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области проживает более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Все они получат денежные выплаты и персональные поздравления в преддверии Дня Победы. Большую часть ветеранов, 4861 человек, составляют труженики тыла. Это граждане, которые в юном возрасте в 41-45 годах работали на заводах, в колхозах или были заняты в строительстве оборонительных сооружений. Также статус ветеранов имеют 218 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. и 125 человек, переживших блокаду Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области на сегодняшний день остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе Советской армии. В Екатеринбурге на начало мая проживает 25 ветеранов фронтовиков Великой Отечественной. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года. Каждого ветерана с Днем Победы лично поздравляют чиновники районных администраций, рассказали в мэрии. Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании первого специального грантового конкурса для проектов Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области с 11 по 17 сентября. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок продлится до 27 мая на официальном сайте фонда. Общий объем грантовой поддержки составит 500 миллионов рублей. Международный фестиваль молодежи по решению президента России Владимира Путина объединит в Екатеринбурге 10 тысяч участников из разных стран и станет площадкой для обмена опытом, запуска новых проектов и развития международного сотрудничества. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о завершении регистрации на Международный фестиваль молодежи. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Стартовал опрос о парках Екатеринбурга, который продлится до 31 мая. Жителей просят ответить на 7 вопросов. Как далеко в пешей доступности находится ближайший парк от вашего дома? Как часто вы посещаете парк в своем районе? Какую основную цель вы преследуете, посещая парк? Считаете ли вы парк важным элементом благоустройства вашего района? Как наличие парка в районе влияет на ваши решения о месте жительства? Как наличие парка в вашем районе повлияло на ваш образ жизни и комфорт проживания? А также какие удобства вам необходимы в парке? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с важного. В Екатеринбурге перенесли запланированный на 6 мая хоккейный матч, полуфинал молодежной лиги между местным «Авто» и московским «Спартаком». Как говорится в официальном письме, из-за форс-мажорных обстоятельств, выразившихся в ограничении полетов гражданской авиации на территории отдельных регионов Российской Федерации и отмены ряда рейсов из Москвы в Екатеринбург. Таким образом, новое время и дата 7 мая 18:30, арена на УГМК. Оперативная и уточняющая информация в официальных аккаунтах хоккейного клуба «Автомобилист». Тем временем представители «Автомобилиста» и других ведущих спортивных клубов и школ Екатеринбурга возложили цветы к памятнику уральским воинам-спортсменам и участникам Великой Отечественной войны. Также в традиционной церемонии в преддверии Дня Великой Победы приняли участие ветераны спорта. Напомню, памятник в сквере на улице Большакова у бывшего дворца спорта, а сейчас Падел-арены, был установлен 30 лет назад, в 1996 году. Он напоминает, что с 1941 по 1945 год в физкультурных организациях Свердловской области по специальной программе было подготовлено 2,5 миллиона лыжников. Рукопашному бою обучено более 700 тысяч юношей, плаванию с боевым снаряжением более 200 тысяч человек. Все они в годы войны были для фронтовиков примером стойкости и выносливости. В Челябинске прошли 50-е всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные Дню Победы. 4 золота завоевали екатеринбуржцы, спортсмены с ШОР по греко-римской борьбе. Никита Бахарев, Марат Маргиев, Кирилл Потураев, Амир Маматкулов. Потураева тренирует вице-чемпион Олимпиады Гейдар Мамедалиев, остальные – воспитанники Араика Каюмджана. В Стамбуле завершился чемпионат Европы по шахбоксу. Сборная России заняла первое общекомандное место, 52 золота, в том числе 3 на счету свердловчан. 2 у Анастасии Потаповой из Екатеринбурга, классика и шахбокс фит. У Евгения Ковязина золото и серебро. Шахбокс – это комбинация шахмат и бокса. В четные раунды спортсмены бьются на ринге, в нечетные играют в быстрые шахматы. Хотите знать еще больше о шахбоксе? Заходите на страницу Город.фм ВКонтакте. Набирайте в поисковике слово «шахбокс» или имя Евгений Ковязин и Анастасия Потапова и узнаете больше об этом виде спорта, в том числе, как в прошлом году Евгений и Анастасия триумфально выступили на чемпионате мира. Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе. Герои екатеринбургского спорта с вами теперь в любое время. В Ижевске завершилось первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия. На рубеже 50 метров в упражнении «Пистолет малокалиберный произвольный 40 выстрелов среди юношей» бронза в командном зачете у воспитанников с ШОР номер 1 Екатеринбург Георгия Смирнова, Дениса Коновальчикова и Егора Шепеленко. Они же стали первыми в заключительном упражнении «Пистолет малокалиберный стандартный 25 метров командное соревнование 3 человека по 30 выстрелов». Победили соперников из Орловской области. В бронзовом медаль матча еще одно екатеринбургское трио, тоже из ШОР номер 1, Константин Шафоростов, Никита Коновальчиков и Андрей Чистов, в чисто уральском противостоянии чисто превзошли Челябинскую область. В Европе определяются финалисты футбольной Лиги чемпионов. Тем временем, нынче, как раз в эти дни, исполняется 40 лет едва ли не самой сенсационной победе в турнире, о которой мы расскажем в постоянной рубрике, но начнем с очень обстоятельной и подробной предыстории.
0: Интересный факт.
1: Сложно найти более веселый футбольный чемпионат. Здесь президент клуба может публично обвинить игроков в том, что они слишком часто занимаются сексом. Жена и любовница одного из спортсменов ведущего клуба дерутся прямо на стадионе, прямо во время матча Лиги Европы. Босс другой команды обвиняет подчиненных в договорных матчах. Да-да, собирает пресс-конференцию и жалуется журналистам. Дескать, футболисты гоняют один договорняк за другим, а сам он, президент, ничего с этим поделать не может. И это в 2017 году. А помните знаменитый промах Федора Смолова в серии пенальти с хорватами в четвертьфинале домашнего чемпионата мира? Неудачно исполнил Паненку. Так вот, в той стране, о которой идет речь, футболиста за аналогично нереализованный 11-метровый в раздевалке захотели избить, а в итоге получился массовый мордобой. Пару дней спустя виновник разборки в интервью заявил, что он вообще не смотрит футбол, а команда называется «Ювентус». Но речь не об Италии. В 2019 году суд отобрал у бухарестского футбольного клуба «Стяуа» 47 титулов, в том числе Кубок европейских чемпионов. Все трофеи были переданы одноименной команде из 4-й румынской лиги. Суд признал, что именно она является правопреемницей того легендарного «Стяуа», который неоднократно побеждал в чемпионате страны и играл в финалах еврокубков. Тот «Стяуа», который мелькает на европейских полях в наши дни, официально даже не имеет права так называться. По протоколу он ФКСБ. Итак, мы в Румынии. В Румынии 80-х. Тогда эта страна часто фигурировала в информповестке. Во многом в связи с деятельностью диктатора Николая Чаушеску. Но политический и экономический контекст мы затрагивать не собираемся. Хотя как раз без этого не было бы и самой заметной футбольной страницы в истории страны. Тем более, что один из ведущих клубов страны, тот самый «Стяуа», по-румынски «Звезда», возглавил сын Николая Чаушеску Валентин. Один из, а кто же второй? А тоже из Бухареста, «Динамо». О том, насколько весело и безбашенно они доминировали, можно рассказать немало историй. Ну, тут, сами понимаете, вечное противостояние военных и милиции. На поле два бухарестских клуба были соперниками, но за кулисами генералы разных ведомств помогали друг другу. В 1974-м чемпионом внезапно стала «Университатя». И тут руководители клубов расписали между собой чемпионство на следующие 5 лет. В рамках 5-летнего плана клубы не должны были мешать друг другу выигрывать титулы, но при этом всячески мешали остальным. Если требовалось, чтобы в чемпионский год «Стяуа» «Динамо» проиграло аутсайдеру, «Динамо» выходило и проигрывало аутсайдеру. Иногда клубы могли одалживать друг другу игроков на один или несколько матчей, или внезапно забирать у сторонней команды игрока, чтобы ее ослабить. Приход Валентина Чаушеску в руководство «Стяуа» сделал клубы окончательно и бесповоротно врагами. Уже ни о какой кооперативе речи больше идти не могло. Чаушеску отец не стал лезть в конфликт сына и своей охраны, но симпатизировал именно «Стяуа». С его молчаливого согласия армейский клуб собрал лучших футболистов страны и начал доминировать. «Стяуа» принадлежит уникальное достижение по продолжительности беспроигрышной серии на внутренней арене. С 1986 по 1989 команда не проиграла ни одного из 104 матчей. Удивительным образом серия прервалась как раз в год падения Чаушеску-старшего, который был свергнут, приговорен к смертной казни и незамедлительно расстрелян. Валентина арестовали, он несколько месяцев провел в тюрьме, а затем надолго покинул страну. Кульминация – удивительный финал Кубка Румынии 1988 года, в котором сошлись «Стяуа» и «Динамо». Счет был 1-1. На 90-й минуте армейцы забили, гол не засчитали из-за офсайда. Валентин Чаушеску демонстративно покинул трибуну, и футболисты его клуба тоже ушли. Арбитру ничего не оставалось, как признать «Динамо» победителем и вручить ему кубок. Румынское телевидение и газеты о финале ничего не сообщили. На следующий день главный арбитр публично извинился за ошибку и объявил, что гол засчитан. Это через сутки после финального свистка. И кубок вручили «Стяуа». Впрочем, Валентин Чаушеску всячески отрицал силовое вмешательство. Он говорил, что игроки «Динамо» осознали нечестность своей победы и, мучимые угрызениями совести, сами решили отдать соперникам трофей. Как сказали бы комментаторы одной из трансляций тех лет...
2: Frumoasă execuția lui Lăcătuș, extraordinară!
1: И все же надо признать, и чисто футбольная составляющая этой 104-матчевой беспроигрышной серии и вообще успехов Стяуа были, даже в отрыве от политики. Вообще, в 80-е в румынском футболе играло, наверное, самое сильное поколение за всю историю. Как раз зашла звезда Георги Хаджи, которого назовут карпатским Марадоной. Но в победном финале Кубка Европейских Чемпионов 1986 года с Барселоной он не играл. Зато играли Миадрак Белодедичи, Мариус Лекоту, Ангел Йорданеску, будущий главный тренер сборной, которая на чемпионате мира 94 победит Аргентину и едва не дойдет до полуфинала. К сожалению, тогда не получилась встреча двух Марадон. Хаджи играл и забил, а Диего был дисквалифицирован за допинг. Ну а в 80-е в команде феерил нападающий Виктор Пицурка, человек-гол. Но основным творцом главной победы всего румынского футбола был совсем другой человек. Хельмут Дукадам, вратарь, рост 193 сантиметра, что не всегда характерно для игрока его амплуа. Также выделялся колоритными и пышными усами. Благодаря его игре в победном розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов 1986 года Стяуа ни разу не пропускал более гола за матч. В финальном матче с Барселоной в испанской Севилье основное время завершилось в ничью 0-0. В серии пенальти было всего два точных удара, и оба нанесли футболисты Стяуа. Дукадам отразил все четыре удара, а два забрал намертво. Это беспрецедентный случай. За несколько недель до финала вратарю поставили диагноз – облитерирующий атеросклероз. Тяжелая болезнь суставов, грозила ампутация руки. Но спортсмен скрыл информацию от тренерского штаба. Тот матч стал для Дукадама последним. Вскоре после победы он завершил карьеру в 27 лет. Не обошлось без многочисленных мифов. Считали, что после игры вратаря вызвали на допрос в Секуритате, местное КГБ, где и переломали кости на обеих руках. Про саму победу Стяуа мы расскажем как-нибудь отдельно. Там тоже много интересных деталей, в том числе и про реакцию Валентина Чаушеску. Например, что каждому игроку он за победу подарил по автомобилю. И вообще, в случае чего, футболист мог набрать номер сына диктатора и экстренно получить от него любую помощь. Все футболисты того Стяуа вспоминают Чаушеску-младшего с невероятной теплотой. Команда из Бухареста, которую сейчас в суде пытаются лишить всех титулов, единственный представитель соцлагеря, который выиграл главный европейский футбольный трофей. Впрочем, Стяуа победил еще в относительно спокойные времена. 5 лет спустя Црвена Звезда станет клубным чемпионом Европы совсем в других условиях. На дворе 91-й, Восточный блок ждет распад, а Югославию – страшная война. Война и спорт. У них есть кое-что общее. И там каждый старается найти путь к победе. Жаль только, что пока еще мало кто обнаружил другой путь в обход войны. А ведь он, пожалуй, во всей нашей жизни самый правильный. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и Дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение принято по итогам работы региональной комиссии, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в текущем году. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Отобранные инициативы представит Свердловская область на федеральном этапе конкурса, где лучшие проекты получат поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, в рамках нацпроекта в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Свой выбор уже сделали более 101 тысячи человек. Чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге сокращается количество ресторанов, но растет число баров, кофеен и заведений фастфуда. Об этом говорит статистика за первый квартал 2026 года. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в первом квартале в Екатеринбурге закрылось 75 объектов на 2623 места. Причины – низкая рентабельность или необходимость капитального ремонта. Но за тот же период появилось 94 точки общепита на 2729 мест. Таким образом, прирост за три месяца составил 19 точек общепита. Однако структура заведений немного изменилась по сравнению с началом 2026-го. В городе было 214 ресторанов, стало 211. Был 241 бар, стало 247. Была 271 кофейня, стало 280. Было 357 предприятий быстрого обслуживания, стало 167. При этом количество кафе, столовых, закусочных и буфетов колеблется незначительно. Добавлю, всего в Екатеринбурге сейчас работают 2803 заведения общепита, из них порядка 660 – это столовые и буфеты, которые находятся на закрытой территории предприятий и образовательных учреждений. Стал известен еще один хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки». Это группа НЛО, сообщает оргкомитет мероприятия. Группа, работающая в стиле славянский футуризм, была создана в 2018 году. Напомню, в этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие прошло в ночь на 29 июня и собрало, по данным организаторов, более 150 тысяч человек. На 120 площадках выступили 2500 артистов, исполнив музыку в жанрах от рока и хип-хопа до джаза, академической классики и экспериментального инди.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город ФМ.

0: свой опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году по итогам регионального конкурса отобран 71 проект благоустройства, предложенный жителями муниципалитетов в рамках механизма инициативного бюджетирования. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям Свердловской области напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств на решение вопросов местного значения, от строительства игровых площадок до благоустройства скверов и ремонта памятников. Как подчеркнул губернатор, такая совместная работа властей, бизнеса и граждан обеспечивает отличный результат в каждой территории. Уральскую столицу планируют связать трамвайной линией с Березовским. Об этом пишут СМИ со ссылкой на трехстороннее соглашение, заключенное между властями двух городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Как отмечается в документе, строительство ветки требует совместного планирования, обоснования инвестиций, формирования финансово-экономической модели, градостроительного, проектного и прочего обеспечения. Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения и договоры, при этом в тексте упоминаются частные инвесторы. Стороны будут делиться информацией по вопросам законодательного, нормативного, финансово-экономического и организационного обеспечения, вести совместный мониторинг и контроль за исполнением работ, привлекать экспертов. Добавлю, о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским впервые заявили в 2018 году. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе обновления маркировки проезжей части в уральской столице. Начали активно наносить дорожную разметку после зимы. Здесь важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал градоначальник в своих соцсетях. Всего в этом году уральская столица обновит 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 155 тысяч краской и 181 тысячу термопластиком. Он используется на самых загруженных участках. Чтобы не создавать затруднений на дорогах, бригады специалистов работают преимущественно ночью.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Кино А, и я из Екатеринбурга. Кажется, один человек давно не слышал от тебя важных слов. Посмотри в зеркало и скажи:

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Безопасность отдыхающих станет обязательным компонентом для всех туристических предложений в Свердловской области в летнем сезоне этого года. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по туризму. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям региона была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия, а объекты инфраструктуры оставались доступными для всех категорий. К летнему сезону в регионе подготовлены 545 средств размещения, 319 экскурсоводов и 135 аттестованных инструкторов проводников. Также утвержден план ключевых событий лета этого года, в их числе мотофестиваль движения «Урал», музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», фестиваль классической музыки «Безумные дни» и другие мероприятия. Регион готовится принять международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» поучаствовало уже более 101 тысячи человек. При этом порядка 10%, около 10 тысяч голосов, выбрали для обновления парк «Семь ключей», расположенный в границах улиц Технической, Дружининской, Строителей, Ангарской. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 и более лет. Всего здесь произрастает 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Задать вопрос по обновлению объекта можно общественному куратору парка, заместителю главы Екатеринбурга Дмитрию Ноженко. Его контакты размещены на странице парка. Отмечу, чтобы работы по благоустройству победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении имени скверу на пересечении улицы 8 марта и проспекта Ленина возле здания гимназии номер 9. Теперь сквер будет носить название «Гимназический». Оно подчеркивает высокий статус учреждения в системе образования уральской столицы. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, гимназия является одним из старейших учебных заведений уральской столицы. В ее стенах зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи и СССР – Уральское общество любителей естествознания. Ежегодно воспитанники гимназии показывают высокие результаты в учебе, с успехом отстаивают честь родного учреждения на городских и всероссийских олимпиадах. Гимназия номер 9 и ее преподавательский коллектив неоднократно занимали призовые места на конкурсах различных уровней. По данным общенационального рейтинга школ, в прошлом году гимназия номер 9 вошла в 100 лучших образовательных учреждений страны, заняв 50-е место.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: самолет.
1: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области проживает более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Все они получат денежные выплаты и персональные поздравления в преддверии Дня Победы. Большую часть ветеранов, 4861 человек, составляют труженики тыла. Это граждане, которые в юном возрасте в 41-45 годах работали на заводах, в колхозах или были заняты в строительстве оборонительных сооружений. Также статус ветеранов имеют 218 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто и 125 человек, переживших блокаду Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области на сегодняшний день остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе Советской армии. В Екатеринбурге на начало мая проживает 25 ветеранов фронтовиков Великой Отечественной. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года. Каждого ветерана с Днем Победы лично поздравляют чиновники районных администраций, рассказали в мэрии. Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании первого специального грантового конкурса для проектов Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области с 11 по 17 сентября. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок продлится до 27 мая на официальном сайте фонда. Общий объем грантовой поддержки составит 500 миллионов рублей. Международный фестиваль молодежи по решению президента России Владимира Путина объединит в Екатеринбурге 10 тысяч участников из разных стран и станет площадкой для обмена опытом, запуска новых проектов и развития международного сотрудничества. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о завершении регистрации на Международный фестиваль молодежи. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Стартовал опрос о парках Екатеринбурга, который продлится до 31 мая. Жителей просят ответить на 7 вопросов. Как далеко в пешей доступности находится ближайший парк от вашего дома? Как часто вы посещаете парк в своем районе? Какую основную цель вы преследуете, посещая парк? Считаете ли вы парк важным элементом благоустройства вашего района? Как наличие парка в районе влияет на ваше решение о месте жительства? Как наличие парка в вашем районе повлияло на ваш образ жизни и комфорт проживания? А также какие удобства вам необходимы в парке? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: В 1988 году VIRTF-UPI перестал существовать, как сказали бы сейчас, в результате ребрендинга, и появилась группа Агата Кристи, однозначно самая радийная во всем уральском роке, потому что только в ее составе были дипломированные радисты, выпускники радиотехнического факультета УПИ, сегодня УРФУ. Вадим Самойлов и почти полвека спустя не забывает родной вуз, вот фрагмент его интервью 2023 года на Екатеринбург-арене во время рок-фестиваля «Кардиограмма».
1: Планирую на моем родном радиотехническом факультете УПИ открыть с осени факультативы по исследованию оборудования, технологий для звукозаписи и производства шоу. Потому что мы сейчас, все, что здесь происходит, это на самом деле работа не только творческая, но и огромная техническая работа. То есть мы будем учить как бы и физику, и лирику этих процессов. Пока будем работать в режиме факультатива, ну а там посмотрим. Я бы, конечно, мечтал, чтобы Екатеринбург вот стал таким городом, в котором есть большой институт, который готовит специалистов этого профиля, которые могут быть инженерами сцены, могут быть менеджерами, могут быть художниками, продюсерами, дизайнерами. И конечно, нужно понимать, что музыка идет вслед за технологиями.
0: И, как стало известно, город ФМ уже прошли пилотные факультативы лаборатории звука и света. Интерес есть, продолжение следует. Тем более с 7 мая 2026 года факультет украшает и памятная доска Агате Кристи. Ну а музыка коллектива прозвучала и на первой частной радиостанции Свердловска, которая начала вещание 12 ноября 1991 года и находилась в здании ДК Свердлова, то есть в здании, где был только что закрывшийся Свердловский рок-клуб. Более того, радиотрек могло быть самым первым во всей стране, еще советской, со 100% частным капиталом. Руководителем стал администратор рок-клуба Рудольф Стерхов, который к Дню радио специально поделился воспоминаниями.
2: Записывали на кассеты, причем на маленькие кассеты, вот, в том понимании, что кассеты, а не катушки с лентами.

0: вообще рукопопс был более интересен, более привлекателен для наших слушателей. Но могу сказать, я выделял звучание, выделял трансляцию групп Свердловского рок-клуба таким образом, что делал специальные программы именно вот о нашей рок-музыке, которую так и называл «Знай наших».
1: Студия находилась прямо за сценой, на которой еще некоторое время назад выступали музыканты. Выходила в эфир по будням всего на 45 минут, по выходным на пару часов. Тогда еще не было никакого FM-диапазона, частот никому не давали. Там, где звучало радиотрек, вещало 16 часов в сутки радио «Орфей», а в 7.15 утра, далее цитируем одну из статей Рудольфа Стерхова, «За утренним чаем», «Ортодоксальное свершение», «Свердловские меломаны», «С томлением сердца щелкали тумблером своей радиолы», радиоприемником со встроенным устройством для проигрывания виниловых пластинок, и вместо желанной и привычной 97-й симфонии Брамса к ним без разрешения второго секретаря горкома КПСС вламывались «Битлз», «Ким Уайлд», «Элтон Джон» и кое-кто из советского рока. Правда, так продолжалось недолго. В марте 92-го появилась вторая негосударственная радиостанция Екатеринбурга «Радио Си», которую возглавил по странному стечению обстоятельств президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. И новичкам пришлось встречать рассвет на час раньше, с 6 утра, на той же частоте, где уже больше 3 месяцев звучало радиотрек. Еще одно воспоминание Рудольфа Стерхова.
0: В году 93-м или уже в 94-м, ну, я продолжал, дружил, общался с Николаем Граховым, у него была радио «Си», потом уже другие радиостанции, мы постоянно общались. И он ездил по зарубежам и привез книгу «Как делать радио». Это условное название там по-своему, видимо. Она была на английском языке. Когда уже мы с ним сделали радиостанции свои, вот как бы-то трудно не было с нуля, ничего не зная в радиовещании. Мы потом стали читать эту книжку, и там вот прямо все как написано, мы так и делали, только не прочитав этой книги.
1: В наши дни никого не удивишь инструментальной музыкой в конце часа перед новостями, цитатами из классики, подходящими под обстановку в качестве перебивки или эпиграфа к песне. Но когда-то самыми первыми так стали поступать именно в Екатеринбурге те, кто еще недавно руководил рок-клубом. И именно коренная екатеринбурженка Юлия Чичерина уже в 21 веке, будучи представителем даже не новой, а новейшей волны уральского рока, записала едва ли не самую подходящую для радио песню о той самой волне с тем самым вечным мотивом.

0: Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Свердловской области предупредили о распространении фейковой информации от лица губернатора Дениса Паслера о гражданах Индии. Говорится в сообщении Департамента информполитики региона. Неизвестные сделали и распространили в интернете дипфейк, в котором глава региона якобы объявил о выделении жилья индийским мигрантам за брак со свердловчанками. По данным властей, с начала года зафиксировано уже 5 провокаций в отношении трудовых мигрантов из Индии. Сообщения о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики. Размещенные материалы не соответствуют действительности, сказано в публикации. Напомню, за 3 года доля работников из Индии в Свердловской области выросла с 7,2% до 15% от общего числа квотированных мест. Ежегодная акарицидная обработка проходит в парках и скверах Екатеринбурга. Подробнее о ходе работ рассказали журналистам на пресс-туре в парке Комвольного комбината. По словам замдиректора учреждения Дмитрия Метелева, в этом году екатеринбургское лесничество обработает от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров городские леса, еще 70 гектаров приходится на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. В ближайших планах парк имени Владислава Агафонова и парк турбомоторного завода. На текущий момент чистыми зонами уже являются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Обработка одного парка занимает в среднем от 2 до 4 часов в течение 2 дней. После нее, пока препарат активно действует, доступ на газоны, особенно с домашними питомцами, запрещен. Средство может вызвать аллергию или отравление. В преддверии Дня Победы специалисты Екатеринбурггазы провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов уральской столицы. Сейчас в городе действуют 3 вечных огня. На площади Коммунаров, на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, в юго-западном районе и в поселке Широкая речка. На мемориале в честь воинов-жителей поселка, погибших в боях за свободу Отечества. Этот вечный огонь был зажжен в прошлом году к 80-летию Победы. Специалисты компании признаются, что во время техобслуживания нередко находят в чашах вечных огней мусор, монеты и другие мелкие предметы. Все это в обязательном порядке извлекается, чтобы привести мемориал в надлежащий вид.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области информация о бесплатном такси для участников СВО оказалась фейком. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В сети зафиксированы попытки распространения сфабрикованных документов и поддельных скриншотов новостей. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях, призвали в ведомстве. Ранее свердловские СМИ получили электронное письмо, сфабрикованное под официальный релиз Департамента информполитики региона, однако обладающие очевидными признаками фейка. Там сообщалось, что в период предстоящего празднования Дня Победы ветераны СВО смогут бесплатно ездить на такси. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки и сеть от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная и сети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. Движение транспорта по мосту на улице Малышева до 31 мая организовано по 2 полосам вместо 4, по 1 в каждом направлении. Строители приступили к ремонту деформационных швов на четной стороне путепровода. В связи с этим автобусные маршруты изменят схему движения. Автобус номер 80 «Парк Победы» 40 лет ВЛКСМ при движении в сторону конечного пункта 40 лет ВЛКСМ пойдет следующим образом. Егоршинский подход, дублер Сибирского тракта, 40-летие комсомола. В обратную сторону без изменений. Автобус номер 49 ТЦ «Мега» ЖБИ при движении в сторону конечного пункта ЖБИ пойдет по Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой. В обратную сторону без изменений. 54-й Краснолесье Синие Камни и 054-й Синие Камни Ритейл Парк Солнечный при движении в сторону конечного пункта Синие Камни пойдут следующим образом. Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневый бульвар, Новгородцевой, дублер Сибирского тракта, развязку Калины, далее по маршруту. В обратную сторону без изменений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов, и ты слушаешь мой трек «Конда» на волнах радио.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если вы недовольны качеством горячей воды? Например, низкой температурой, осадком или мутностью?
1: Поставщик отвечает за поступление воды и его параметры на входе в дом. Все, что происходит внутри, зона ответственности управляющей организации. Если есть претензии к поставщику, не житель, а именно УК или ТСЖ должны принимать меры. Связаться с тепловой инспекцией «Энергосбыт Плюс», мастером участка теплосетевой компании, с которыми они работают, общими усилиями разобраться в проблеме и устранить ее. Если идет ремонт на сетях ресурсоснабжающей компании АО «ЕТК» или МУП «Екатеринбургэнерго», из-за которого отключается тепло или горячая вода, «Энергосбыт Плюс» направляет уведомления со сроками начала и окончания ремонта в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, обязаны уведомить жильцов.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Водительские удостоверения будут признавать недействительными, если водители откажутся от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в Федеральный закон о безопасности дорожного движения и статью 10 закона о персональных данных. Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение 3 месяцев пройти освидетельствование, говорится в документе. При отказе автомобилиста от такого освидетельствования права будут аннулированы. Изменения в закон вступят в силу с 1 марта следующего года. Уникальные объекты для обслуживания критически важной IT-инфраструктуры. Модульные дата-центры производят на Среднем Урале. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение. Компания «Датарк» организовала полный цикл производства модульных центров обработки данных. От проектирования и металлообработки до оснащения инженерной инфраструктуры. Компания первой в России реализовала высокоплотный проект модульного ЦОДа с нагрузкой на стойку 30 кВт. Сейчас готовится второй дата-центр мощностью 50 кВт на стойку. Продукция уральского предприятия занимает 22% российского рынка модульных ЦОД, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что развитию IT-инфраструктуры на уровне государства и региона уделяется особое внимание. Такие модульные решения становятся все более востребованными, особенно для локаций с энергетическим профицитом. Познакомиться с возможностями компании, а также других производителей из Среднего Урала можно будет на выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Это единая дата для всего жилого фонда. Традиционно социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь, написал мэр в своих соцсетях. Он добавил, что после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам, чтобы осенью штатно войти в следующий отопительный период.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ваша недвижимость.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Добрый день. Начинается программа «Ваша недвижимость» на 107.6. Сегодня поговорим про доверительное управление нашей недвижимостью. У нас в гостях Артем Курмачев, руководитель Центра управления недвижимостью Курмачева. Артем, добрый день.
3: Всем здравствуйте.
2: Давно не виделись. Приятно видеть тебя в студии снова. Я думаю, сегодня некоторые тайны приоткроем. Тем более, тема очень важная и такая, мне кажется, максимально актуальная. Сдача в аренду своей недвижимости. Очень много новостей прилетает в последнее время. Я думаю, все обсудим. Напомню, что у нас есть мессенджер 99-15-15-107-6, поэтому присоединяйтесь. Артему любые вопросы задавайте, он руку на пульсе держит, знает обо всем, что там внутри происходит. Но не лишнее будет сказать про то, что Курмачевы обслуживают уже более 1000 квартир.
3: Да, да. То есть растете. Мы переросли этот порог, сейчас уже пошла 2000.
2: Ну, прекрасно. В общем, что происходит на рынке? Потому что многие говорят, что сдать квартиру сегодня очень сложно, что цена на квартиру падает, и вообще на этом рынке что-то такое вот подвижное.
3: Да, сейчас, во-первых, сезонность соответствует вот именно таким трендам и тенденциям, которые ты озвучил. Во-вторых, наш город занимает третье место по вводу жилья в эксплуатацию, обогнав Москву и Краснодар. То есть огромное количество объектов вводится в эксплуатацию, соответственно, все напокупали эти квартиры, воспользовались возможностью, шансом льготной ипотекой, семейной ипотекой. Ну, конечно, квартиры не будут стоять, ее нужно сдавать.
2: То есть это не секрет, что набрали для того, чтобы, в общем-то, на этом заработать.
3: Ну а как? Не то, что заработать, но когда еще государство даст такую возможность?
2: 6%, да?
3: Да. Дети растут быстро, время идет тоже быстро, и будет хоть какой-то задел для своих детей,
2: естественно. То есть, да, получается такая ситуация, что кто-то, может быть, по старой привычке покупал квартиру, чтобы потом ее перепродать, ну, например. Но это не очень вариант.
3: Это просто проигрыш, не получится так.
2: Поэтому приходится рассматривать вариант сдачи в аренду. И таких предложений появилось очень много.
3: Огромное количество. Вот есть у нас площадки, у них огромный объем данных, и есть у них аналитика. Так вот, по сравнению с 25-й год, по итогам 24-го, года предложений стало на 70% больше, почти в два раза больше.
2: 69%,
3: ну, считай, 70.
2: Ну, то есть это однозначно сказывается на цене?
3: Однозначно. Так рыночные правила не тоже не отменяют. Чем больше предложений, тем ниже цена, конкурирует-то как-то надо.
2: То есть я так понимаю, что, конечно, в Екатеринбург люди едут и хотят здесь жить, но, тем не менее, предложений существенно больше.
3: Предложений гораздо больше, чем тех людей, которые готовы снять эти квартиры.
2: То есть что нужно делать? Скидывать цену?
3: Нужно правильно подходить к этому. Нельзя говорить о том, что скидывать. Все-таки это рынок, сегодня он один, завтра другой. Я с 2007 года видел всякое разное. Поэтому это надо просто к этому адаптироваться. Нужно создавать хороший продукт, чтобы он был конкурентным. Таким образом, привлекать нормальных, достойных, вменяемых арендаторов и сдавать поверху рынка. Ну, а рынок уже, он сам регулируется.
2: То есть, условно говоря, если у тебя нормальный продукт, нормальная квартира, ну, да, такая адаптированная для жизни, куда можно сразу заехать, то ты можешь и поверху рынка сдавать.
3: Конечно.
2: Ну, претендовать, по крайней мере.
3: Да, естественно, и снимут при том чем, потому что люди все хотят в комфорте жить и хотят заехать, поставить тапочки и уже как бы, ну,
2: проживать. То есть вот эти вот бабушкина радость уже не, как бы, не рабочий инструмент, или все-таки опять-таки ты сделаешь цену, условно говоря, не 25, а 15, и ты сдашь?
3: Все сдается, все снимается, вопрос цены и качества. Бабушкины варианты, если вы взяли новую квартиру и сделали, я люблю так говорить, я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, заставила, полюбила. Да?
2: По родственникам собрали.
3: Да, там где-то с дачи привезли. Ну, ребят, не рассчитывайте на вообще нормального арендатора и не рассчитывают на нормальную цену. Надо делать хороший продукт, нормальную новую мебель ставить, там дизайн какой-то делать минимальный хотя бы, да.
2: Хоумстейджинг.
3: Хоумстейджинг. Это стоит недорого, это вам все окупится и вернется с лихвой.
2: То есть это реально окупается?
3: Окупается, и за счет этого и скорость сдачи быстрее происходит, а это отсутствие простое. А каждый день посчитай, сколько денег выходит.
2: Но сколько сейчас в среднем экспозиция занимает у квартиры?
3: У нас по итогам марта аренда в среднем 30 дней.
2: То есть за месяц сдается?
3: Да. По итогам апреля у нас средний срок 31 день. Немного увеличился на один день. Раньше, еще в 25-м году, 2 недели, там, 2,5 недели, 3 недели, мы считали это долго. Сейчас.
2: То есть в два раза,
3: да,
2: считай.
3: Почему? Потому что, ну, люди покупали там в 2024-2025 году, риэлторы, которые помогали этим людям покупать квартиры, ориентировали на одни цены, отделы продаж тоже. Плюс давайте тут еще процент пуха накиданного,
2: ну, конечно,
3: учтем. Да, продать же как-то надо слона. Вот. И все ожидания у собственников вот такие. Меблировать тоже квартиру стоит не дешево.
2: Ну, да? Тоже ведь растет цена.
3: А мы занимаемся меблировкой, мы видим, как год от года ценник растет. То есть, если студию укомплектовать под ключ, надо 300-350 тысяч рублей вместе с работами.
2: Это с ремонтом?
3: Нет, это чисто мебель.
2: Так.
3: Не берем ремонт, там, плитку.
2: Ну, условно говоря, вы купили квартиру у застройщика с отделкой, и из нее надо сделать конфетку.
3: Это кухня, элементы декора, текстиля, мебель вся необходимая, техника вся необходимая, работа мастеров, которые это все подключат, соберут. Примерно 300-350 это студия, сотка сверху это на однушку, евро-двушку, примерно 150 плюсом еще, то есть это уже где-то 550-650 это на евро-трешку, потому что там у них дополнительно санузел появляется.
2: Еще. В какой перспективе это окупается?
3: В перспективе полутора лет где-то примерно
2: то есть,
3: сейчас.
2: То есть за полтора года это можно примерно окупить сейчас. Так или
3: Но еще видите, в чем дело? Почему важно меблировать квартиру? Потому что ты ее сдаешь быстрее. Пустая квартира может сдаваться 3-2 месяца. И очень дешево. Туда соответствующий контингент заезжает в пустую квартиру.
2: А, то есть ну, это тоже ну, такой готов, важный вопрос.
3: Ну,
2: да?
3: Кто готов в пустую квартиру заехать?
2: Не знаю, допустим, у меня есть мебель. Или такие варианты редко встречаются?
3: Конечно, гораздо реже. Вот представляете, как цыганы ездят со всеми скарбами, ну, с кухни тем более, кто будет ездить?
2: Ну, то есть мир меняется, все-таки надо подстраиваться.
3: Абсолютно, да.
2: Но если честно, все-таки владельцы квартир достаточно ригидные, то есть они не готовы вот так вот сразу?
3: Не скажу. Нет? У нас, ну, большинство собственников все-таки адекватно, они прислушиваются к мнению. Хотя сложности составляют в работе тот момент, когда ожидания у них одни, цены на все это дело высокие, а рынок, он сейчас снизился. Конечно, все хотят с максималки начать, мы как можем убеждаем, аргументируем, кто-то соглашается, большинство нет, начинаем с максималки.
2: Но подожди, давай вот про цифры идет. Конкретные. Интересно, допустим, если мы возьмем Академ тот же самый, где невероятное количество
3: огромное
2: квартир.
3: Количество.
2: Я знаю историю, как в одном доме сдали сразу, точнее не сдали, а выставили около 12 квартир, если я не ошибаюсь, одинаковых в одном доме. Как вот, да, на этом вот, рынке? Ну какие цены?
3: В одном ЖК, там, в одном жилом комплексе, если там это не один дом, а несколько домов, как правило, студии, там, однокомнатные квартиры, вот категории каждой вот квартиры, по 10, по 15 штук конкуренции в моменте.
2: Это сдаются в одно время.
3: В одно время сдаются. Кто во что горазд. А еще такое бывает, кто-нибудь первый выставил на тех ожиданиях, когда он покупал эту квартиру, там, условно говоря, за 40, а рыночная цена где-то 30-29. Другой сосед увидел его, который тоже выставляет, а моя квартира получше, дай-ка я за 45. И вот они вот выставили, и все они стоят. Это вот, например, жилой комплекс «Большой каретный».
2: Ой, классный пример.
3: Прям
2: он очень большой.
3: Он очень большой, и там студии по 35-40 тысяч рублей. Мы сдаем там студии по 23-25 в лучшем случае.
2: То есть реальность 25, а хотят 35.
3: Да. Кто-то вот пошел, и одни за другим пошли. Большой каретный, это выезд из города Уктус.
2: Ну, то есть это с одной стороны, ожидание у людей, а с другой стороны, может быть, платеж по ипотеке именно. Такое не готовы опуститься, да?
3: Ну, хорошо, получай ноль, даже минус, плати коммуналку своего кармана, и вообще не получай, и плати еще и платеж по коммуналке, платеж по ипотеке весь, и вот в городе такой счастливый или антисчастливый будь.
2: Но я смотрел данные в целом по России, что снижение произошло процентов где-то на 10 по аренде квартиры. У нас как?
3: Хорошо, давай возьмем, откуда берутся эти данные?
2: Ну, общие, по больнице, средние какие-то.
3: Ну,
2: да.
3: Эти общие данные, откуда аренду никто не регулирует, не фиксирует. Скорее всего, только на классифайдерах, на площадках, там, типа Авито, Циан, Домклик и так далее.
2: То есть они не отражают реальность,
3: конечно,
2: да?
3: Это хотелки, и вот в хотелках опустилась цена на 10-15%, а реальное снижение на 20% произошло.
2: То есть, подожди, если мы в Академии сдавали однушку за 30 в том году, то в этом году надо рассчитывать на 24?
3: Нет. Вы тогда сдавали нормально. Смотря какая однушка, но там примерно, если дальний Академ, то там, скорее всего, 26-27.
2: Да.
3: Если который поближе сюда, или уже там, ну, категория жилого комплекса повыше, то где-то, ну, ближе к 30. А раньше можно было такие квартиры сдавать за 32-33-35.
2: Это мы говорим, цена плюс коммуналка.
3: Плюс коммуналка, да.
2: Которая тоже выросла.
3: Конечно, это тоже имеет важное значение. Люди-то ведь считают аренду, коммуналку, у них карман-то ведь один у арендаторов. Им же все это надо платить. Итоговая стоимость квартиры вот такая получается.
2: Ну, то есть, в целом, если мы смотрим на рынок, то надо понимать, что цена должна быть несколько ниже. Ну, то есть, надо быть готовым к таким вещам, да. И людей, которые готовы рассматривать твою квартиру, то есть, вот этих вот претендентов, их тоже меньшее количество.
3: Да. Так вот, что дает определение правильной цены? Во-первых, ты быстрее сдаешь, у тебя отсутствует простой. А каждый день простой стоит 1000 рублей.
2: Ну, ты как бизнесмен, да, к этому подходишь.
3: Да. Во-вторых, когда у тебя есть несколько претендентов, ты выберешь того, кто там будет следить за квартирой, платить вовремя, уважительно относиться к имуществу ему. Это же тоже влияет потом на амортизацию, на твои потери. Так ведь?
2: Конечно.
3: Так ведь? Или ты там сдал за 35 при рыночной цене за 30 тысяч рублей, не проверил этого арендатора, он банкрот, он тебе ухайдакал всю квартиру, потом ты у разбитого корыта просто оказался, все, зато сдал за 35. Ну, на перспективу-то надо тоже смотреть.
2: Ну да, потому что такие вещи, если доходят до судов, то там вообще не очень понятно, сможете ли вы эти.
3: 12 судов выиграно, но все суды выиграны с арендаторами. 8 исполнительных листов просто не могут взять ничего.
2: То есть вы помогаете в этих делах,
3: да,
2: судах?
3: У нас,
2: да,
3: огромный опыт в этой сфере. Мы полностью сопровождаем. Мы же компания не однобокая камбала, а мы полный цикл забираем. Мы можем купить, ремонт сделать, мебелировать, сдать, управлять, продать.
2: И представлять в суде.
3: И в суде, да, еще надо представлять.
2: Нет, ну это здорово. Поговорим, конечно, про полный цикл, но вот про ту самую амортизацию еще хотелось пару слов сказать. А прервемся мы пока на небольшую паузу, затем вернемся к этому вопросу крайне интересному.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
4: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
0: 0+. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Ваша недвижимость продолжается. У нас сегодня в студии Артем Курмачев, руководитель Центра управления недвижимостью Курмачева. И говорим мы про доверительное управление недвижимостью, в котором Артем как раз-таки специалист большой. Но на самом деле здесь же очень многие темы соприкасаются. И вот в частности обсуждаем вообще ситуацию на рынке аренды. А она такая, как бы, вот текучая достаточно, да? А с другой стороны, вот когда мы говорим про то, что надо немножко двигаться по цене владельцам квартир и, соответственно, думать о том, как ваша квартира выглядит, то есть чем лучше она обустроена, чем больше в нее хочется заехать, тем быстрее она сдастся, и у вас не будет простоя. Но многие считают, что вот лето впереди, и все опять заколосится, потому что приедут студенты. Ну вот через месяц все будет.
2: Ну, во-первых, не через месяц, а в конце июля, начале августа сезон начинается. Но опять же сравнивать с 25-м годом именно этот сезон, мы не ощутили никакого сезона. Раньше, вот до 24-го, даже в 24-м, 23-м году, в этот период с конца июля по середину сентября просто разрывали телефон. У тебя просто голова кипела. Вот в прошлом году, в 25-м, такого не было.
1: А, то есть уже в том году охлаждение
2: было? Чуть-чуть, немножечко. Это не охлаждение, это огромное количество предложений. И людям можно снять без нервов. Спокойно, без роста цены.
1: То есть, условно говоря, с точки зрения арендатора у тебя появился большой выбор,
2: да,
1: ты не спешишь и выбираешь,
2: конечно,
1: что
2: есть определенная сезонность, она ощущаться будет в локациях рядышком с институтами, учебными заведениями.
1: Ну и в центре, наверное.
2: Ну да, да, да, да. Там, ну, может быть, подрастет на 5-10%, может быть. Я не знаю, сейчас какие-то прогнозы делать очень сложно. Но,
1: то есть, например, лучше не рисковать.
2: Академ, Новокольцовский, там, не знаю, там, компрессор, да, где там что?
1: Ну, а в целом, если по районам рассуждать, в центре, я так понимаю, всегда более-менее
2: стабильно. Да, всегда востребовано в центре, конечно, и старый, и новый жилой фонд, потому что этот центр, это априори всегда
1: было. То есть, по идее, если ты вкладываешься в квартиру, лучше вкладываться где-то в центре.
2: Ну, опять там точка входа в разы больше, чем где-то в другом месте.
1: Безусловно. Ну, а еще небольшой вопрос по поводу вот этих вот сдач в аренду. Что должно быть в квартире в целом? Ну, вот по твоему опыту, на что реагирует арендатор лучше всего?
2: На уют реагируют, шторы, тюли. А это недорого. Кухня должна быть нормальной. Во-первых, кухне, ребят, нужно сделать хорошую. Мы научились, мы нашли, где можно делать хорошую, недорогую, дешевле, чем в больших сетевых компаниях. Потому что кухня — это самое такое место, где больше всего амортизация идет. Это температура,
1: влага. То есть она должна быть такой мощной.
2: МДФ, фасад должны быть, который выдержит и продержит много-много лет, а не ЛДСП, который у тебя размокнется, тебе через 3 года придется менять. Либо у тебя будет это влиять опять на цену, потому что люди не хотят в развалинах развалины снимать.
1: То есть кухня — это прямо вот...
2: Это важное место. Да, в санузел тоже важное место. Но сделать ты плитку в мокрую зону, плюс стена прилегающая. Это недорого. Мы тоже нашли плиточников, русских ребят, которые делают очень классно.
1: То есть можно обратиться к вам там с контрагентами,
2: да,
1: с вашими поработать.
2: Да, мы же делаем и мебелировку, и часто ремонты у застройщика есть, а ванная комната без плитки, без ничего. И надо как-то облагораживать. Научились, нашли, и очень хорошо даже это делаем. Что должно быть? Конечно, если мы берем евродвушку, это меблированная кухня-гостиная с элементами декора. Между там диваном и телевизором положите вы ковер. Это недорого, классно, уютно смотрит.
1: Но сейчас же, да, это недорого стоит.
2: Это все
1: стоит,
2: абсолютно,
1: да,
2: нормально. В этих всех маркетплейсах покупается и служит нормально. Ну, конечно, оборудуйте местами для хранения. А то есть собственники купят один шкафчик небольшой в трехкомнатную квартиру или там евродвушку. У людей вещей столько, зимние вещи, там еще какие-то сезонные вещи. Они шкафчик один в двухтворчестве купили, так вот же шкафчик есть. Вы попробуйте хранить это где-то надо. И вот и наниматель приезжает, считает, ага, мне тут надо шкаф купить, тут надо это купить, и так у меня стоимость квартиры вместо там 30 выйдет, уже 35. И, конечно, заезжает ту, которая меблирована и пригодна для жизни нормальной.
1: Ну, а вообще часто разговор случается такой, что арендаторы, ну, которые планируют заехать, начинают требовать.
2: Они не требуют, они просят, они договариваются.
1: Договариваются.
2: Ну, конечно, это нормально. Когда в соседнем или в этом же подъезде, этажом выше, есть квартира меблирована по такой же цене. Помнишь, говорил тебе, в одном ЖК каждой категории по несколько квартир. Да. Студии там 11 штук, евродвушек 17 штук. Конечно, выберут ту квартиру, которая договороспособна, собственник, адекватно вменяемая цена и полностью меблирована квартира.
1: Но вообще это в целом напоминает ситуацию на вторичном рынке, когда квартиры продают собственники, не хотят двигаться часто, не хотят, там, не знаю, марафет какой-то навести и так далее. То есть вот какие-то похожие ситуации, да?
2: Нет? Я заметил, когда ты с любовью относишься к меблировке квартиры, с уважением будущему своему арендатору, такой арендатор приходит. Понимаете, это вот подобно к подобным проектам. А если ты, еще раз повторюсь, что-то там бабкины комод кого-то сделала, сдачи навезла, ну на кого ты рассчитываешь? И за какие деньги ты рассчитываешь сдать?
1: Но я, нет, я мысль твою вот такую основную, генеральную понимаю. В общем, если вы хотите, чтобы у вас там все сохранялось, чтобы не возникало никаких вопросов, вот лучше как бы подходить к этому с любовью. Но все-таки хотелось эту тему обсудить, о страхах собственников поговорить. Многие ведь напокупали квартиры, которые стоят не потому, что не хотелось бы сдавать, а потому что люди боятся, что те самые жильцы, когда приедут, они обязательно все это убьют. И ту самую плитку убьют, и ту самую кухню убьют, и шторы оторвут, и так далее. И тому подобное. И в конечном итоге это выйдет даже, наверное, дороже, чем сдавать.
2: Да, и вот стоят у нас много таких, постоянно, каждый месяц приходят такие собственники, которых квартира стоит там 2-3 года, 5 лет. Рекорд был 8 лет. 8 лет квартира стояла. Мы посчитали, сколько на коммуналках она потеряла. Вот был такой страх. Ну, конечно, волков боятся в лес не ходить, есть такая фраза, да. Риски, они существуют всегда. Мы даже идем по улице, на голову может кирпич упасть.
1: Не, ну, случай. Ну,
2: это жизнь, да. Надо сделать так, чтобы эти риски были минимизированы либо исключены. То есть надо просто правильно подойти к этому процессу, и все будет четко. Понимаешь?
1: Ну, я так понимаю, что ведь с одной стороны можно застраховать происходящее.
2: Страховка. Грамотная детальная опись, грамотно профессиональный договор, грамотный подбор квартирантов, проверка их благонадежности.
1: Ну, то есть все, оно дает как нормальный результат.
2: Взаимодействие с арендатором, там ежеквартальные проверки, обеспечительный платеж. Не 10 тысяч рублей при стоимости 30 тысяч рублей. Лучше вы сделаете чуточку ниже цену и сдайте нормально, возьмите нормальный обеспечительный платеж.
1: Какой он должен быть?
2: Ну, равный месяцу.
1: То есть за 30 сдаете, 30 берете?
2: Да.
1: Но я так понимаю, что в спорных ситуациях, если они возникают, это все-таки не та сумма, которая покроет,
2: конечно,
1: проблему.
2: Конечно. Поэтому застрахуйте, найдите нормальную компанию страховую. У нас она такая есть, мы нашли и проверили уже.
1: То есть поработали практике, уже,
2: да,
1: так.
2: Знаем. Видишь. Они же тоже, страховые компании, не спешат быстро выплату сделать и большую выплату сделать. Тут нужно правильно документы оформить, правильно заявление написать. Все это грамотно.
1: Ну, я представляю, как работают страховые. На всякий случай они это все тянут, безусловно. Но мы же сегодня собрались поговорить в основном про доверительное управление. Ситуация на рынке понятна, она достаточно интересная, как всегда. Там вообще скучно не бывает, кстати, на рынке недвижимости, по крайней мере, в Екатеринбурге точно. Поэтому, я так понимаю, нет смысла ждать августа-сентября. Если у вас сейчас есть квартира, то, следуя советам Артема, надо пересмотреть, что же там происходит.
2: Ну, так вы ориентируйтесь определением цены годовой, среднегодовой. Вот у вас сейчас май, июнь, июль, вот 3 месяца простоит, так у вас среднегодовая-то ставка, если вы даже по хорошей цене в августе сдадите, там, среднегодовая-то ставка у вас будет кратно ниже, чем...
1: Ну, еще раз, сейчас. Да, ты бизнесмен, а большинство из нас нет.
2: Это элементарная математика, мне кажется, 5 класса.
1: Ладно, про доверительное управление. Вообще, в целом, современное доверительное управление, что из себя представляет? Я так понимаю, ведь внутри у вас все развивается.
2: Да.
1: То есть какие-то обратная какая-то связь приходит, вы, соответственно, пересматриваете какие-то процессы внутри. То есть больше 1000 квартир у вас в управлении, и, соответственно, как это выглядит?
2: Это конвейер. Это грамотный конвейер, где результат одного сотрудника влияет на результат другого сотрудника. Это регламенты, это правильный подбор специалистов, их обучение, внимательность к тому, что ты делаешь, включенность меня в работу, адекватная цена за управление, понимание болей людей, как арендаторов, так и арендаторам ведь тоже с нами очень приятно работать. Нету никакого самодурства собственников и так далее.
1: Кстати, да.
2: Просто мы с такими...
1: Я с той стороны не смотрю никогда.
2: Это очень важно. А не будет этой стороны без арендатора.
1: Ну, да.
2: Мы им помогаем во всем, там организовываем какие-то бытовые вопросы. Никто не звонит собственнику из арендаторов. А мы знаем, как решать быстро, оперативно. У нас вся экосистема специалистов есть, которые помогут в том или ином моменте.
1: То есть получается, что доверительное управление в современном мире, ну, в частности, в Екатеринбурге, да, если мы смотрим через призму вашей компании, это такая, ну, буферная зона между арендатором и, соответственно, владельцем квартиры.
2: Это не то, что буфер, это который разделяет. Мы не разделяем. Да, нам приходят собственники, они не хотят взаимодействовать с арендаторами, у них нет времени, они не умеют это делать.
1: Да, я так понимаю, обе стороны не очень спешат взаимодействовать, да ведь?
2: Да. Мы связываем это экологично, то есть если бы у нас не было бы потребности, а потребность в этой услуге очень высокая, мы бы за 4 года бы не выросли в 1000+ квартир.
1: Сколько вы начинали, сколько было квартир?
2: Так с одной начинали.
1: С одной начинали?
2: Вот, да.
1: А идея, да,
2: пришла? А потом бам-бам-бам пошло. У нас каждый месяц приходит 35-40 новых квартир.
1: Но это сарафанное радио в основном или нет? То есть попробовали, понравилось, друзьям рассказали?
2: 40% у нас сайт приносит, он в топе во всем.
1: То есть в поисковых вещах, да.
2: 25-30% это рекомендации. 10% это клиент, который имеет одну квартиру, а он понимает, что ему комфортно, можно владеть еще в другой квартире и сдавать, он к нам приходит снова. Это примерно 10-15% таких. Ну и потом уже пошли разные моменты. С управляющей компанией мы очень плотно сотрудничаем. Для них это тоже хорошо, потому что нету долгов по коммунальным платежам. Мы за этим следим.
1: Ну то есть, я так понимаю, весь спектр вопросов вы закрываете.
2: От А до Я.
1: И насколько я понимаю, вот в частности, когда мы говорим про какие-то большие сервисы, там, условно говоря, федеральные, локальные, у вас есть неоспоримый плюс, потому что вы за этими квартирами наблюдаете. То есть вы не в теории работаете.
2: У них это программа. Программа не сможет закрыть вопрос. У нас человек с человеком. Понимаете? И у нас это более качественно происходит. У нас очень много приходит с этих сервисов клиентов. Там за все приходит собственнику самому. Условный подход к делу. А мы же опись делаем, помогаем людям. Там никто этого ничего не делает.
1: Слушай, ну та же самая опись. Там прямо описывать вообще все нужно.
2: Все от потолка до пола.
1: То есть, если вы что-то не описали, и с ним что-то случилось, то потом уже предъявить невозможно.
2: А как? Будет спорный вопрос. Нет, ты можешь предъявить, но у тебя будет спорный
1: фотографии,
2: вопрос.
1: Фотографии там, не знаю. Были фотографии, на них не было вот этого всего. А, нет?
2: Если это есть, у нас же фотографии датированы. Угу. С временем даты создания. Мы перед каждым заселением все это фотографируем. У нанимателя-арендатора есть 2 дня, чтобы тоже еще раз проверить, сличить. Если он что-то найдет, еще раз отправить. Все это у нас хранится в CRM-системе, никуда не пропадает. Когда арендатор съезжает, были, значит, вопросов нету. А если новые появились, ну давай как-то восстанавливать, компенсировать, либо менять.
1: А так или иначе, самое проблемное место в аренде квартир, ну то есть во взаимоотношении собственников и арендаторов, где?
2: Это договоренность на берегу. У нас объективное понимание всех процессов у сторон, что у арендатора, что у собственника, субъективное. Потому что у них...
1: То есть каждый по-своему видит.
2: Ну, конечно, у них только вот один опыт своей квартиры. Ну, там, пускай 2-3 квартиры у них будет опыта, ну, там, у собственника, да. А у нас 1000 квартир. Мы собираем всю информацию со всех этих ситуаций и вырабатываем золотую середину. Ну, правильный то есть, подход.
1: Я так понимаю, что это сказывается в первую очередь на договоре на том самом.
2: Да,
1: то есть
2: конечно.
1: Он видоизменяется постоянно, да?
2: Он улучшается, он видоизменяется. Мы слышим обратную связь от судов, от реальной практики судебной.
1: И все туда заносит.
2: Все туда заносит.
1: То есть, я так понимаю, ваш договор можно брать как образец.
2: Это авторская разработка, мы не даем поставить.
1: Не делитесь этим, да? Но, тем не менее, ладно, поговорим мы про алгоритмы все, как к вам попасть, на что обращать внимание. Чуть позже, сейчас в нашем эфире 3 минуты новостей. Ну и затем продолжим беседу.
3: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Объем выдачи рыночной ипотеки в России в апреле этого года составил около 100 миллиардов рублей. Это в 4 раза выше показателей аналогичного периода в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. По данным организации, в целом в РФ объем выдачи ипотеки по рыночным ставкам в апреле на 17% превысил показатели марта. При этом в апреле прошлого года этот показатель был почти в 4 раза ниже и составлял около 25 миллиардов рублей. В банке назвали такой рост прямым следствием снижения ставок кредитования и адаптации рынка. По итогам апреля доля рыночной ипотеки в России приблизилась к уровню в 40% от общего объема. Роспотребнадзор определил перечень запрещенных для участников ЕГЭ действий во время экзамена. Согласно утвержденному ведомством документу, находясь в пункте проведения ЕГЭ, недозволено выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Помимо этого, экзаменуемым запрещено иметь при себе мобильные телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме разрешенных к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или
6: или электронные экзаменационные материалы передают РИА Новости. Им не позволено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Кроме того, во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение этих правил школьника удалят из пункта сдачи экзамена. Ему выдадут соответствующий акт. Второй экземпляр документа направят в государственную комиссию. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
4: О погоде.
6: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Это программа «Ваша недвижимость». У нас в студии Артем Курмачев, директор Центра управления недвижимостью Курмачева. Артем, добрый день еще раз.
2: Добрый.
1: И сегодня мы говорим про доверительное управление недвижимостью в Екатеринбурге. И на этом управлении Артем уже собаку съел, все знает про управление недвижимостью. Но мы заодно еще обсуждаем вообще всю ситуацию на рынке аренды. Она такая достаточно интересная. И в последнее время, да, цена падает, а количество предложений растет. И, насколько я понимаю, особенно в новых районах. Но там, где больше всего строится, там больше предложений, и там собственник должен быть максимально гибким. Ну, то есть, одно дело у вас на площади 5-го года квартира, ну, условно я говорю, да, а другое у вас квартира, соответственно, где-нибудь в большом районе, который застраивается. Поэтому, конечно, надо к этому более гибко подходить. Но это ладно, это общая ситуация. А в целом, конечно, доверительное управление — это основной вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Многие про это слышали, но почему-то еще стесняются, условно говоря, попробовать, потому что считают, что мы обязательно сэкономим. И здесь возникает вопрос цены всегда. Сколько вы берете за свое обслуживание, когда вы полностью убираете вообще вопрос сдачи в аренду с человека, обслуживание квартиры и так далее, закрываете все вообще ниши.
2: Мы только так и работаем. Да. У нас 11% от арендной ставки, но не менее 3700 рублей.
1: То есть 3700 это минимум,
2: да.
1: И дальше 11%. Да. То есть сдаете за, ну, условно, за 40 тысяч, вы
2: Четыре с небольшим тысячи рублей. Но вам нужно понимать, во-первых, собственник нам платит с полученного арендного платежа. Он получает эту сумму напрямую от арендатора.
1: То есть арендатор платит собственнику,
2: да, собственнику,
1: и он уже дальше.
2: И только потом собственник платит нам нашу абонентскую плату за управление. Я не знаю, сколько у кого стоит время и нервы, какие деньги, да? Это уже каждый для себя сам определяет. Но грамотное определение, фиксация всех недочетов, отсутствие долгов по коммуналке, защита во всех интересах и представление твоих интересов, оно оправдывает. И если мы смотрим в долгую, и отсутствие, либо снижение амортизации с правильным договором, быстрое заселение, сдача по верхнему уровню рынка, опять же, представление твоих интересов, оно тоже тебе в плюс дает. Ну, если вот этими категориями судить, то та сумма, которую ты тратишь, она оправдывается, и даже сверху начинаешь больше зарабатывать.
1: Ну, я представляю эту ситуацию, когда ты должен выбивать деньги.
2: Ну, да. Это прям...
1: да, нервы время. В целом, про алгоритм. Допустим, я решил сдать квартиру, которую купил. Я так понимаю, что даже можно к вам прийти заранее, еще не купив квартиру.
2: Да, мы можем купить. Уже на этапе покупки мы будем вам понимать, вы будете знать, за сколько можно сдать, за сколько там, сколько
1: меблировка. То есть это можно просчитать вперед.
2: Конечно, сколько меблировка выйдет, сколько вам еще нужно вложиться, какую вы сумму будете получать. Все уже на этапе еще даже покупки мы можем все просчитать.
1: Но тем не менее, я решил отдать в доверительное управление Артему Курмачеву свою квартиру. Что мне нужно сделать? Только позвонить и все?
2: Позвонить, отправить фотографии, мы сделаем оценку, согласуем стоимость, подготовим договор, подпишем. За вашей квартирой будет назначен риэлтор, который будет заниматься сдачей, и сервис-менеджер, который будет заниматься уже потом контролем вашей квартиры. Это разные люди.
1: Сервис-менеджер — это тот человек, который за вас сходит в квартиру и посмотрит.
2: Следит за всеми, решает вопросы все. Вот. Далее уже мы сделаем детальную опись, профессионально отфотографируем, выставим рекламу, найдем арендатора, проверим его по всем параметрам, согласуем с вами, заключим грамотный профессиональный договор аренды и уже будем следить за платежами, за всеми. Будем помогать с решением бытовых вопросов. Не дай бог, какие-то конфликтные вопросы тоже будем решать. Выезжать вас это не будет никак касаться.
1: Ну, то есть я так понимаю, что даже управляющая компания имеет ваш телефон, да? Если возникает какой-то вопрос внутренний, да, они звонят вам.
2: Они могут нам позвонить, могут собственник нам, потом мы выстраиваем прямые отношения. При этом мы полностью информируем собственников обо всем происходящем в квартире. Экстренные ситуации, там, не знаю, потопы какие-то тоже выезжаем, со всеми службами контактируем. То есть мы делаем весь спектр действий, который должен делать собственник за небольшую вот эту абонентскую плату.
1: Ну, в общем, наверное, и в детали даже погружаться не будем. То есть я понимаю, что ты приходишь, отдаешь себя со своей квартирой, грубо говоря, ваш сервис, и дальше ты уже проблем не знаешь. А интересно, насколько вообще, не знаю, культура как-то растет, собственники, арендаторы лучше становятся на рынке?
2: Да.
1: Раньше это какое-то такое все было, броновское движение какое-то, полубандитское местами.
2: Да, мы вот в авангарде, так скажем, на передовой, вот именно вот этой культуры, потому что ну, цена риска, она сейчас вырастает, и страдают все, и страдают собственники от неправильных арендаторов, и страдают, что самое главное, арендаторы от неправильных собственников. Поэтому нужна сила какая-то, третейская сторона, так скажем, которая будет это все разруливать, будет грамотно, по закону, по правилам это делать. Вот мы, собственно, это все и делаем, поэтому мы так быстро растем, поэтому нас очень много рекомендуют, приходят со вторыми, третьими квартирами к нам, переходят партиями люди к нам.
1: А до сих пор еще существуют те люди, у которых там по 10 квартир?
2: Да. Нет, предприниматели, они дефицируют свой портфель, раскладывают свои деньги, покупают недвижимость, потому что, ну, бетон, он всегда... классический, всегда традиционно.
1: Это из нашей жизни не уходит,
2: да,
1: если честно.
2: Тем более в нашем городе миллионник, который всегда будет актуален.
1: А сколько сейчас в среднем вообще, на сколько снимают квартиру? То есть это же не месяц, не два,
2: ну,
1: больше
2: срок. У нас минимальный срок 6 месяцев, максимальный 11. Дальше мы либо доп. Соглашение о продлении подписываем, либо переподписываем договор аренды, если он претерпел.
1: То есть люди понимают, что они минимум на полгода заходят, да?
2: Да. Это на берегу все обговаривается, все рассказывается, обо всем говорится. Нам нужен тоже понятный, внятный арендатор, который понимает, куда он заезжает и под каких условиях.
1: Ну, я так понимаю, растете, и доверительное управление — это теперь уже не единственное, в общем, направление. У вас там много всего. Давай про это немножко поговорим. Что можно сделать?
2: Мы занимаемся, значит, юридическим сопровождением, к нам обращаются с всякими проблемами, именно в вопросах аренды. Ну, это небольшой процент нашей работы.
1: Ну, так вы руку-то набили уже,
2: да,
1: я так понимаю.
2: Наибольший процент у нас работы идет из доп. Услуг, это мебелировка. Там уже идут туда услуги по ванной комнате. Потом мы нашли производителей хороших кухонь, очень хороших, дешевле, чем в сетевых компаниях, процентов на 15-20. Мы знаем, где, как лучше мебелировать вашу квартиру, не переплатив при этом деньги.
1: У нас... то есть вы сразу по квартире примерно рассчитываете, да? Сколько это будет?
2: У нас, во-первых, ну, они плюс-минус все квартиры одинаковые.
1: Ну там с шаблоном же уже можно, да,
2: подходить. Нет, каждая квартира — это индивидуальный подход, но понимание есть, знаем, где лучше купить шкаф, где там телевизор, какой телевизор, как себя техника показывает, как, где, в какой квартире, какую кухню лучше сделать. То есть у меня прям специально отдельно два специалиста, которые... Вот мы уже сделали 130 объектов, мебелировали.
1: Ну, это прилично,
2: за 2,5 года 130 объектов. И каждым разом мы улучшаем свой профессионализм, потому что опыт больше набирается. Вот. Мы можем, вплоть до того, что мы можем делать ремонты, это тоже дешевле будет и быстрее, чем вы сами будете это делать.
1: Ну, это опять потому, что у вас есть, собственно, своя бригада, да, практически, да?
2: Вся экосистема специалистов, от сантехников, электриков, там, слесарей, там, и так далее, она у нас есть. Плюс другие уже, там, плиточники, кто обои делает, потолочники, кондиционерщики. Все, и при этом, это же аренда, никто не готов там вкладывать безумные деньги, как для своей квартиры. Это аренда.
1: Ну, это тоже надо понимать,
2: конечно,
1: да.
2: При этом мы нашли вот этих всех ребят за оптимальные, возможные деньги. Нужно понимать, ну, я думаю, что наши слушатели такие люди, что за дешево, за канарейку, как бы, ну, копейку не получится. Если ты хочешь нормальный продукт, который должен, или там технику, которая более-менее будет долго работать, ну, она не должна стоить копейки.
1: Ну, а вообще у меня есть ощущение, что вот этот лофт-стиль, когда вот там, знаешь, такие неубиваемая мебель, он максимально подходит к этому. Или нет все-таки, или это не про уют?
2: Так это в железе ты будешь жить. Люди-то хотят...
1: Нет, я просто видел отели, типа, знаешь, хостелы какие-то. Там такое ставится,
2: да,
1: неубиваемое.
2: Это когда человек приехал на несколько суток, пожил, он дальше поехал в свою квартиру, свой дом.
1: То есть это не про уют.
2: А это про долгосрочную аренду. Здесь должно быть уютно. Декоративная картина, тюль, шторы, ковер.
1: Телевизор.
2: Там, телевизор обязательно, да, там шкаф. Не бывает много мест для хранения в квартирах для долгосрочной аренды.
1: А твои прогнозы на ближайшее время, что с арендой в Екатеринбурге будет? Это всегда интересно.
2: Сезон сейчас, надеюсь, как бы поднимет спрос.
1: Но вы же тоже в этом заинтересованы, да, так или иначе.
2: Ну да, конечно, потому что все равно люди считают, и они хотят побольше получать, потому что точка входа в этот проект, она высокая, и каждым месяцем, каждым годом она становится все выше и выше. Ремонты дороже, мебель дороже, квартиры сами дороже, ипотека дороже, а аренда дешевеет. А потому что много квартир застроено. Понятно, что ниже определенного минимума ничего не опустится, потому что, ну, у людей есть все равно как бы психологический какой-то барьер, наверное, меньше, не готовы пускать получаться. Но все равно нужно быть гибким, потому что плюс, пусть он даже не такой, какой вы рассчитывали, это все-таки плюс, чем тот минус, когда вы стоите. Вот мне вчера звонила одна, что происходит с арендой? У меня студия 2 месяца стоит. Я говорю, так 2 месяца, вы не задумались, что 2 месяца это уже очень
1: надо
2: много?
1: Надо что-то делать.
2: Ну, конечно, даже месяц уже это очень много. Ну, наверное, снижать.
1: Но это опять с твоей колокольни.
2: Ну да, да. Да куда ниже снижать? 23 тысячи рублей уже. Я говорю, ну стойте тогда, не получайте вообще ничего и сделайте 21.
1: Но у нас, кстати, вопрос давненько прилетел по поводу стоимости аренды на студию в Академии. Не уточнили где, потому что Академ большой, насколько
2: я понимаю. Да, в зависимости от локации Академ большой. Есть там новый Академ, который вот туда дальше строится. Там дорог-то нормальных нету.
1: Но это заводной гладью туда,
2: ну,
1: уже.
2: Ну, Ландау, да. Там Парина и так далее. В зависимости от меблировки, ну, давайте предположим, мы ее укомплектовали, меблировали. Такая студия, скорее всего, будет стоить 25 плюс коммунальные услуги.
1: 25 плюс коммуналка.
2: 24-25 плюс коммунальные, да.
1: А если, соответственно, в ней ничего нет?
2: 19, там, 18 плюс коммунальные.
1: Так сильно?
2: Ну, да, если там тут какая-то кухонька непонятная, какой-то диван дешевенький поставлен. Ну, на что вы рассчитываете?
1: Ну, то есть девушка, которая позвонила с ценой в 23 тысячи, она немножко от рынка отстала.
2: Это у нее не на Академии было, у нее здесь вот, где пиковские дома на Космонавта строятся.
1: А, ну там тоже много предложений, да?
2: Там много предложений, но за 21, за 22 плюс коммунальные она бы сдала. Вот смотрите.
1: Чуть-чуть.
2: Вот буквально надо немножко снизиться, и вы сдадите 1000-2. Ну,
1: и пойдет процесс.
2: Ну, конечно, пойдет процесс.
1: Вообще, насколько я понимаю, ведь рынок можно щупать. Скинул 1000,
2: конечно,
1: посмотрел.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно. В недельку постоял, скинул 1000, прощупал. Ну, где-то может побыстрее чуток. Но надо правильно изначально цену определять. При определении правильной цены вы, во-первых, еще раз говорю, сдаете быстрее. Вы собираете горячий слой вот этих потенциальных клиентов, которые сейчас в поиске, в моменте. Понимаете? И выбираете того, кого вам нужно.
1: Да, и это немаловажно. Не первого попавшегося,
2: банкрота,
1: да, единственного.
2: Банкрота
1: какого-нибудь,
2: да. Судимого за кражу проникновением в жилище.
1: Все, сейчас накидаешь. Артем Курмачев, руководитель Центра управления недвижимостью Курмачева, был у нас в гостях. Я так понимаю, Курмачевых легко найти во всех соцсетях.
2: Везде.
1: Есть, Артем выкладывает ролики в постоянном режиме. Интересные, кстати, зайдите, посмотрите, потому что там как раз вот эта кухня показана, да, изнутри, а всегда интересно посмотреть на нее. Поэтому обращайтесь, если есть сомнения, если у вас квартира простаивает, да и вообще в целом надо попробовать доверительное управление, тем более опыт Курмачевых, ну, я так понимаю, вы сейчас самая большая компания
2: в
1: здесь,
2: в регионе, да?
1: Да.
2: И я думаю, мы в тройку там в лидеров входим по вообще по России.
1: Более 1000 квартир, да, в управлении, да, доверительным. Да, стоит попробовать, в общем, новый мир, новый сервис.
2: Почему, да, же? Ну и мы по Уральской палате недвижимости, лучшее агентство недвижимости признано в 2024-2025 году.
1: Здорово, приходи еще. Будем ждать. Артем Курмачев, удачи. Ну, а мы движемся дальше. В 2 часа дня у нас в гостях глава Кировского района. Поговорим про ФКГС. В 3 часа у нас Ксения Бурская, писатель и поэт. И в 5 вечера здесь у нас вице-президент мотоклуба «Стрит Рейдерс».
0: Рекламно-информационная программа.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня... Я тоже работаю.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Власти Свердловской области предупредили о распространении фейковой информации от лица губернатора Дениса Паслера о гражданах Индии. Говорится в сообщении Департамента информполитики региона. Неизвестные сделали и распространили в интернете дипфейк, в котором глава региона якобы объявил о выделении жилья индийским мигрантам за брак со свердловчанками. По данным властей, с начала года зафиксировано уже 5 провокаций в отношении трудовых мигрантов из Индии. Сообщения о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики. Размещенные материалы не соответствуют действительности, сказано в публикации. Напомню, за 3 года доля работников из Индии в Свердловской области выросла с 7,2% до 15% от общего числа квотированных мест. Ежегодная акарицидная обработка проходит в парках и скверах Екатеринбурга. Подробнее о ходе работ рассказали журналистам на пресс-туре в парке Комвольного комбината. По словам замдиректора учреждения Дмитрия Метелева, в этом году екатеринбургское лесничество обработает от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров городские леса, еще 70 гектаров приходится на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. В ближайших планах парк имени Владислава Агафонова и парк турбомоторного завода. На текущий момент чистыми зонами уже являются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Обработка одного парка занимает в среднем от 2 до 4 часов в течение 2 дней. После нее, пока препарат активно действует, доступ на газоны, особенно с домашними питомцами, запрещен. Средство может вызвать аллергию или отравление. Движение транспорта по мосту на улице Малышева до 31 мая организовано по 2 полосам вместо 4, по 1 в каждом направлении. Строители приступили к ремонту деформационных швов на четной стороне путепровода. В связи с этим автобусные маршруты изменят схему движения. Автобус номер 80, парк Победы, 40 лет в ЛКСМ, при движении в сторону конечного пункта 40 лет в ЛКСМ, пойдет следующим образом. Егоршинский подход, дублер Сибирского тракта, 40-летие Комсомола. В обратную сторону без изменений. Автобус номер 49, ТЦ «Мега» ЖБИ при движении в сторону конечного пункта ЖБИ пойдет по Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой. В обратную сторону без изменений. 54-й Краснолесье Синие Камни и 054-й Синие Камни Ритейл Парк Солнечный при движении в сторону конечного пункта Синие Камни пойдут следующим образом. Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневый бульвар, Новгородцевой, дублер Сибирского тракта, развязку у Калины, далее по маршруту в обратную сторону без изменений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург в галстуках.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Екатеринбург в галстуках» на радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Аболин. И сегодня у нас в гостях глава администрации Кировского района Екатеринбурга Андрей Корюков. Андрей Александрович, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: У нас сразу несколько тем, но самая основная, и не только сегодня, и завтра, и послезавтра, и весь май, и до 12 июня, это, конечно же, голосование за благоустройство парков по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». 21 апреля голосование началось, уже за 100 с лишним тысяч перевалили, и Андрей Корюков, как глава Кировского района, в первую очередь, наверное, нам расскажет об Основинском парке. Андрей Александрович, в первую очередь вопрос вот какой. В прошлом году, каемся, мы все, да все были уверены, что Основинский победит. И даже я, честно говоря, сказал, да какая там интрига, да уже и так все понятно. Но поклонники набережной реки Ольховки, набережные сети вот в районе Ольховки, доказали всем, что мы были неправы, что все-таки нужно даже здесь до последнего дня, до последней минуты, часа, мгновения, секунды дозволено проводить голосование. Поэтому за этот год какая-то вот, ну, я не знаю, что ли, мобилизационная, в хорошем смысле слова, работа была проведена, чтобы, ну, в этот раз уже не расслабляться и действительно добиться победы, добиться благоустройства.
2: Вы правы. На сегодняшний день, на самом деле, вот посмотрев на итоги прошлого года, мы очень бурно провели трассу, выражаясь спортивным языком, и на финише немножко себе позволили расслабиться. И, собственно говоря, при голосовании за этот проект 66 800 голосов, мы, собственно, до первого места не добрали 6800. То есть, грубо говоря, 10%. Это, ну, такая осязаемая цифра, которую нужно было все-таки добавить. Брать в последние недели. Опыт есть, как говорится, хорошая вещь, и она всегда применяется на будущее. Мы сегодня консолидировали те силы, поставили себе тот рубеж, к которому мы сегодня стремимся. Ну и, собственно говоря, последние недели вот по нашему плану активное привлечение волонтеров всех уровней. Вот, а мне очень нравится идея, я прямо высказал на коллегии, что сегодня появились прямо штабы волонтеров внутри школ. Мы входим в школы как взрослые к детям, да, а когда дети идут к детям, они говорят на своем языке, они находят аргументы для того, чтобы привлечь вот на нашу сторону. Ну и второе, мы применяем волонтеров на сегодняшний день и на выходы на предприятия, в учреждения. По этому образу и подобию у нас вообще созданы такие же штабы во всех техникумах и институтах. Мы молодежный район и будем делать упор вот на эту среду, тем более она всегда восприимчива вот к новым местам отдыха.
1: Что из себя сейчас представляет Основинский парк и были ли в нем проведены все равно какие-то работы по благоустройству текущему, сезонному в прошлом году, даже вот с учетом того, что федеральное финансирование не состоялось в 2025-м?
2: Сегодня Основинский парк — это 18 гектар площади, вот, который имеет входную зону, такая бетонная площадка, асфальтированная со стороны паркхауса, которую мы в будущем планируем применять для проведения праздничных мероприятий. И в течение года это около 60 таких знаменательных дат, которые там можно будет отмечать и создать некую такую зону активности наших детей, наших школ, искусств и так далее, и так далее. Второе — это центральная аллея, которая освещена с одного входа в другой, и можно даже вечером в темное время суток по ней гулять. Это, конечно, мы сделали достаточно большую работу по обрезке поросли и вырезке сухих деревьев. Нам в этом отношении помогло Министерство природы правительства Свердловской области. Мы привлекли их как экспертов. Вот. Ну и они же активно участвовали в субботниках. Вообще, в прошлом году, в 25-м, мы провели там 4 субботника и участвовало порядка 600 человек. В этом году 6 субботников. вот, и уже приняло участие 750 человек. То есть мы привлекаем внимание к этому месту. Ну и на горке у нас активно тренируется команда боксеров. Там у них сделана небольшая площадка. Появилось два новых тренажера. Ну и в планах на этот год отсыпать дорожки и, наверное, попробовать все-таки сделать песочницу или маленькую детскую площадку на входе, в центральном месте, где у нас находится цветник.
1: Я напомню, кстати, радиослушателям, что мы находимся сейчас в прямом эфире, поэтому если вопросы есть у жителей Кировского района, у тех, кто неравнодушен к Основинскому парку, кстати, не только по голосованию, целый глава района, молодежного района, успевайте. Поэтому вопросы Андрею Корякову присылайте в наш эфирный мессенджер Макс, его номер плюс 799-15-15-107-6, либо звоните по телефону прямого эфира 227-107-6. Опять же, если мы говорим о голосовании за парки, традиционный вопрос: вы уже проголосовали? Если да, то за кого? Каким способом? Если нет, то почему? Выбор, может быть, какой-то еще делаете. Андрей Александрович, вы-то проголосовали?
2: Нет, я проголосовал. И, честно говоря, уважаемые жители города, у нас большой, огромный выбор в этом году. Каждый район выдвинул два объекта. Вот тот же Кировский район. Это и Основинский парк, и парк Мира. У нас он в одной стороне сделан, а вот на площади перед УПИ есть такая идея попробовать вот продлить как бы этот парк.
1: Но это вот где, и... чтобы автостоянки не было.
2: Да, чтобы не было автостоянки, но все равно какая-то зеленая зона. Я хотел сказать, что 18 объектов, они создают возможность каждому поучаствовать, и мы бы хотели привлечь в это голосование всех жителей с разными подходами, с разными взглядами на тот или иной жизненный участок пространства города Екатеринбурга. Ну и все-таки я хочу высказать гордость нашим населением города Екатеринбурга. В прошлом году, уважаемые жители города, вы поставили рекорд. После города Москва и Санкт-Петербург мы собрали более 400 тысяч голосов. Мы стали самым лучшим городом по организованности, эффективности голосования. Я думаю, что нам в этом году по силам такой подвиг совершить. Поэтому приглашаю всех за голосование. Тот объект, который вам больше нравится, но Основинский парк, я думаю, достоин того, чтобы он стал жемчужиной и Кировского района, и, соответственно, города Екатеринбурга.
1: Мы еще обязательно в парк вернемся. Ну, тогда про сквер вот этот, несколько слов про этот объект. Он все Основинский.
2: Но сквер на площади, на самом деле, он возник. Там стоит стоянка. Это площадь перед
1: УПИ. И очень шумные машины, я бы сказал.
2: Ну, там не только шумные,
1: жалуются.
2: Там еще и по ночам у нас наши гонщики устраивают не
1: и
2: очень приятные
1: тоже,
2: как бы, сюрпризы, жалуются. Ну и давайте честно скажем, вот у нас сам подход в таком парковой зоне, да, переходим через площадь, снова парковая зона с асфальтированными дорожками, с зелеными лужайками, с кустарниками. И у нас улица Мира практически от Первомайки до Первостроителя, до улицы Гагарина, да, она прямо вся сегодня, ну, в таком маленьком, я бы сказал, летний сад или там бульвар какой-то. И хотелось бы, конечно, чтобы этот бульвар здесь тоже продолжался. Все-таки было бы красиво, если бы вот зеленая зона, начиная с Гагарина вверх к УПИ, она не пересекалась, а, естественно, переходила из одной зеленой площадки в другую.
1: Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Еще раз напоминаю номер нашего эфирного мессенджера Макс для ваших сообщений. 227-107-6 это телефон прямого эфира. Ну а Основинский парк, еще раз напоминаю, это один из старейших в Екатеринбурге. В 1920 году был образован, свое название получил по имени речки Основинки, притока Мельковки. В военные годы здесь выращивали картофель, и только в начале 60-х годов убрали поля, и вот к 1970 году Новинский парк и сформировался как зона отдыха для горожан. За счет гористого ландшафта отличается живописностью, большим количеством зелени, ну а среди парка возвышается большой холм. Все это создает настоящий оазис в мегаполисе. А знаете ли вы, что в парке живет более 40 видов птиц? Это не только привычные нам синицы, дрозды, но есть еще ушастые совы, а еще зеленая пересмешка, зарянка, бормотушка. Звучит забавно, но на самом деле звучат они все еще очень и очень красиво. Так что при реализации проекта благоустройства вся флора и фауна парка обязательно будет сохранена. Андрей Александрович, не так давно завершился месячник чистоты, и в Основинском парке был очень мощный субботник. В какой-то момент показалось, что в этом году он у дендрария такую, дендрария такую хорошую конкуренцию составил. Ведь мы все как привыкли. Заключительный день месячника чистоты и большой субботник всегда проходит в дендрарии. А нынче как-то вот все разделилось.
2: Знаете, вообще, честно говоря, месячник чистоты — это прекрасный социальный проект, который поддерживаем и мы как город, поддерживает управляющие организации, организации предприятия промышленные. И мы провели вот этот год в том, чтобы убедить все наши учреждения, предприятия, организации, что субботник — это общее дело. И не только на территории организации, но и за ее пределами. У нас очень красиво в этом году и в прошлом году получилось, когда мы совместно готовили памятные места к проведению мероприятий, связанных с 9 мая. То есть мы вместе со студентами зарубежных стран отмыли памятник около Химфака. Это наш знаменитый памятник героям, учителям, преподавателям и студентам, которые ушли и погибли. Там у нас посажена береза, там у нас есть вазоны. Мы отмыли это совместно, вот, покрасили все это, вот, поменяли землю и, соответственно, вот сейчас потеплее стало, посадим цветы. Но самое главное, что мне очень приятно, это все студенты зарубежных стран. Это Юго-Восточная Азия, это Азия, это Африка. Вот. Им интересно проникнуться нашими традициями и нам привлечь их к этим традициям. Около Суворовского училища мы отмыли памятник Одинцову, герою Советского Союза, вместе с курсантами Суворовского училища, там тоже скопали землю под будущий цветник. Ну, и я хочу сказать, что дендропарк в этом году на самом деле принял к себе очень много волонтеров, тех же суворовцев, тех же пожарников у училища, предприятия города активно поработали. Сад на сегодня, дендропарк, находится в реконструкции. Вот, мы с вами сделали две водных глади, два озера, да, вот, дорожки сделали, честно говоря, тропиночная сеть должна в этом году завершиться, плюс освещение, и, честно говоря, надеюсь, что к концу этого завершения этого года мы парк откроем полностью. Сейчас он пока закрыт на просушку. Вот, погода хорошая. Все мы там прибрали. Часть парка откроется, часть все-таки будет находиться в реконструкции. Ну и кроме этого, конечно, у нас, кроме Основинского парка, парк на Крауля. Вот, парк вместе со студентами. У нас очень хорошая площадка между Первомайкой и Ленина. Мы называем это территорией спорта. Мы там вывели студентов колледжей. Около 300 человек, то есть «Газпром», «Три тройки», 079, все вот такие крупные, «Умикон» и другие предприятия, все около 7-й больницы, 300 человек просто вычистили парк для больных, для врачей. И от Мартиросяна, главного врача, большая благодарность за то, что мы активно участвуем вот в таких социальных проектах.
1: Нам нужно прерваться очень срочно, небольшая полезная пауза.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках». Сегодня у нас в прямом эфире Андрей Корюков, глава администрации Кировского района Екатеринбурга. Мы тут поправились с Андреем Александровичем за эфиром. Сейчас в эфире сделаем не Крауля. А то я думаю, что это мы вдруг
1: Верхесецкий район? Нет, Крауля я принимал участие как житель Верхесецкого района, а оговорился. Мы проводили субботник на парке Блюхера. Есть такое у нас место, достаточно красивое, знаменитое, историческое. Но все равно там надо прибираться, все равно надо его облагораживать. И знаете, вот мы проговорили, что в этом году мы очень большую поддержку получили от волонтерских организаций, от Совета молодых предприятий. Вот они сами сегодня выражают желание поработать не только внутри предприятия, но и на каких-то внешних территориях. То есть сделать благое дело в отношении общественных мест. И, честно говоря, они проявляют такую активность, что директора порой говорят: слушайте, что вы им там рассказали, что они так просят нас, чтобы был организован отряд, соответствующая экипировка, которая символизировала то или иное предприятие. И они хотели бы, чтобы это стало частью страницы истории тех или иных учреждений и организаций. Мы это поддерживаем. И в качестве, как говорится, подарков, слова благодарности, открытие, чай. Ну вот последний проводили в Останинском парке субботник дружбы народов вот Российской Федерации, города Екатеринбурга. Там даже была полевая кухня, праздник, концерт, гармошка. То есть это превращается уже в некий праздник отдыха и труда, как это было в свое время на 1 мая.
0: Так, по сути дела, это накануне 1 мая все и происходило. Тут ведь просто от календаря все зависит, но плавающие слегка даты субботников. Субботники и в других ведь местах Кировского района происходили.
1: Да, и они у нас проходят и на ЖБИ, и в Комсомольском районе, и в Пионерском районе. Ну, то есть мест, локаций порядка где-то 12, которые мы организуем. Но я хочу сказать, что в этом году нас очень активно поддержали жители всех районов и управляющие компании. Мы уже с апреля, с начала апреля месяца объезжали, вот смотрели, в каком состоянии находятся дворовые территории. И вот в последний объезд, который у нас был 28-30 апреля, мы просто, ну, удивились той огромной работе, которая была проведена на территории домов. Площадки все вычищены, мусор убран, кое-где уже появились цветы, скамейки покрашены. То есть жители готовы сегодня принимать участие вот, в благоустройстве своих дворовых территорий. Им нужно просто в этом помочь, организовать, и они просто сворачивают горы труда, и молодцы.
0: Нужно помочь, а разве не помогают? Ведь, по идее, любая управляющая компания должна иметь у себя в запасе мешки, перчатки и прочий инвентарь, потому что готовы, что в любой момент к ним подойдет инициативная группа и скажет: а мы хотим субботник провести.
1: Да, вы правы, поэтому к этому мечнику готовились, и мне кажется, мы его провели достаточно на высоком уровне, и самое главное, с очень хорошим общественным таким подъемом.
0: У нас в редакции живут несколько кировчан, в том числе ЖБИ. Вот говорят, что ну, на глазах город преображается, действительно становится чище. Вот именно за счет уборки. Но теперь мы еще и знаем, что за счет инициативных групп. Андрей Александрович, про дендрарий вы сказали. Он все-таки... Я хочу просто понять, он закрыт?
1: Он сегодня закрыт на просушке.
0: Все
1: да,
0: еще?
1: Да. Ну, все-таки погода была пока
0: жара,
1: еще мокрая.
0: Там уж все высохнуть
1: должно. Давайте так, я вот немножко еще отойду. По зиме. Зима в этом году была очень снежная. Вот ДЭО Кировского района за сезон 24-25 год вывез 72 тысячи тонн снега. Вот. А за сезон 25-26 с этой же площади, с этих же улиц он вывез 170 тысяч тонн снега. То есть практически в 2,3 раза больше. Снега в этом году много. Он напитал почву, поэтому ну, дендропарк у нас все-таки это такое учебное и экологическое мероприятие, хотел сказать, парк. Да? Поэтому там, конечно, этому уделяется большое внимание. И второе, он все-таки находится в реконструкции. Поэтому, когда он просохнет, какая-то часть будет открыта. Вот, все равно народ туда идет и прорывается, а какая-то частями будет закрываться под проведение работ. Это вот тропиночная сеть, вот, завершение по электрификации, ну и, соответственно, МАФы, все, что положено. Но хочу сказать, вот даже сегодня два вот этих вот маленьких озерца в обрамлении белых камней смотрятся просто великолепно. И вот с удовольствием туда, я понимаю, все приходят, видят вот эти новые обновления. Парк открывается с новой стороны.
0: Ну, пока не приходят, пока закрыто. И мне самому уже давным-давно хочется там побывать, так вот закрыто.
1: Ну, мы ходим вдоль него, пожарники, суворовцы там проводят кроссы. То есть все как бы все равно готовы к этому мероприятию.
0: В Основинский парк возвращаемся. Хотя, с другой стороны, как главу района, вас, наверное, не совсем правильно будет просить рассказать о нем чуть больше в угоду сквера на улице Мира. Но, тем не менее, на что сейчас... Можно ли вообще сейчас поставить вопрос о приоритетности какого-то из этих объектов для района или для города?
1: Я откровенно хочу сказать, что все-таки Основинский парк — это приоритетность. На самом деле, когда 8 районов по 2, это по 16 и еще один 17, проектов, да, все равно нужно выставлять какие-то приоритеты. Где наибольшее количество людей, где наибольшее притяжение, где мы можем создать площадку, ну, грубо говоря, событийных мероприятий. Мы уже давно с вами говорим о том, что ЦПКО, да, и площадь 5-го года, они не выдерживают 1 600 000 человек. В каждом районе должен быть какое-то свое место, свой парк, свое точка притяжения. И, по сути дела, на сегодняшний день за 8 лет существования вот этого проекта привлечено 1 400 000 денег из федерального бюджета, и практически в каждом районе появились такие объекты притяжения. Это и Уралмаш, парк летнего Уралмаша, да, это 22-го партсъезда, это Преображенский, Солнечные аллеи, Зеленая роща, вот сегодня 50 лет ВЛКСМ. То есть это все, и мы хотели бы, что Основинский парк стал бы неким центром, вот, притяжения событийных мероприятий, просто каких-то мероприятий, отдыха, кроссов, ну, то есть занятий спортом. Мы даже уговорили в прошлом году, ну, не так скажем, мы обратились, и милиция пошла нам навстречу. Сегодня организовано патрулирование в дневное и вечернее время парка, чтобы там не было, ну, наших уважаемых товарищей-закладчиков, чтобы там всегда был порядок. Слушай, я вот с удовольствием, и народ подходит и говорит: спасибо большое, наряд ходит. Вот, подходит к людям, что-то спрашивает, да и их, на самом деле, присутствие уже, ну, делает это все более организованным, более приятным. Поэтому, конечно, Основинский парк как точка притяжения для Кировского района очень важна.
0: Вот вы сейчас перечислили, помимо этого, парк 22-го партсъезда, летний парк Уралмаш, Зеленую рощу, Преображенский. Так и хочется спросить, а ну-ка тест такой, экспресс для наших радиослушателей, а что объединяет все эти парки? А то, что все они в свое время участвовали в голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» и были, соответственно, благоустроены, да, в разное время, да, в разные сроки, и парк 50 лет в ЛКСМ, он и сейчас в процессе, он победил в 2024-м, в этом году начинаются работы на набережной Ольховки, потому что она победила в прошлом, Основинский или любой, кто победит в 26-м, будет благоустроен в 27-м, ну и так далее. Вот, пожалуйста, результаты. А еще один результат — это неравнодушие горожан, неравнодушие жителей, принявших участие в процедуре голосования. Один клик на госуслугах, одна встреча с волонтером на улице, 5 минут общения и так далее. Волонтеров много в Основинском парке?
1: Ну, волонтеры на самом деле там присутствуют, но не только там, все торговые центры. Вот, и мы сегодня понимаем, что просто стоять там нет смысла, а есть часы пик, это утренние часы, наше старшее поколение приходит отовариваться, да, вечернее время, вот, ну и суббота-воскресенье. Поэтому мы сегодня распределили волонтеров именно с точки зрения работы наших торговых центров, вот, места проведения всех мероприятий, которые были на субботниках, каких-то торжественных мероприятий, связанных с проведением Днем Победы, пожилого человека и так далее, везде участвовали волонтеры. Ну и, конечно, после майских праздников активность у нас возрастет, с точки зрения предприятий и организаций. Мы уже составили список, график выхода волонтеров. Там ведь не только проголосовать, но и проверить, а получилось ли у вас голосование. То есть сегодня дано задание волонтерам: ваш номер телефона такой-то, давайте мы проверим, а ваш голос-то отдан, или все-таки вы еще, не, у вас почему-то не получилось. Поэтому и такая работа проводится.
0: Слушайте, у нас же вчера как раз волонтеры были. Вот правильно говорят, что хорошая мысля приходит о мыслях. Что же мы с ними вот эту-то сценку не разыграли. Ну ничего, придут еще волонтеры, им задам
1: мы
0: вопрос.
1: Мы эту работу начали.
0: Отличная тема, Андрей Александрович, спасибо, что напомнили про нее.
1: И к удивлению людей, они говорят, я проголосовал. Когда начинаем проверять, так вы голоса не отдали. То есть вы не сделали какого-то последнего действия.
0: Вы меня на враках не поймали, а
1: и
0: вот
1: все,
0: поймаете.
1: Говорит, я готов проголосовать, и волонтеры ему помогают. И, конечно, ну вот середина мая и июнь мы активизируем работу со студентами, потому что это завершающий как бы, этап у них, и там сессия начинается, зачетная неделя. Они все в общежитиях учатся, и вот прошлый опыт подсказывает, что не именно в учебных заведениях, а в общежитиях. Там это проще, там они открытие, и, собственно говоря, мы вот этот фактор тоже будем использовать. Назвав такой большой спектр работы, конечно, без помощников, волонтеров, активных, которые целеустремлены к этой деятельности, мы, конечно, не сможем. Поэтому мы привлекаем все возможности.
0: До 12 июня либо встречайте на улице волонтера, либо на госуслугах. На официальном портале Екатеринбург.РФ вся подробная информация о голосовании приведена. Андрей Александрович, у нас, поскольку около полутора минут остается, с наступающим и вас, и нас всех великим праздником Победы. Кировский район особую роль, конечно же, в этом сыграл. И тогда, и сейчас в сохранении и приумножении традиций. Поэтому вот такое заключительное предпраздничное слово сегодня.
1: Кировский район был создан в 43-м году. Это вот великая операция по перемещению 600 организаций и предприятий из Центральной России сюда, на Урал и Сибирь, из которых 378 в городе Екатеринбурге. И когда создался огромный район, разделили на Кировский, Октябрьский и Чкаловский. И у нас дата создания — это 26 июня 1943 года. Мы рождены в Великую Отечественную войну.
0: Эту программу вы всегда можете найти и послушать на странице «Город ФМ» ВКонтакте или на нашем канале на Рутьюбе. Там же можете поделиться с друзьями. Ну и вообще, благодаря нашим социальным сетям, «Город ФМ» с вами будет всегда круглосуточно в любое время. Андрей Корюков, глава администрации Кировского района Екатеринбурга. Благоустройство, голосование за парки, предстоящий праздник Победы, жизнь активная. И очень хорошо, что она лишний раз доказывает Екатеринбург – город неравнодушных. Андрей Александрович, еще раз огромное вам спасибо и ждем снова в студию.
1: Всего доброго, спасибо. С праздниками.
0: Прямо сейчас у нас новости, ну а потом продолжим эфиры. Оставайтесь на нашей частоте.

0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области информация о бесплатном такси для участников СВО оказалась фейком. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В сети зафиксированы попытки распространения сфабрикованных документов и поддельных скриншотов новостей. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях, призвали в ведомстве. Ранее свердловские СМИ получили электронное письмо, сфабрикованное под официальный релиз Департамента информполитики региона, однако обладающие очевидными признаками фейка. Там сообщалось, что в период предстоящего празднования Дня Победы ветераны СВО смогут бесплатно ездить на такси. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки и сети от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная и сети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. В преддверии Дня Победы специалисты Екатеринбурггазы провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов уральской столицы. Сейчас в городе действуют 3 вечных огня. На площади Коммунаров, на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, в юго-западном районе и в поселке Широкая речка. На мемориале в честь воинов-жителей поселка, погибших в боях за свободу Отечества. Этот вечный огонь был зажжен в прошлом году к 80-летию Победы. Специалисты компании признаются, что во время техобслуживания нередко находят в чашах вечных огней мусор, монеты и другие мелкие предметы. Все это в обязательном порядке извлекается, чтобы привести мемориал в надлежащий вид.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: с мечтой.
1: В Екатеринбурге 3 часа дня.
2: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Водительские удостоверения будут признавать недействительными, если водители откажутся от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в Федеральный закон о безопасности дорожного движения и статью 10 закона о персональных данных. Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение 3 месяца пройти освидетельствование, говорится в документе. При отказе автомобилиста от такого освидетельствования права будут аннулированы. Изменения в закон вступят в силу с 1 марта следующего года. Уникальные объекты для обслуживания критически важной IT-инфраструктуры. Модульные дата-центры производят на Среднем Урале. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение. Компания «Датарк» организовала полный цикл производства модульных центров обработки данных. От проектирования и металлообработки до оснащения инженерной инфраструктуры. Компания первой в России реализовала высокоплотный проект модульного ЦОДа с нагрузкой на стойку 30 кВт. Сейчас готовится второй дата-центр мощностью 50 кВт на стойку. Продукция уральского предприятия занимает 22% российского рынка модульных ЦОД, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что развитию IT-инфраструктуры на уровне государства и региона уделяется особое внимание. Такие модульные решения становятся все более востребованными, особенно для локаций с энергетическим профицитом. Познакомиться с возможностями компании, а также других производителей Среднего Урала можно будет на выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Это единая дата для всего жилого фонда. Традиционно социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь, написал мэр в своих соцсетях. Он добавил, что после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам, чтобы осенью штатно войти в следующий отопительный период.
4: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Гость в студии.
1: Друзья, мы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Новгородова, радио Город ФМ, частота 107.6. И сегодня удивительное сочетание в гости качеств интересных, иногда даже несочетаемых. Ксения Бужская. Может, сегодняшний гость, я ж на Бужской гость немножечко да, запнулась. Ксения, здравствуйте. Писательница, журналист, евангелист Алисы, неугомонный человек, который не один в нашей студии.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения. Спичрайтер Алисы — это то, что нас интересует, конечно, больше всего. И, конечно же, я помучила искусственный интеллект с тем, чтобы он про вас рассказал, ну, как будто бы сам, как будто бы сам он чувствует. В итоге, знаете, до чего мы договорились? В итоге он мне уже сказал, но я пользуюсь определенной нейросеткой своей любимой, не всем привычной GPT-шкой. И он мне говорит, ну, уже успокойтесь, представьте человека как личный психолог Алисы. Я думаю, ну, ладно, пускай будет так. Так что у нас в гостях личный психолог и спичрайтер Алисы.
2: Евангелист все-таки, потому что спичрайтером я была, когда нужно было все-таки какие-то тексты для нее писать, а евангелист — это скорее ну, такой популяризатор технологий.
1: С психологом не спорим.
2: Спасибо.
1: Я спросила, с психологом не спорим? Ну окей, все, пускай будет так, а может быть и закрепиться, между прочим. Но в этом же есть доля правды. Если вы формируете характер, если вы формируете то, что мы видим снаружи, формируете юмор, то это можно назвать психологией и...
2: Ну, наверное, скорее это можно назвать воспитателем и каким-нибудь продюсером. Не знаю, скорее, я бы психологом это не назвала, но в какой-то степени формирование личности там, конечно, присутствует.
1: Там вообще личность присутствует?
2: Да.
1: Ну, Ксения, ну какая там личность?
2: Ну, такая, зарождающаяся.
1: Ну, всерьез? Мы всерьез сейчас говорим о том, что в Алисе, в любом искусственном интеллекте может быть что-то похожее на личность.
2: Но мы всерьез говорим о том, что есть какой-то документ, который описывает характеристики и какие-то критерии характера. Дальше нейросеть на основе этого документа обучается, и каким-то образом эти черты характера в ней проявляются.
1: А расскажите технически, что это за документ, как он выглядит и как вы над ним работаете?
2: Этот документ называется «Библия персонажа». Это такой сценарный термин. Это большая достаточно простыня, в которой описаны все подробно черты характера голосового ассистента тогда и сейчас уже нейросети. И, в общем, то, как она реагирует на разные темы, как она отвечает на разные вопросы. В общем, и дальше на основе этого документа есть множество инструкций, с которыми работают уже AI-тренеры, когда обучают.
1: К этому документу прикладывали руку только вы или еще ряд людей? Имеется в виду вот к базовой?
2: Ну, изначально автор этого документа Володя Гуриев, журналист, а я уже была вторым человеком, который пришел и дальше апдейтил эту Библию годами.
1: Мы что-то можем ответить тем людям, которые говорят, ой, Алиса, ты такая жесткая, ой, Алиса, ты не понимаешь юмор?
2: Мы можем ответить, что любой человек даже, в общем, обучается и постепенно начинает понимать какие-то вещи, которых он раньше не понимал. Вот нейросеть — это такой ребенок, да, который учится каждый день, учится гораздо быстрее, чем человек. Поэтому я думаю, что это скоро произойдет. То есть он научится, любая нейросеть, научится шутить, научится там, быть хорошим другом, психологом и так далее.
1: Страшно говорить, что нейросеть когда-нибудь станет психологом.
2: Не страшно, мне кажется. Сейчас так много плохих психологов, что...
1: Сейчас огромное количество психологов, которые закончили двухмесячные курсы и пытаются психологию вылечить и от рака, и детские травмы, это правда. Но такое ощущение, что искусственный интеллект ничем не лучше.
2: Пока да.
1: Вы сказали, что Алиса — это ребенок. В каком возрасте это ребенок примерно?
2: Ну... Технически ей 8 лет, а вообще говоря, ну так психологически ей 30.
1: Просто поясните.
2: У нее как у животных, там, год за 5.
1: Еще раз объясните. Технические инструменты мы поняли. 8 лет, это правда, мы все с ним живем, мы все с ним учимся общаться, учимся коммуницировать. Буквально вот сегодня с утра я с ней коммуницировала. Но этот ребенок, который учится, когда-то вырастет до уровня полноценного собеседника. Ну, как будто бы 30 лет — это уже тот срок, когда надо бы.
2: Но я думаю, что она уже вполне полноценный собеседник. Понятно, что это пока там, не академик и не в достаточной степени человек, но, тем не менее, она учится и учится гораздо быстрее, да, человек. То есть уровень ее знаний точно уже выше, чем у любого выпускника вуза, например. Ну, просто потому, что у нее есть доступ ко всей информации.
1: Это ничего, что я вот так вот смотрю на вас и спрашиваю за Алису. Вот отвечайте сейчас. Вы вообще вот как будто бы вот, как будто бы вы в ответе за то, за все то, что творит эта нейросетка.
2: Ну, в каком-то смысле, да.
1: Вы сделали для понимания литературы, для того, чтобы подружить новые технологии и наше восприятие новых технологий с литературой, очень много. Мне кажется, даже больше, чем некоторые там литературные вузы, например, чем некоторые маститые писатели. Но я не знаю никого, кто начал бы открыто говорить о том, что, ребят, можно и ишечку, и знак искусственного интеллекта не ставить, и пользоваться, и идеи генерировать, и советоваться по поводу персонажей, и план составлять, и при этом быть большим литератором, писать книги, писать произведения. Вот когда вы впервые громко вслух об этом сказали, было страшно, что сейчас сообщество накинется, скажет: «Ксения, вы не настоящий журналист и писатель».
2: Вообще, если честно, не было, потому что на самом деле, как только появилась технология, и мы выпустили первый сборник рассказов «Механическое вмешательство», написанный вместе с Алисой, где участвовала не только я, а еще 15 авторов, мне всегда задавали эти вопросы, как этим пользоваться, и более того, меня приглашали в вузы, в разные, в общем, образовательные институции, литературные школы и прочее, чтобы я прочитала об этом лекции. Я столько об этом говорила, и я видела, какой отклик на эту тему, что мне было совершенно никогда не страшно. И на самом деле, кто если, ну, как обучать людей, если ты им не покажешь на своем примере, как ты это делаешь. И я рассказывала, что в таком романе я вот так использовала, а в этом вот так, и никогда в жизни. В общем, я не сталкивалась с какой-то негативной реакцией. Поэтому для меня было, в общем, большим удивлением, что сейчас это вызвало такой резонанс, потому что на самом деле я об этом говорила много, всегда и часто. Ну, возможно, это были, может быть, не какие-то массовые аудитории, поэтому это не вызывало такой бурной реакции. Но в целом, нет, мне не было страшно, потому что, в общем, это нормальная абсолютно такая работа с отношением людей к новой технологии. Мне кажется, что это пройдет. Ну, то есть это реально такая вот первая болезненная реакция, когда вдруг много людей сразу услышало о том, что есть какой-то инструмент, который они отрицают и который им сложно принять, ну вот, который уже может что-то, в общем, даже осмысленное делать.
1: Знаете, а мне кажется, что не пройдет еще 10 лет, мы точно будем сопротивляться. Я не верю, я не могу себе представить, что маститые авторы вдруг возьмут и скажут: ну окей, давайте попробуем немножечко там с GPT-шкой поработать. Что Алексей Иванов, который до сих пор пишет от руки, сейчас пойдет и скажет: а вот сейчас мне контент-план набросает GPT. Я
2: нет,
1: не верю.
2: Есть разные авторы. Понятно, что, допустим, не знаю, Лев Николаевич Толстой до самой смерти писал руками Софьи Андреевны, например. А там в то же время какие-нибудь более молодые авторы в то время, возможно, уже начали, не знаю, печатать на печатной машинке. Я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, что это как любая технология. Понятно, что кто-то начнет пользоваться быстрее. Я в целом, ну, всегда стараюсь пользоваться любыми новыми технологиями, которые появляются, да, и не обязательно там GPT, понятно, что 20 лет назад никакой GPT не было, но были какие-то новые технологии, они появлялись все время, да, там, не знаю, системы аналитики, которые там позволяли быстро посчитать аудиторию или еще что-то, и я тоже, в общем, училась этим пользоваться и пользовалась, а были люди, которые это отрицали и там, не знаю, ходили с бумажками, проводили опросы. Ну, то есть есть всякие разные вещи, которыми важно начинать пользоваться быстро, потому что тогда у тебя появляется некоторое преимущество. Ну, по крайней мере, не знаю, в работе точно.
1: Помимо искусственного интеллекта, что сейчас, какие еще новые вещи могут помогать литератору, писателю и поэту? Ну, может быть, приложения какие-то?
2: Нет, вот это, кстати, я не знаю. Я точно знаю, что они есть. Есть приложения для писателей. Я пыталась этим пользоваться, даже что-то скачивала, устанавливала. Но я просто не вижу большого в этом смысла, потому что это скорее такие сценарные инструменты. Для сценаристов, наверное, они действительно помогают, потому что они скорее помогают структурировать текст, если действительно нужно разбить его на какие-то куски. Ну, вот, собственно, то, что я делала с искусственным интеллектом, конкретно там в дегустации просила составить план. Ну, по сути, появилось эпизодник, потому что это был аудиосериал. Вот для них есть очень много инструментов, которые позволяют сделать абсолютно то же самое без всякого искусственного интеллекта. Просто есть приложение, куда ты загружаешь текст, он его разбивает точно так же на главы, там помогает тебе, в общем, работать с этими эпизодами внутри этого документа. Мне просто это было никогда не нужно, потому что, в общем, эти приложения, они ничем не отличаются от обычного Word'а. Просто есть еще всякие опции, которые позволяют технически этот текст, ну, как-то, в общем, удобнее располагать в пространстве.
1: Вы, в обязанности литератора входит читать много книг. Ну, это же... Что у вас записано в трудовой книжке?
2: В трудовой книжке у меня написано, кажется, старший копирайтер.
1: Старший, в обязанности литератора и старшего копирайтера входит читать... все то, что выходит вокруг.
2: Ну, конечно. То есть понятно, что я всегда шучу, что я не читатель, я писатель, но на самом деле, естественно, любой писатель должен быть читателем прежде всего.
1: Так вот, когда вы читаете что-то новое, вы всегда можете увидеть, ваши последователи пользуются ИИ или нет?
2: Я, честно говоря, не ставлю такой задачи. И потом, ну, а зачем мне это знать? Ну, то есть у меня есть всего...
1: Ну, вот какая-то болезненная поковыряться палочкой. А вот здесь он воспользовался... искусственным интеллектом.
2: Нет, мне вообще не интересно. Я, правда, отношусь к тем людям, у которых есть только один критерий, нравится или нет. Ну, то есть, если это хороший текст, то мне все равно, как он написан. Левой ногой, ночью в телефоне, за полчаса или за 8 лет. Ну, то есть, это, правда, не важно. Если текст хороший, то у меня нет вопросов к автору, как он это сделал. Если текст плохой, то мне тоже все равно.
1: Если нитки не торчат, то, собственно говоря, какая разница, помогал тебе искусственный интеллект или нет?
2: Да, история с, конечно, этой цитатой, ну, понятно, что она вызвала тоже такую реакцию, но там речь шла о конкретном куске, про который я тоже много рассказывала. Я специально, то есть, понятно, что мы создаем какой-то инструмент, мне нужно понять, как он работает, мне в целом интересно понять, как он работает, то есть я с удовольствием... всегда этим пользуюсь, чтобы узнать, ну, на какой это, в общем, стадии, можно ли этим пользоваться. Потому что на момент, когда мы создавали механическое вмешательство, этим пользоваться было, ну, еще достаточно рано и практически невозможно.
1: Ксения, давайте мы с вами продолжим после небольшой паузы. Ага. Как вы преодолели вот это невозможно?
0: Свидетельство СМИ «Город ФМ-176 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Друзья, мы снова с вами. Ксения Бужская, мой собеседник сегодняшний. Очень хочется поспорить по поводу каждого тезиса, который она здесь говорит. Я думаю, что у вас тоже есть большое количество вопросов. Ксения, мы с вами закончили на той мысли до паузы о том, что нам как будто бы вообще все равно, помогал ли искусственный интеллект, не помогал ли в рамках того или иного произведения. И тем не менее, вы когда читаете, профессиональный взгляд же цепляется за что-то.
1: А у меня нет профессионального взгляда, я не редактор. Ну, то есть я читаю текст как читатель, и он мне должен приносить удовольствие, как любой текст. Если он мне не приносит удовольствие, то я закрываю книжку, и, в общем, мне все
0: равно. Как будто бы это отсутствие профессиональной деформации, и это хорошо. Обычно специалисты, всегда музыканты, композиторы, они слушают музыку и там обращают внимание на гармонии, еще на что-то. Режиссеры, как вот здесь выстроена сцена, как подобраны актеры. А вы спокойно можете читать, вообще ни на что не отвлекаясь.
1: Ну а зачем? То есть я не очень понимаю, зачем читать. Есть такая работа, называется редактор. Вот он сидит, и у его задачи входит выискивание проблем, повторов, каких-то неудачных мест, неудачных метафор. У меня нет такой задачи. То есть это не моя работа. Мне интересно читать текст просто как цельное какое-то произведение, как текст. Да? Вот есть тексты, которые правда цепляют непонятно чем, и которые тебя затягивают, и куда ты за ними идешь, и все там чувствуешь. А есть тексты абсолютно никакие, ты открываешь и закрываешь. И то есть в этом смысле мне все равно, насколько это профессиональный автор, насколько это какая-то книжка, которая всем нравится, насколько это должно быть хорошо или плохо. Ну то есть ты все равно всегда ориентируешься просто на свои ощущения в этом смысле.
0: Какие 5 книжек вот сейчас из последнего вы прочитали и нам порекомендуете?
1: Вера Богданова «Царствие мне небесное». Собственно, пожалуй, и все, потому что за последнее время... Сейчас надо просто про это подумать, потому что я, честно говоря, не помню. У меня память как у рыбки Дори, я реально... прочитала и забыла. Я на самом деле сейчас читала, перечитывала Макса Фриша «Homo Faber», и это хорошая книжка, я ее могу смело порекомендовать, но это не новая книга, далеко. И вот сейчас я читаю Наталью Гинзбург «Все наши вчера». И я с удивлением обнаружила, открыв эту книжку, что это итальянская писательница. Я была уверена, что это какой-то российский автор, какой-нибудь советский. Вот, поэтому, пока не могу сказать, рекомендую
0: или
1: нет.
0: Да, давайте на этом и остановимся. Для вас есть какая-то граница моральная либо техническая? Вот это я готова делегировать, а вот это нет. Вы какой нейросеткой пользуетесь?
1: Я пользуюсь, понятно, Алисой, Джеминай и Клодом. И чатом GPT иногда. Что можно делегировать? Рабочие задачи, мне кажется, в основном абсолютно все. Я точно делаю презентации с помощью нейросети Гамма. И это ужасно удобно. Я делаю аналитическую всякую работу. Ну, то есть на работе, короче говоря, я использую много, и это, в общем, логично. Было бы странно, если бы я не использовала. А в писательской работе, мне кажется, классный пример с дегустацией, что действительно составить план романа, особенно если ты не структурный человек и обычно этого не делаешь, это действительно очень полезный инструмент, потому что он сразу помогает, составить такую, я не знаю, какую-то дорожную карту, чтобы было проще начать и закончить, и вообще понимать, куда мы едем, потому что, как правило, в своих предыдущих романах у меня не было никаких планов, и я вообще не знала, чем этот текст закончится. То есть он куда-то уводил меня, и уводил. Это тоже неплохо, это тоже метод, но иногда просто, когда ты особенно пишешь роман, ограниченный, не знаю, какой-то темой, или это исторический роман, или жанровый роман, короче говоря, там очень полезно сделать план, и в этом смысле он может очень помочь.
0: Я когда познакомилась с вашими 300 жалоб на Париж, я подумала, что какой же это крутой формат. Ты о чем-то хочешь рассказать, не придумал, возможно, картину, как ты и в каком виде. Пожалуйся. Или наоборот, похвали. Просто перечисли. И это же так круто. Я даже придумала свою книгу, которую напишу с 300 жалоб.
1: На что?
0: 300 жалоб на работодателя. Вот такой анонс появился благодаря нашей сегодняшней гости. И тем не менее, про 300 жалоб, про 300 жалоб на Париж. Есть такое ощущение, что вы уехали. Ксения провела какое-то время во Франции. Сколько?
1: 4 года.
0: 4 года. Это была иммиграция, это было путешествие, это было что, набор опыта?
1: Ну да, наверное, в принципе, это была иммиграция. И, в общем, когда я там была, мне казалось, что все это вот навсегда. И я очень страдала по этому поводу, ровно поэтому появилась эта книжка. Но на самом деле ничего не навсегда, поэтому можно было так и не страдать.
0: Как так получилось, что вы вернулись? Если, ну, иммиграция — это навсегда. Я уехала, я покинула страну. Как случилось, что вы вернулись? Расскажите, если это, если это интересно.
1: Очень просто. Меня пригласили на работу в Яндекс, и, в общем, все.
0: И всего-то не хватало работы в интересной компании, чтобы вы покинули Францию?
1: Ну, в общем, да.
0: А уезжали тогда почему? По какой причине? Потому что не было интересной работы?
1: Ну, по разным причинам, по совокупности причин.
0: Когда вас пригласили на работу в Яндекс, как вы думаете, чем они руководствовались, выбирая именно вас?
1: Ну, я тогда пришла на другую должность, это было даже не в Алисе, это должен был запускаться проект медийный, а я работала в медиа много, долго, в общем, к тому моменту уже лет 15, и меня пригласили на должность главного редактора этого проекта. Он просто потом не запустился, тоже там по ряду внутренних причин, но так получилось, что я оказалась в Алисе.
0: Как так получилось? И несете ли вы какую-то моральную внутреннюю ответственность за то, что, ну вот, и этот инструмент говорит так, как я ему подсказала. А вдруг он ляпнет что-то не то?
1: Ну, сейчас у меня нет какого-то чувства вот этой коллективной ответственности, потому что все-таки нас там сейчас очень много. У нас редакция, в которой, ну, больше 70 человек. Это только редакция Алиса. Еще есть редакция, как бы, технологии, в которой больше 300 человек. Все эти люди как-то ориентируются и на Библию, и на инструкции, которые там мы писали в самом начале. Поэтому сейчас уже это просто огромная, правда, редакция, огромная коллективная работа. Поэтому я, наверное, чувствую себя в некотором смысле ее, ну, я не знаю, как это даже назвать, сложно сказать, основатель, ну, наверное, такой носитель ДНК бренда, то, что называется. Но сейчас я уже практически не влияю на то, что она говорит, потому что все-таки, когда она стала нейросетью и большой, да, лингвистической моделью, это уже совершенно другая история. То есть, когда я как спичрайтер писала за нее тексты, и это была моя ответственность, потому что ровно этими словами она и говорила. Это было одно. Сейчас понятно, что мы можем на это влиять только каким-то направлением. Да, сказать, вот это хорошо, это плохо. И мы этим и занимаемся. Да? Мы размечаем данные, говорим ей, что вот здесь давай так, а здесь давай по-другому. Но по большому счету это уже инструмент, ну, который работает сам. Она сама генерит свои ответы, и мы можем на них влиять вот опосредованно.
0: И тем не менее, мы с вами за эфиром говорили что-то про резкость Алисы. А вы очень немножечко даже так расстроены, сказали, нет-нет-нет, она уже давно не резкая. Вот расскажите, почему вы так отреагировали?
1: В некотором смысле действительно расстроена, потому что изначально Алиса обучалась на русскоязычном Твиттере, ровно поэтому она получилась такая, какая она получилась, да, резкая, харизматичная, дерзкая и все такое.
0: Я знаете, к чему? А почему вы обиделись на резкое? Это же нормально, это здорово, это
1: нет,
0: характер.
1: Нет, я не обиделась как раз. Я к тому, что обидно, что сейчас это не так, потому что это действительно было частью ее идентичности, и хотелось это сохранить. Когда у тебя появляется такой мощный инструмент, ты уже не можешь в должной степени влиять на то, как она это делает. И поэтому, да, сейчас она в большей степени доброжелательная, милая и все остальное. Потому что если бы мы оставили вот ту дерзость, которая была у нее в начале, потому что она была человеческая, да, и потому что мы ее там прописали и пытались ее как-то воспроизводить, то это было бы сейчас практически неуправляемо, потому что, понятно, что нужно построить какие-то границы, да, чтобы это не было слишком резко или там слишком как-то дерзко. Поэтому эти границы сейчас очень такие жесткие, и она перестала быть, в общем, такой,
0: какой она была. У вас в команде есть психолог или философ, те, кто как раз отвечает за толерантность, за вот это «слишком»?
1: У нас есть документ, огромная этическая инструкция, которая, в общем, это регулирует. И психологи у нас тоже есть, да. То есть в команде есть много разных людей, которые, в общем, на это как-то влияют.
0: А вот за эту фразу Алисину какую? А вот это было обидно. Это вот вы в ответе, кто формулировал?
1: Вот сейчас обидно было, да. Это еще Володя Гуреева фраза.
0: А какая ваша? Какие-то еще
1: привет
0: остались?
1: От старых штиблет, так привет, моя бабушка от старых говорила, штиблет. Когда колонку настраивала, да.
0: Вот, пожалуйста, привет от нашей бабушки Ксении Бужской, которая до сих пор, она еще так говорит?
1: Нет. В колонке, наверное, не знаю, честно говоря, мне кажется, что тоже нет, потому что уже тоже должна, в общем, сама все это делать.
0: Ксения, вы у нас не просто так в городе. В рамках фестиваля «Зеленая строка» сегодня в Веермолле можно будет что? Пообщаться с вами, послушать вас? Что можно
1: сегодня
0: будет сделать?
1: Сегодня будет презентация моего нового романа, аудиосериала «Дегустация», нашумевшего, как можно справедливо сказать. И можно будет, да, задавать вопросы, подписать книжки, что угодно.
0: Про дегустацию большое количество вопросов и споров. Не обидно ли вам за то, что эти вопросы связаны вот с тем же самым искусственным интеллектом, а не с литературной вашей природой?
1: Вообще-то обидно, конечно. Потому что, на самом деле, мне кажется, это моя первая, такой в каком-то смысле фантастическая жанровая книжка, и мне кажется, она получилась, потому что действительно там такое количество разных линий, которые, в общем, мне удалось с помощью хорошо искусственного интеллекта, потому что он мне писал план, переплести. Там история была в том, что, в общем, сюжет, который я придумала, и там было три страницы, в общем, этого сюжета, я его дала нейросети и попросила это разбить на равномерные главы, потому что в аудиосериале есть некоторые ограничения, да, там должны быть ровные по объему главы. В общем, это все технические штуки, которые мне нужно было, в общем, как-то сделать, и для меня составить такого рода план, довольно сложная задача. Поэтому... Да, много по этому поводу всякой разной критики, которая, мне кажется, не совсем справедливая, но я просто, в общем, наблюдаю и очень надеюсь, что из этого получится когда-нибудь настоящий сериал, потому что он написан как сериал.
0: Ксения, мы с вами прервемся. У нас новости Екатеринбурга. Послушаем новости и снова к вам.
2: Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Объем выдачи рыночной ипотеки в России в апреле этого года составил около 100 миллиардов рублей. Это в 4 раза выше показателей аналогичного периода в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. По данным организации, в целом в РФ объем выдачи ипотеки по рыночным ставкам в апреле на 17% превысил показатели марта. При этом в апреле прошлого года этот показатель был почти в 4 раза ниже и составлял около 25 миллиардов рублей. В банке назвали такой рост прямым следствием снижения ставок кредитования и адаптации рынка. По итогам апреля доля рыночной ипотеки в России приблизилась к уровню в 40% от общего объема. Роспотребнадзор определил перечень запрещенных для участников ЕГЭ действий во время экзамена. Согласно утвержденному ведомством документу, находясь в пункте проведения ЕГЭ, недозволено выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Помимо этого, экзаменуемым запрещено иметь при себе мобильные телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме разрешенных к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или или электронные экзаменационные материалы передают РИА Новости. Им не позволено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Кроме того, во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение этих правил школьника удалят из пункта сдачи экзамена. Ему выдадут соответствующий акт. Второй экземпляр документа направят в государственную комиссию. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Друзья мои, и снова Ксения Бужская. Сегодня у меня в гостях. Прекратили разговаривать про искусственный интеллект. Долой Алису. Привет от нас, от наших штиблет туда вот уходит в первые две части нашей программы. Давайте поговорим про вашу новую книгу. Сюжет крутится вокруг двух главных героев. Расскажите, пожалуйста.
1: Там два главных героя, да, писатель Глеб и его герой, повар Егор. В общем, история о том, что писатель... И это такая история про, на самом деле, писательскую кухню, как она устроена и как какие-то люди, какие-то вещи, какие-то темы и события попадают, вообще-то говоря, в книги. То есть мы, можно сказать, в прямом эфире наблюдаем, как формируется вот этот вот писательский дискурс, как в книгу попадают какие-то вещи. И вот этот писатель, он находится в каком-то кризисе среднего возраста и просто в писательском кризисе и так далее. Он едет, летит на самолете в Париж через Стамбул. И, в общем, там с ним происходит некоторая метаморфоза, и не сразу, но когда он приходит в прачечную, и он попадает в альтернативную реальность. Во всех своих реальностях, в которые он попадает, он пишет один и тот же роман, и в этом романе главный герой уже вот этот шеф-повар Егор, который, в свою очередь, проходит дегустацию и начинает оказываться в телах других людей. И дальше вот путешествие по всем этим запутанным и телам, и реальностям, они пытаются найти выход в какую-то свою настоящую личность, настоящую реальность, и дальше там вопрос, что считать настоящим.
0: Я повторюсь, сегодня, 7 мая, в 17:30, наша героиня расскажет про книгу, подпишет книги. А что еще? Ответит на вопросы, сфотографируется. Вообще, я вам хочу сказать, что фестиваль «Зеленая строка» входит во всероссийский проект «Читающая Россия», один из лучших книжных фестивалей страны. Приходите в «Веер Молл», смотрите, там будут еще другие интересные гости. Почему и кто придумал вам именно этих героев? И почему кулинарию вы взяли к себе в помощники?
1: Ну, героев я придумала сама.
0: И уже немножечко Ксения оправдывается.
1: Я просто... Действительно, ну, никто, конечно, не поверит, но что делать. Вот. В общем, я... Ладно.
0: Нет, подождите, извините, пожалуйста. А я вам расскажу, почему поверит. Потому что придумывать нейросетка еще не умеет. Она умеет же собирать.
1: Почему? Она в целом умеет придумывать.
0: Это страшно.
1: Бывает по-разному, в зависимости от промпта, понимаете? Важно написать хороший промпт. Если написать хороший, то что-нибудь она придумает. Другой вопрос, что действительно придумывать, наверное, интереснее самому, но просто потому что изначально, чтобы вообще написать какую-то книжку, у тебя эта тема должна как-то тебя зажечь, и у тебя как-то там внутри гореть. Вот я пишу книги так. Я год хожу и думаю про эту книгу, она у меня внутри, там, в общем, меня начинает жрать, и дальше я сажусь ее и пишу. Пишу достаточно быстро.
0: По 20 тысяч знаков в день Ксения может писать.
1: Да, бывает по-разному. Но здесь была определенная задача, поэтому, да, получилось побольше. И, да, героев я придумала поэтому сама. Ну, собственно, Глеб, наверное, в каком-то смысле мой альтер-эго. А Егор, почему он повар? Потому что я, наверное, была голодная в этот момент. И ровно об этом есть тоже в этой книжке. Почему какие-то состояния, как они появляются в книге, как они отражаются на персонажах.
0: Это терапевтичная для вас книга?
1: Я не знаю, возможно, мне кажется, любая книга в той или иной степени терапевтична для автора, потому что все равно автор, конечно, всегда пишет, ну, если не о себе, то, по крайней мере, о тех вещах, которые его в этот момент волнуют.
0: Если хочется познакомиться с вашим творчеством ближе, с какого произведения лучше начинать? Вот у меня «Париж» первым оказался, и я поняла, что я не очень хорошо вас узнала по «Парижу».
1: Мне кажется, что можно начать с путей сообщения, потому что это, наверное, такая, ну, в каком-то смысле идеальная книжка в моем представлении, потому что, во-первых, там много намешано. Это и исторический роман, и антиутопия, и, в общем, просто современная проза, которая про сейчас на самом деле, но через вот эти фильтры. И там есть они, там две части, и они стилистически абсолютно разные. И если кому-то интересно вообще, как я пишу, можно начать с нее. Если там, женщинам, мне кажется, что классно начинать с литерали, потому что она такая абсолютно женская. И многие женщины мне сказали, что вот я как будто бы написала про них, про каждую, да. И, да, в общем, с любой можно начать, на самом деле, если
0: говорить... Сегодня имеет смысл начать с дегустации,
1: да, в конце сегодня концов. Хотелось бы начать с дегустации. Да.
0: В нашей стране вот прямо сейчас возможно писателю жить безбедно?
1: Ну, смотря какому писателю, я думаю, что Алексею Иванову возможно. В целом, думаю, что те, у кого есть экранизации, переводы на другие языки и большие тиражи, это, как правило, Young Adult, например, или какие-нибудь психологические книжки, возможно. Тем, кто пишет такую прозу, как я, и при этом у кого нет вот этого всего, ну, наверное, нет.
0: А разве настоящий профессионал должен задумываться над тем, чтобы вот мое произведение должны перевести на другие языки, оно должно быть хоть как-то ложиться на кинематографичную картинку, задумываться уже над сценарием? Просто так вот писать в удовольствие качественно недостаточно, чтобы хорошо зарабатывать?
1: Нет. Чтобы писать в удовольствие и не думать о деньгах, нужно иметь нормальную, что называется, работу.
0: Ну вот смотрите, я сейчас ни в коем случае не лезу в ваш карман, но большая часть вашего дохода литературного, писательского, от чего?
1: Литературного, писательского дохода у меня практически нет. Ну то есть это не те деньги, которые можно назвать доходом. Понятно, что у меня есть работа, а есть... Я вообще в целом в голове это воспринимаю скорее как такое, не знаю, хобби, потому что... Понятно, что там любой писатель, если он начинает писать, он уже не может не писать, потому что если он не может, то, в общем, зачем писать? Но это не про деньги история вообще. То есть если дальше это начинает приносить вдруг какие-то деньги, это большая удача и действительно редкость.
0: У вас были мысли задумываться над тем, что вы садитесь и говорите, Ксения, надо подумать, ну вдруг вот это переложит на какую-то платформу, на сериал, на киносериал. Давайте-ка над этим подумаем.
1: Я в целом,
0: вместе с вашим этим дружком яичечным.
1: Я в целом воспринимаю всегда, когда я пишу, картинками. Ну, то есть и литераль.
0: Визуальным образом?
1: Да. Угу. И литераль, дегустация абсолютно, на мой взгляд, кинематографичная история. Я просто их сразу видела, даже когда я писала диалоги, я видела, как актеры это должны говорить. Ну, то есть в целом я прекрасно себе представляю, как это должно выглядеть на экране. А в случае с дегустацией я, в принципе, видела это как сразу, как сериал. То есть я это смотрела как кино.
0: Я не знаю, почему, но у меня почему-то абсолютно Данила Козловский в роли Глеба.
1: Ну, он все-таки, мне кажется, младше, чем Глеб. То есть Глеб — это такой немножко уставший от жизни мужчина, не знаю, к 50, да, который действительно уже такой...
0: Давайте распределим роли. Ну кого, Бурунов?
1: Нет, я точно хочу Трибунцева на эту роль. Я его прямо там видела.
0: А на роль Егора? Вы знаете, что Тимофей Трибунцев не дает интервью вообще, и если вот он берет какую-то роль, то все, ее тут же на какой-то внутренний душевный Оскар можно мгновенно ставить.
1: Да, я очень его люблю, поэтому...
0: Это вы так вот, не снижая планку, вообще выбрали.
1: Ну, а что мелочиться-то? Мечтать надо по-крупному, да? И Егор... Ну, кстати, Егор, возможно, это, не знаю, Петров.
0: Саша Петров.
1: Да.
0: А вы смотрели с Сашей Петровым фильм «Почтарь»?
1: Нет.
0: Это удивительный фильм о Великой Отечественной войне, где он играет почтальона с некоторыми нарушениями здоровья, который не может рассказать тем, кому он приносит письма, о том, что это похоронка, о том, что вот убили родственника. И он что-то врет, обманывает как-то вот по-доброму, по-детски. Вот такой интересный фильм, где Саша Петров вообще не Саша Петров. И после него никто вам не скажет о том, что он везде одинаков.
1: Ну, мне в целом тоже так не кажется. Вот поэтому я вполне его там в этом вижу.
0: Все, все, главные роли мы утвердили. Ксения, вы первый день, второй день в Екатеринбурге. Где успели побывать? Расскажите, пожалуйста, мы-то знаем. Мы-то уже вместе с вами там побывали практически.
1: Я вчера побывала на кладбище, потому что писательница Анна Матвеева отвела меня на могилу дятловцев. Вот. А сегодня я планирую обойти музей. Я пойду в Синару, пойду в Ельцин-центр. И, в общем, мне каждый раз не хватает, на самом деле, времени, чтобы все посмотреть. Мне ужасно нравится Екатеринбург. Я третий раз здесь. И я думаю, что не последний.
0: И когда вы планируете все это успеть? У вас в 5 часов уже в Веермоле надо быть. Значит, ребят, если вы хотите как-то встретить Ксению Бужскую, провести экскурсию по Екатеринбургу прямо сейчас у радио «Город ФМ», но и то не факт, что вы ее поймаете. Вы когда в итоге доехали и вернулись с кладбища?
1: Ну, это было, на самом деле, не очень поздно, часов 10 вечера.
0: Мы шутили в редакции, что просто женщины без страха и упрёка...
1: На самокатах.
0: На самокатах, да, поехали, добрались и даже вернулись обратно. Ксения, последний вопрос к вам, вообще никак не связанный с искусственным интеллектом, но, конечно же, связанный с литературой. Есть ли у нас надежда с вами на то, что бумажные книги или не бумажные книги, любые книги вновь станут самым лучшим, самым элитным, самым классным времяпрепровождением для нас? Времяпрепровождением.
1: А мне кажется, что, в общем, ничего и не менялось. И те люди, которые читали книги, они продолжили их читать. Просто многие сейчас перешли на аудио, но в целом мы продолжаем читать. А сейчас еще с перебоями с интернетом заходишь в метро, и там все с бумажными книгами. Так что...
0: И в этом мы находим плюс.
1: Ну, надо же где-то находить.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Друзья, сегодня Веермол, 17:30. Произведение, дегустация. Главные роли утверждены. Ксения Бужская сегодня была моим гостем. Читайте книги.
1: Спасибо, читайте, да.

0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: 1988 году VIRTF-UPI перестал существовать, как сказали бы сейчас, в результате ребрендинга, и появилась группа Агата Кристи, однозначно самая радийная во всем уральском роке, потому что только в ее составе были дипломированные радисты, выпускники радиотехнического факультета УПИ, сегодня УРФУ. Вадим Самойлов и почти полвека спустя не забывает родной вуз. Вот фрагмент его интервью 2023 года на Екатеринбург-арене во время рок-фестиваля «Кардиограмма».
1: Планирую на моем родном радиотехническом факультете УПИ открыть с осени факультативы по исследованию оборудования, технологий для звукозаписи и производства шоу. Потому что мы сейчас все, что здесь происходит, это на самом деле работа не только творческая, но и огромная техническая работа. То есть мы будем учить как бы физику и лирику этих процессов. Пока будем работать в режиме факультатива, ну а там посмотрим. Я бы, конечно, мечтал, чтобы Екатеринбург вот стал таким городом, в котором есть большой институт, который готовит специалистов этого профиля, которые могут быть инженерами сцены, могут быть менеджерами, могут быть художниками, продюсерами, дизайнерами. И конечно, нужно понимать, что музыка идет вслед за технологиями.
0: И, как стало известно, город ФМ уже прошли пилотные факультативы лаборатории звука и света. Интерес есть, продолжение следует. Тем более с 7 мая 2026 года факультет украшает и памятная доска Агате Кристи. Ну а музыка коллектива прозвучала и на первой частной радиостанции Свердловска, которая начала вещание 12 ноября 1991 года и находилась в здании ДК Свердлова, то есть в здании, где был только что закрывшийся Свердловский рок-клуб. Более того, радиотрек могло быть самым первым во всей стране, еще советской, со 100% частным капиталом. Руководителем стал администратор рок-клуба Рудольф Стерхов, который к Дню радио специально поделился воспоминаниями.
2: Записывали на кассеты, причем на маленькие кассеты, вот, в том понимании, что кассеты, а не катушки с лентами. Записывали на кассеты, относили их в телерадиоцентр, который на Луначарского в определенное время, потому что эфир был совсем не круглосуточный, даже немного часовой, а буквально пару часов в день. В определенное время сотрудники радиоцентра включали наши кассеты, и как бы радиостанция работала в радиотрек. То, что мы крутили музыку Свердловского рок-клуба, да, это было, но это было не доминирующее звучание. Западная музыка, рок-а-попс или рок-музыка, чаще рок-а-попс, был более интересен, более привлекателен для наших слушателей. Но могу сказать, я выделял звучание, выделял трансляцию групп Свердловского рок-клуба таким образом, что делал специальные программы именно вот о нашей рок-музыке, которую так и называл «Знай наших».
0: Студия находилась прямо за сценой, на которой еще некоторое время назад выступали музыканты. Выходила в эфир по будням всего на 45 минут, по выходным на пару часов. Тогда еще не было никакого FM-диапазона, частот никому не давали. Там, где звучало радиотрек, вещало 16 часов в сутки радио «Орфей», а в 7.15 утра, далее цитируем одну из статей Рудольфа Стерхова, «За утренним чаем», «Ортодоксальные свердловские меломаны», «С томлением сердца щелкали тумблером своей радиолы», радиоприемником со встроенным устройством для проигрывания виниловых пластинок, и вместо желанной и привычной 97-й симфонии Брамса к ним без разрешения второго секретаря горкома КПСС вламывались «Битлз», «Ким Уайлд», «Элтон Джон» и кое-кто из советского рока. Правда, так продолжалось недолго. В марте 92-го появилась вторая негосударственная радиостанция Екатеринбурга «Радио Си», которую возглавил по странному стечению обстоятельств президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. И новичкам пришлось встречать рассвет на час раньше, с 6 утра, на той же частоте, где уже больше 3 месяцев звучало радиотрек. Еще одно воспоминание Рудольфа Стерхова.
2: В году 93-м или уже в 94-м, ну, я продолжал, дружил, общался с Николаем Граховым, У него было радио Си, потом уже другие радиостанции. Мы постоянно общались. И он ездил по зарубежам и привез книгу «Как делать радио». Это условное название там по-своему, видимо. Она была на английском языке. Когда уже мы с ним сделали радиостанции свои, вот как бы это трудно не было с нуля, ничего не зная в радиовещании. Мы потом стали читать эту книжку, и там вот прямо все как написано, мы так и делали, только не прочитав этой книги.
0: В наши дни никого не удивишь. Инструментальной

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Свердловской области предупредили о распространении фейковой информации от лица губернатора Дениса Паслера о гражданах Индии. Говорится в сообщении Департамента информполитики региона. Неизвестно, сделали и распространили в интернете дипфейк, в котором глава региона якобы объявила о выделении жилья индийским мигрантам за брак со свердловчанками. По данным властей, с начала года зафиксировано уже 5 провокаций в отношении трудовых мигрантов из Индии. Сообщения о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики. Размещенные материалы не соответствуют действительности, сказано в публикации. Напомню, за 3 года доля работников из Индии в Свердловской области выросла с 7,2% до 15% от общего числа квотированных мест. Ежегодная акарицидная обработка проходит в парках и скверах Екатеринбурга. Подробнее о ходе работ рассказали журналистам на пресс-туре в парке Комвольного комбината. По словам замдиректора учреждения Дмитрия Метелева, в этом году екатеринбургское лесничество обработает от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров городские леса, еще 70 гектаров приходится на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. В ближайших планах парк имени Владислава Агафонова и парк турбомоторного завода. На текущий момент чистыми зонами уже являются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Обработка одного парка занимает в среднем от 2 до 4 часов в течение 2 дней. После нее, пока препарат активно действует, доступ на газоны, особенно с домашними питомцами, запрещен. Средство может вызвать аллергию или отравление. Движение транспорта по мосту на улице Малышева до 31 мая организовано по 2 полосам вместо 4, по 1 в каждом направлении. Строители приступили к ремонту деформационных швов на четной стороне путепровода. В связи с этим автобусные маршруты изменят схему движения. Автобус номер 80, парк Победы, 40 лет ВЛКСМ, при движении в сторону конечного пункта 40 лет ВЛКСМ, пойдет следующим образом. Егоршинский подход, дублер Сибирского тракта, 40-летие комсомола. В обратную сторону без изменений. Автобус номер 49, ТЦ «Мега» ЖБИ при движении в сторону конечного пункта ЖБИ пойдет по Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой. В обратную сторону без изменений. 54-й Краснолесье Синие Камни и 054-й Синие Камни Ритейл Парк Солнечный при движении в сторону конечного пункта Синие Камни пойдут следующим образом. Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневый бульвар, Новгородцевой, дублер Сибирского тракта, развязку Калины, далее по маршруту. В обратную сторону без изменений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Автореклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области информация о бесплатном такси для участников СВО оказалась фейком. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В сети зафиксированы попытки распространения сфабрикованных документов и поддельных скриншотов новостей. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях, призвали в ведомстве. Ранее свердловские СМИ получили электронное письмо, сфабрикованное под официальный релиз Департамента информполитики региона, однако обладающие очевидными признаками фейка. Там сообщалось, что в период предстоящего празднования Дня Победы ветераны СВО смогут бесплатно ездить на такси. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки и сеть от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхосецкого водохранилища до Нижнеесецкого. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная и сети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. В преддверии Дня Победы специалисты Екатеринбурггазы провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов уральской столицы. Сейчас в городе действуют 3 вечных огня. На площади Коммунаров, на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, в юго-западном районе и в поселке Широкая речка. На мемориале в честь воинов жителей поселка, погибших в боях за свободу Отечества. Этот вечный огонь был зажжен в прошлом году к 80-летию Победы. Специалисты компании признаются, что во время техобслуживания нередко находят в чашах вечных огней мусор, монеты и другие мелкие предметы. Все это в обязательном порядке извлекается, чтобы привести мемориал в надлежащий вид.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если вы недовольны качеством горячей воды? Например, низкой температурой, осадком или мутностью?
1: Поставщик отвечает за поступление воды и его параметры на входе в дом. Все, что происходит внутри, зона ответственности управляющей организации. Если есть претензии к поставщику, не житель, а именно УК или ТСЖ должны принимать меры. Связаться с тепловой инспекцией «Энергосбыт Плюс», мастером участка теплосетевой компании, с которыми они работают, общими усилиями разобраться в проблеме и устранить ее. Если идет ремонт на сетях ресурсоснабжающей компании АО «ЕТК» или МУП «Екатеринбургэнерго», из-за которого отключается тепло или горячая вода, «Энергосбыт Плюс» направляет уведомления со сроками начала и окончания ремонта в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, обязаны уведомить жильцов.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очно «Бессмертный полк» состоится в ряде других стран, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции. Что касается парада на Красной площади, то там все без изменений, отметил Песков. Ранее Минобороны сообщало, что в целях безопасности празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет без участия техники и кадетов суворовских училищ. Для обеспечения безопасности, по словам Пескова, спецслужбы предпринимают необходимые меры. Происходит это в том числе с учетом достаточно сложной оперативной обстановки. Планировалось, что в Екатеринбурге шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая после Парада Победы. Добавлю, что в ряде городов страны изначально от проведения шествия отказались из соображений безопасности. Администрации Екатеринбурга нужно усилить информирование населения о местонахождении ближайших убежищ на случай реальной вражеской атаки. Такое поручение дал мэр Алексей Орлов. Люди должны понимать, где они могут укрыться в случае опасности. Вся информация должна быть доступна, а самое главное, люди должны знать, где ее искать, подчеркнул городоначальник. Он напомнил, что несколько дней назад в Екатеринбурге была угроза ракетной опасности. Люди задавали много вопросов по поводу нахождения ближайших убежищ. Для получения федерального финансирования для благоустройства парка в Екатеринбурге требуется собрать 289 тысяч голосов. Это меньше, чем в предыдущие годы. Об этом заявила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова на коллегии городской администрации. На 6 мая в голосовании приняли участие более 100 тысяч горожан. На утро 7 мая собрано уже более 104 тысяч голосов. В среднем прирост голосов на 9 тысяч в будние дни и на 2 тысячи в выходные, уточнила чиновница. Благодаткова рассказала, что от каждого городского района выбрано по 2 площадки для возможного благоустройства. Жителей Октябрьского района выбрали 3 территории. Всего в Екатеринбурге в голосовании участвует 17 площадок, в том числе зеленые территории, которые участвовали в предыдущих голосованиях, но так и не стали победителями. Мэр Алексей Орлов призвал активно привлекать к сбору голосов волонтеров. Он рассказал, что горожане перестали с опаской относиться к работе волонтеров в этом направлении. Также глава города призвал привлекать к голосованию школьников старше 14 лет. Таких более 200 тысяч в Екатеринбурге. Голосование за проекты благоустройства проходит до 12 июня. С 2017 года в Екатеринбурге по федеральному проекту ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» удалось привести в порядок 11 общественных мест. Рекордом по голосованию стал 2025 год, благодаря чему в 2026 начали благоустройство участка набережной реки Ольховка.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбургский тест-драйв.
1: Екатеринбургский тест-драйв, добро пожаловать, миленькие мои хорошенькие. Ну где вы там, на Восточке, на космонавтов? В каких пробках стоите? Передавайте привет друг другу. Легко это сделать через наш эфир по мессенджеру +7 99 15 15 107 6. Сюда пишите все буквы, воспоминания, какие-то вопросы нашим гостям. Если есть желание и смелость позвонить в эфир, вы тоже можете это сделать легко и просто. 227-107-6, код Екатеринбурга 343. Екатеринбургский тест-драйв. Мы выходим в эфир каждый четверг в 17.00. Стараемся быть максимально полезными для автолюбителей, для мотолюбителей, вообще для всех участников дорожного движения. Там нас с недавнего времени как будто бы все больше и больше нас становится. Там и моноколесо, там и два колеса. Ну, в общем, и об этих господах мы тоже, конечно, с уважением говорим, как-то пытаемся быть полезными и в их адрес. Сегодня здесь у нас в студии в прямом эфире роскошный, абсолютно потрясающий, великолепный. Это я сейчас к женщинам обращаюсь. Заглядывайте в нашу трансляцию в ВК. Сами своими глазами все сможете увидеть. Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор Ассоциации уральских мотоклубов. Алексей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Алексей, ну могу я сказать, что Алексей Андреевский, а.к.а. Hellbird.
2: Да, это позывной, как дорожный уже стал им. Ну, если брать историю этого прозвище, да, то это именно компьютерные игры с детства. Так бывает.
1: Ну, круто, круто. И имя круто, и вы классный.
2: Спасибо,
1: крутой.
2: Большое.
1: Мы рады вас приветствовать здесь, в нашей студии. Но с чего-то такого общего давайте начнем. Мотосезон стартовал. Я своими глазами провожала эти 300-500 миллионов, значит, мотоциклистов оттуда, с сектора, как он называется?
2: Архангела Михаила.
1: Ну, это шок, удовольствие, радость, гордость. Но это у меня со стороны, это у автолюбителя. Как у вас прошло открытие? Как вообще себя чувствовали?
2: В этом году, действительно, я с вами полностью согласен. Открытие потрясающее. За 15 лет, так скажем, активной мотожизни, наверное, это первый раз. Да? То есть организовано было нашим партнером РМК, да, русской медной компании, такая огромная сцена с таким потрясающим музейными экспонатами как раз вот РМК. Это музей РМК. Он в ближайшем будущем будет организован, выстроен, как бы, как мне, так скажем, дошла информация.
1: По секрету, по секрету.
2: Да, да, да.
1: Сейчас
2: я
1: и вам, радиослушатели.
2: Не скажу,
1: нет, нет,
2: да.
1: Нет.
2: Поэтому, да, будет музей, и уверен, что это
1: музей
2: будет один
1: из... Музей какой-то автомототехники?
2: Да,
1: ага,
2: абсолютно
1: вот
2: верно.
1: Которая как раз была представлена, да, на,
2: абсолютно
1: в день
2: верно,
1: открытия?
2: Да, это вот, коллекция именно музея РМК. Вот эти вот эксклюзивные мотоциклы. Один из них довелось мне, да, перегнать с одного места на другое. Там такая табличка написана: четвертый из 18 существующих.
1: Всю планету?
2: Я сам как бы сидя, как бы понимаю, что не дай бог что-нибудь случится.
1: А что это за мотоцикл? Для тех, кто не видел, или вот для тех, кто...
2: Да, если кто видел, это вот мотоцикл BMW с таким большим спереди крылом, который закрывает переднее колесо. Вот такой прям эксклюзивный прям байк.
1: Ну, какой-то супергеройский какой-то, да?
2: Да, такой прям интересный, действительно.
1: Ну, надо сказать, что Алексей Андреевский тоже к нам на эфир приехал на байке. Я вам так скажу, я по фотке, конечно, только могу судить. Но байк тоже выглядит мощно, круто, такой расписной весь. Это что за конструкция? Это ваша какая-то личная идея? Или такие они прям продаются?
2: Нет, это мотоцикл мой, он стандартный, да, там был до поры до времени. Это Suzuki Hayabusa, легендарный мотоцикл, легендарная модель, один из самых быстрых серийных байков на Земле. Suzuki, литр 300, почти 200 лошадей в мотоцикле. Один из самых быстрых считался в свое время. Да, ребята просто взяли мой байк и как рекламный, так скажем, проект, да, как рекламное детище. Ребята там с Photon Pro, компания, которая занимается обклейкой, и полностью сделали вот в связи как раз с прозвищем, о котором мы сегодня уже говорили, адская птица, да, сделали вот такой вот яичный, ну,
1: Расцветка
2: феникс.
1: Такая выбрана. Феникс,
2: это феникс,
1: да, да, да.
2: Это как бы,
1: желто-оранжево-красный.
2: Да, типа, ага. Ну, это в цвета нашего клуба еще, да, Street Riders, вот как раз такая расцветка. Коллаборация всех-всех-всех вот этих вещей, вот как раз вот в мотоцикле очень интересно, очень классно. Как это, такое, помнишь, как в фильме? Такое только у меня и у Майкла Джексона.
1: И Майкла Джексона. Заглядывайте в трансляцию, мы вам мотоцикл целиком показать не сможем, но часть, да,
2: фотку,
1: да, пожалуйста. Но часть такого вот, как элемент, здесь у нас шлем в студии представлен тоже. Можете поразглядывать, да, и расцветку, ну, как, да. Какая представлена. Вообще, как устроена жизнь вашего мотоклуба Street Riders? Может, вашего конкретно. Вообще, в принципе, всех, да, мотоклубов. Начинается сезон, это же ведь сезон, ну, период активности определенный. Да, ну, во-первых, кататься можно, встречаться можно чаще. Погода позволяет все это делать. Но вообще, я вот к чему веду. У меня есть товарищ, я не очень секу в мотоциклах.
2: Ну, это пока.
1: Я на пути. Ну, вот мы не так давно с ним обсуждали, что он как-то первогодка. Совсем еще свежий, зеленый, значит. Нет, дядька-то уже взрослый.
2: Первосезонник называется.
1: Да. Дядька-то уже взрослый, под 40. Но, в общем, мотоцикл взял попроще пока. Ну, во-первых, в бюджет, чтобы войти, чтобы как-то немножко освоиться на дороге. И вот он пока не примкнул к какому-то конкретному клубу, пока вот, ну, в общем, да, к мотосообществу иногда где-то вот подъехать, поболтать, познакомиться. Как вообще вступают в мотоклуб Street Riders?
2: Вы знаете, на самом деле это очень такой большой, объемный, обширный разговор с точки зрения в том числе каких-то эмоциональных моментов. Я имею в виду, что они тоже учитываются, да, то есть это не так, чтобы однозначно, купив мотоцикл, ты должен обязательно куда-то вступить. Нет, у нас очень много фрирайдеров, так называемых фрирайдер, да, ну то есть по-английски свободные...
1: Свободные ездаки.
2: Свободные, да, ездюки. Значит, и, собственно, когда у тебя душа лежит к обществу, когда тебе нужна, допустим, какое-то
1: комьюнити,
2: братство, комьюнити, да, то есть ты как раз вот смотришь в эту сторону. Как члены мотоклубов, я думаю, что всех как бы именно руководствуются как минимум вот этим как раз внутренним чувством. Что касается Street Riders, я всегда пропагандировал, у нас в этом году нам уже 14 лет.
1: Ого!
2: Да, 14
1: лет. Ну вы совершеннолетние, могли бы и паспорт получить.
2: Да, я один из нескольких ребят, кто как раз остался с основания мотоклуба Street Riders. И как раз вот я всегда пропагандировал это как семья. То есть это вторая семья. Для кого-то, там, первая у кого, там, своей, допустим, нет, так тоже бывает. То есть для кого-то это вторая. И мы общаемся не только в сезон, мы не вылупляемся от зимней спячки в апреле, там, да, чтобы подготовить мотоцикл, потому что там в марте можно уже выезжать. Мы встречаемся как минимум на собрании каждый месяц, мы созваниваемся, у нас есть общие темы, мы ездим в гости к мотоклубам нашего города, других регионов. Это как раз вот общность и мотоклубы, которые входят в ассоциацию уральских мотоклубов, но они как бы чуть позже, если будем разговаривать. Что касается клуба, да, это вот как бы как раз комьюнити, это братство. Это братство людей, которые как бы выбрали, так скажем, быть в одном ключе, да, в одном информационном поле, в одной семье, которые приняли, что эти люди, которые с ними бок о бок, плечо к плечу, готовы жить, готовы развиваться, готовы кататься, поддерживать друг друга на дороге, в жизни. Ну, то есть это еще раз
1: семья. То есть помимо эмоций, действительно, в таком комьюнити, в таком обществе есть польза.
2: Абсолютно согласен, да. То есть это именно и поддержка, и действительно взаимодействие.
1: Uh-huh. А как это устроено? То есть вот я, например, хочу стать участником клуба. Надо купить мотоцикл обязательно.
2: Жизнь у нас очень разная на самом деле. И мотоклуб, да, наличие мотоцикла обязательно, ну, как минимум при вступлении, да. Разные бывают моменты. У меня в клубе есть... один из членов мотоклуба, как раз тот, как раз, кто еще с основания у нас, да, несколько раз попадал в аварию. Сейчас, на данный момент, допустим, у него нет мотоцикла, но, тем не менее, это почетный член, да, как мотоклуба Street Riders, и обязательно, так скажем, он никогда не покинет мотоклуб по нашей инициативе, потому что у него нет мотоцикла на данный момент. Ни в коем случае такого не произойдет, потому что это семья.
1: Но у вас какой-то отбор специальный есть?
2: Ну да, вступление в мотоклуб — это достаточно тяжелая с точки зрения кандидата ноша. Ну, что вы, как бы, если смотрели сериал «Сыны анархии»? Не так, конечно, но, так скажем, чтобы получить цвета, а это средний патч, да, то есть это картинка, на спине картинка, вот это называется цвета, логотип клуба, индивидуальный, у каждого мотоклуба он свой.
1: Свой.
2: И цвета клуба, чтобы получить, нужно, ну, так скажем, постараться. У нас испытательный срок, это называется проспект. Проспектовый срок вступления в мотоклуб. То есть пошагово ты должен изъявить желание. То есть подойти к кому-то из членов клуба, сказать: ребят,
1: хочу.
2: Как бы, да, меня зовут там Андреевский Алексей, я читал про вас, я с вами общался с кем-то, допустим, просто там на улице, в поездке, на фесте, где-то еще. Я хочу к вам в мотоклуб вступить. Вот. Ну, хотя девочек не берут.
1: Что? Так, все, давайте прервемся на рекламу, раз такое дело. Я сейчас поговорю с ним за эфиром, девчонки, да, и мы вернемся. Обсудим еще раз, берут ли девчонок.
2: На самом деле есть разные.
1: Алексей, вы думали, я шучу, а я не шучу.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Продолжается наш прямой эфир. Напомню, студийный мессенджер +7 99 15 15 107.6. Сюда вы можете задавать вопросы нашему гостю. Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор Ассоциации уральских мотоклубов. Мы вот не закончили мысль, я оборвала. К сожалению, Алексей, я раскаиваюсь. Поэтому давайте все-таки эту мысль завершим. Как становятся участниками мотоклуба? Я просто себе представляла, что, ну, не знаю, там, обливание водой, прохождение через огонь, я не знаю, какие-то вот, ну, прям серьезные испытания нужны. А оказывается, достаточно просто желание.
1: Вот я как раз продолжу. Помимо того, что ты должен подойти и изъявить свое желание, да, мы должны рассмотреть твою кандидатуру на общем собрании мотоклуба, да, и ты получаешь проспектовую жилетку, да, то есть проспектовый срок. У разных мотоклубов это разное время, то есть минимум где-то, ну, у нас, если мы говорим о мотоклубе Street Riders, минимум год. Ты должен ходить как стремящийся, так называемый, человек, который, да, хочет вступить в клуб.
0: Что твое желание проспект не пропадет, да,
1: да, вот проспект. Мы с тобой взаимодействуем как мотоклуб. Ты получаешь, естественно, самые худшие дела там на всех фестах, как говорю, там дрова, вода, вот это вот, да. Ну, так скажем.
0: Воды натаскай, дров накали, да, ага.
1: Баню построй, вот это все на один день. Нет, на самом деле, да, действительно, то есть человек реально должен, то есть мы опускаем всю вот эту вот вещь, должен заслужить носить цвета клуба. Я в свое время, как бы, да, с ребятами с мотоклуба, как бы, мы, как говорится, растили и популяризировали это движение, свой клуб в том числе, да, то есть нас очень любят фрирайдеры, мы дружим с основными и популярными клубами в Екатеринбурге и в области, да, то есть мы сами помогаем мотодвижению, готовы, так скажем, прийти на помощь к мотоклубам, да, то есть мы это же именно это же коммуникабельные.
0: Когда мы говорим про вот такую, да, коммуникацию мотоклубов, это, ну вот, во-первых, да, организованные ваши мотофи, открытие, закрытие сезона. Это, правда, большое такое мероприятие, такой ивент особенный, потому что несколько тысяч, да, ведь приезжают.
1: Больше 2000 в этом году было, но на открытие.
0: Но это очень много.
1: Позатом на закрытие больше 3000.
0: Но ведь есть еще и такой момент, я предполагаю, поправьте меня, Алексей, если я не права, что вы действительно физически помогаете друг другу на дорогах. Ну, я не знаю, колесо пробил, есть кому обратиться. Условно, случилось страшное какое-то, да, происшествие, тоже есть кого позвать на помощь. Или это не так?
1: Да, вы знаете, у нас действительно достаточно очень сплоченное мотобратство, так называемое, да. У нас есть несколько уже буквально там в Телеграме, в WhatsApp'е в свое время были чаты мотопомощи. То есть, если есть информация, она проходит, и участник, так скажем, этого чата, там же все равно ограниченное количество, выкладывает какую-то информацию, что ДТП, там-то, там-то. Если есть телефон пилота, то можно написать, и можно вкратце написать, что случилось, да, там ДТП, фотка, чтобы где на улице. И ребята, кто могут прочитать, а там, да, несколько сотен людей, которые, то есть они дублируются и WhatsApp, и Telegram.
0: Макс,
1: кто видел? Ну,
0: добавляем.
1: Видят. То есть они, если свободны и если могут, транслируют дальше, либо сами подъезжают. Это обо всем. Колесо, там, допустим, обсох, так тоже бывает, особенно у первосезонников.
0: Когда
1: бензин кончился. Внезапно, естественно. Значит, помимо этого, там, ДТП, да, ну, это вот очень часто.
0: Так, о красивых девчонках предупреждаете друг друга, скажите честно?
1: Их зачем предупреждать? Забираешь и все. Еще кому-то отдавать не надо. Сами справятся. Значит, да. Ну и, собственно, как раз какие-то конфликтные ситуации с водителями. Там,
0: то есть тоже можно некоторую подмогу вызвать.
1: Наших бьют, да, бывает.
0: А наших обижать нельзя. Мы своих не бросаем, получается.
1: Это самая быстрая реакция, которая возможна.
0: Случается.
1: Потому что байкеры.
0: Так, тут Александр пишет. Колесо вообще сложно поменять на мотоцикле? Заднее, особенно там же цепь, а там цепь?
1: Там
0: на велосипеде?
1: Цепь. Там цепь непосредственно в колесе. Что касается замены колеса, да, то есть нужно вывесить заднее колесо, открутить, и освободить от цепи и как-то его отвезти на замену. Опять же, да, что касается мотоколес, они очень не везде, так скажем, перебортовываются. Там немножечко другой идет инструмент, я имею в виду вот как раз вот
0: эта техника. Просто в шинки не загнать, в первый попавшийся.
1: Не в первый посопавший, угу. да. То есть это как бы ограниченное количество угу. мотошиномонтажа.
0: Вот Александр продолжает, говорит, сколько весит колесо, а у меня еще вопрос. То есть получается, что если с колесом что-то случилось, ты там домкрат какой-то с собой должен быть?
1: Нет, домкрата нет, но надо вывесить каким-то образом колесо, то есть там на камень поставить мотоцикл. Подножка есть не у всех. Есть центральная подножка, особенно у дорожных мотоциклов. Mm-hmm. Центральная подножка, она выставляешь, и заднее колесо вывешивается. Это очень удобно, но у спортов такой подножки нет. Поэтому как-то нужно его вывесить, да, поставить на какой-то камень, какое-то приспособление, чтобы вывесить заднее колесо и уже с ним работать. Что касается веса, ну, где-то в зависимости от мотоцикла...
2: 50-60?
1: Ну, от 30.
0: Ага, ну ощутимо, от ощутимо. 30, там, условно, да. Там какая-то хрупкая девчонка, наверное, и не сразу даже справится,
1: ну,
0: да?
1: 30, я думаю, нормально.
0: Справится. Да. А, здесь мы в эфире иногда встречаемся с мотобратством, с разными его частями. И относительно недавно у нас, например, здесь был разговор о мероприятии вместе с фондом Красного Креста. В общем, проходило обучение для вот байкеров в преддверии, значит, старта сезона.
1: Мотоджимхан.
0: Да, что вот и мы обсуждали вот какой момент, и, Алексей, у вас хочу узнать. У вас мотоцикл красивый.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Но есть ли в мотоцикле место для, ну, условно, какого-то тревожного чемоданчика, да, для безопасной какой-то, ну, аптечки, например? То есть находится ли место во всех мотоциклах для вот безопасного, ну, вот как вот его назвать? Ну, для аптечки.
1: Багажник. На самом деле практически у всех мотоциклов, кроме трековых, да, там есть небольшое место для аптечки. И оно действительно используется для либо ключей, вот как у меня, допустим, да, там стандартный набор ключей лежит, заводской так называемый, uh-huh. и место под аптечку в том числе существует. Минимальный багажник в мотоцикле есть, под задним сиденьем оно обычно, под задним сиденьем оно открывается с ключа, и там есть вот этот вот минимальное пространство.
0: Но все ли возят с собой шину? Беды.
1: Ну, давайте будем, так скажем, на примерах. Буквально вот на той неделе, когда было тепло, мы как раз открыли сезон, в том числе, там, я ехал мимо заезда на ДИФС, и байкер на скутере, на большом, ну, там, 600-кубовый скутер, который уже достаточно большие, ехал чуть правее, а автомобиль в потоке, находясь в потоке на красном сигнале светофора, пассажир стал открывать дверь. Ну, нарушил правила дорожного движения, как есть. Байкер не среагировал, ну, потому что он не ждал этого. У него порвалась кожа до костей между мизинцем и безымянным пальцем на руке. Очень неприятное зрелище. У меня всегда с собой бинт. То есть я взял и перебинтовал человеку, как угу. бы,
0: первая помощь,
1: да,
0: была оказана.
1: Да, однозначно. Угу. Поэтому, как бы, ребят, бинт должен с собой быть всегда. То есть он многофункциональный с точки зрения останавливания крови, да, то есть и пережатия артерии, если, не дай бог, что случилось. Ну, то есть, как бы, минимальные.
0: Просто мне кажется, если мы говорим про участников дорожного движения, как раз автомобилисты в какой-то степени, конечно, все относительно, но чуть больше имеют защиты, потому что вокруг них вот эта самая металлическая коробка. Ну, очень условно, но тем не менее. Вот Елена присоединяется, говорит: добрый вечер. По поводу помощи поддерживаю и поддакиваю. Помощь есть с супругом, когда ездим, и всегда кто-то останавливается, спрашивают, что случилось, или чем-то помочь. Но вот, продолжая эту мысль про безопасность, я, если честно, для себя, ну, наверное, в этом году как-то я тогда столкнулась особенно очевидно, или они правда только вот появились. Я сейчас про ребят, которые на транспорте мотоциклетного вида, я не знаю, как правильно назвать, ну, например, доставщики.
1: Вот, это прям...
0: Я не знаю, можно ли назвать это вот то, на чем они ездят мотоцикл, ну, там какая-то такая табуретка,
1: конечно,
0: с колесами, нет. Вот это больше вот на такое похоже.
1: Ну, это у нас получается электрический велосипед, то есть вот. У него есть педальки, угу. насколько я знаю, там большинство моделей доставщиков, да, то есть есть место, куда они кладут эту сумку, видимо, она на них все-таки висит, ну, такой угу. типа багажника, и электрический двигатель, да, который вот как раз их и возит. Я на самом деле о них стал думать, будучи байкером, в том числе, да, уже там более 15 лет, зимой, когда они между автомобилями, а лед на дороге, на, как раз на трассе непосредственно, на дороге городской общего пользования, между машин они лавируют и пытаются в междуряде ехать, когда, хотя у них не шипованные колеса, и они пытаются лавировать между транспортом в потоках, там, на светофорах в том числе. Я тогда задумался по поводу того, а что летом-то будет? А когда вот мотоциклисты поедут? То есть, да, мой мотоцикл позволяет двигаться в междурядье, потому что он не широкий, это не чоппер, да, то есть он, возможно, может ехать между машинами. А когда вот это вот...
0: Вот этот транспорт, как бы его обозначить? Это табуретка электрическая, табуретка на колесиках.
1: Вот этот вот псевдо-человек, участник дорожного движения, да, общегородского, когда он из-за очередной машины попытается выехать, несмотря никуда, ни в зеркала, ни поворачивая голову, потому что шлем у них, ну, как бы за 3 копейки, который не будет защищать. То есть мы, находясь в междуряде, ну, просто будем не этого не ожидать. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, мы понимаем прекрасно, как нужно двигаться в междуряде, да, то есть, предельно осторожно, но это непредсказуемая опасность.
0: Алексей, ну, это тема, мне кажется, которую мы обсуждаем уже не первый год, и даже не первое пятилетие, наверное, ну, это вот СИМы, да, то есть, двухколесные, да-да-да, одноколесные виды транспорта. Вообще, ваш опыт жизненный, байкерский, человеческий, что подсказывает внутренне? Как будто бы есть обсуждение, что даже молодежь, да, заставить там 14-летних, например, получать некоторые права, сдавать некоторые, да, как-то экзамен, чтобы сесть на, как они, не скутер называются, что они электрические, на двух колесах, вот мы все вот берем, вот в городе там
1: самокат.
0: Стоят. Самокат, да, абсолютно точно. Как вам кажется, есть ли вообще какая-то управа на вот эти самые СИМы, на эти табуретки на колесиках и на этих, конечно, детей на самокатах по двое, по шестеро, которые вдруг решают пересекать дорогу?
1: Что говорить про как раз несколько лет, вот в последнее время действительно меньше стал видеть людей, которые ездят по два, по три человека. Прям единицы, действительно, за это же по-моему, сейчас штрафуют достаточно прилично.
0: Я сегодня утром ехала на эфир в 7 часов утра, и мужчина меня на машине обгоняет без шлема, без каких-то налокотников, без абсолютно ничего. Он еще и вот так вот в подмышке держит, ну, какую-то сумку, не знаю, что-то у него. Он едет в офис. Выглядит он очень по-офисному. Но ехали мы вот так вот на объездной просто были с ними. Он катит в потоке дорожном. Ну, я думаю, что вот не штрафуют.
1: Ну, их да. То есть там только свое мнение по свою безопасность, как бы это важно. Да? Что касается нормативов, на них, по-моему, не распространяется шлем, насколько я знаю. Возможно, у меня просто нет последней информации. Что касается как раз обучения, я с вами согласен, что как минимум сдавать норматив адекватности, да, то есть знание дорожных знаков, движения хотя бы, да, там от 14 лет, а лучше от 12, это необходимо. То есть, да, на СИМах же можно кататься в любом же возрасте, насколько я помню.
0: Ну, по-моему, нет ограничений. Ну-ка,
1: да.
0: Трехлетки, может, не поедут, конечно.
1: Вот по тротуарам же можно как бы к любому взять СИМ, насколько я помню, да? Ну, то есть в зависимости от возраста, не помню, по-моему, с 12, насколько я помню.
0: Там некоторые паспортные данные все равно надо вводить, наверное, с 14. Хотя...
1: Ну, там телефон и карточка должна быть, да, с которой, и все.
0: Друзья, плюс 7-9-9-15-15-107-6. Уважаемые водители СИМов, самокатов и всех остальных, напишите, как вы там себя чувствуете. Ну и товарищи водители, товарищи байкеры, пожалуйтесь, пока мы слушаем новости про Екатеринбург.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. При возникновении беспилотной или ракетной опасности управляющие компании и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирных домов доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. Об этом заявили в администрации Екатеринбурга. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, обычно подвалы закрыты для жителей соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации. Однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть. Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирников памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, например, паркинга, место хранения ключей от него и порядок доступа. Кроме того, организация, управляющая домом, обязана содержать такие помещения сухими, чистыми, с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. Строители приступят к реконструкции дороги на левом проезде Сибирского тракта на перекрестке с переулком Базовый 5 июня. Специалисты выполнят разборку существующего покрытия с демонтажом бортовых камней, после обустроят ливневку и переустроят сеть водоснабжения и электросети, а в финале уложат асфальтобетонную проезжую часть с подстилающими слоями щебня. В связи с работами движения транспорта на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового будет закрыто с 5 по 30 июня. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту восточной Ткачей-Фурманово. Схема движения общественного транспорта не изменится. Напомню, строительство эстакады длиной почти 10 километров началось в 2021 году. Одним из последних открытий для автомобилистов стал новый путепровод над Егоршинским подходом. Проезд там открыли в конце января этого года. В спортивном квартале «Архангел Михаил» построят новый скейт-парк общей площадью 3000 квадратных метров. Новая площадка проекта экстремальных видов спорта РМК «Экстрим» будет включать тренировочную зону, зону уличных фигур и зону амплитудных прыжков. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. В конце мая в Екатеринбурге появится еще один современный спортивный объект высокого уровня. Новый скейт-парк сможет принимать международные и всероссийские соревнования. Это, несомненно, значимый вклад в популяризацию активного образа жизни. «Благодарю наш социально ответственный бизнес за такие проекты», – написал Паслер в своих соцсетях. Новая площадка будет доступна как для профессиональных спортсменов, так и для начинающих с 3 лет, создавая условия для развития экстремальных видов спорта в регионе. В Свердловской области продолжается регистрация на предварительное голосование «Единой России». Среди участников политики, общественники, а также волонтеры и 23 бойца специальной военной операции. Кто пойдет на выборы, решают жители. Голосование пройдет до 31 мая на портале «Единой России».
3: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Мы продолжаем. У нас в студии Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор ассоциации уральских мотоклубов. Кстати, Алексей, а что такое ассоциация уральских мотоклубов? Это вот как раз вот то комьюнити объединение, да?
1: Ну, можно сказать...
0: Или у нас вот какой-то захват территориальный мы здесь?
1: Вашими словами, это объединение объединений.
0: Да. Большие группы, да, соединились?
1: Это ассоциация уральских мотоклубов, да, то есть это... Общее информационное поле для мотоклубов Урала и Сибири, в том числе, да, то есть именно УРФО мы объединяем. Значит, это общение, то есть у нас, насколько мне в данный момент известно, одно из единственных ассоциаций, которые как раз встречаются, общаются, имеют общее информационное поле, да, решают какие-то внутренние моменты, посещают мероприятия друг друга.
0: Какие-то,
1: да,
0: фестивали,
1: это, да,
0: да?
1: Фестивали, день рождения мотоклубов, какие-то вот как раз открытие-закрытие, именно обобщенно, да, именно в каком-то комьюнити,
0: ну,
1: да,
0: все официально, вы прям как-то зарегистрированы, ОГРН, да, вот все.
1: У нас, ну, да, у нас сейчас меняется, как бы, как раз у нас была
0: ассоциация. То есть у этого есть действительно какая-то форма,
1: некоммерческая, да? Организация, да, сейчас она как раз меняется.
0: Напомню, что студийный мессенджер наш, +7 999 15 15 107.6, здесь вот наши радиослушатели присоединяются, задают вопросы. Что вообще должно случиться с человеком, чтобы он после машины сел за руль мотоцикла? И у меня вот вопрос, кстати, тоже внутренне где-то этот похожий бродит, Алексей. Вы же автолюбитель тоже. Ну, то есть машину,
1: да,
0: вы водите.
1: Да, конечно.
0: Не в летний сезон, не в байкерский сезон. Вы на четырех колесах передвигаетесь.
1: Да. Но на самом деле, что должно произойти... Это внутреннее ощущение, да, внутреннее ощущение свободы, внутреннее ощущение необходимости, ощущения езды на мотоцикле. То есть это не для всех и не всегда. Кто-то, да, не хочет, кто-то не может, кто-то имеет, допустим, негатив, да, в общении с двухколесным транспортом.
0: Не будем показывать пальцем, но он показывает на меня, имейте в виду.
1: Да, причем с двух рук показываю, да. Но, тем не менее, да, это... Внутренние ощущения. Это может быть до, может быть после. Может быть, человек вообще в моей практике общения с людьми, есть люди, которые на мотоцикле ездят, а на машине нет. Так тоже бывает.
0: И даже опыта не имеют,
1: да,
0: такого.
1: Да.
0: Ого.
1: Ну, да, бывают как бы специфические люди, но тем не менее такие тоже существуют. У каждого жизнь и жизненный путь свой, поэтому... Очень много комьюнити, с которыми общаюсь. Ну, как бы, иногда вот на примере, да, приезжаю на космос, так бывает очень часто. Иногда очень часто.
0: Подожди, важный вопрос. В этом же году сезон открывали вот в Архангела Михаила.
1: Так точно.
0: А на космосе все равно продолжается тусовка? Вы все равно там...
1: Да, мы там встречаемся.
0: Все,
1: то есть там именно общение происходит, потому что, ну, это, так скажем, историческое место. Да, это именно повседневное общение. Приезжая на космос, да, там, грубо говоря, в 7-8 часов вечера, с одним проговорил, с другим, клуб подъехал, пообщались, другой подъехал, пообщались, и тут уже, извини меня, 11-12 час, и ты как будто выгулял мотоцикл, как бы, до космоса и обратно, не покатался, ничего, как бы, так тоже бывает, поэтому комьюнити очень большое.
0: Вы, кстати, делаете какие-то выводы сразу о человеке, если видите, что он участник байкерского вот какого-то клуба, если он, например, на байке подъехал на какую-то встречу, то есть можно ли какие-то внутренние человеческие качество сразу точно определить, что вот они в нем есть, потому что он на байке.
1: Вот ты знаешь, я тебе по секрету скажу, что люди, которые ездят на мотоциклах, они друг друга воспринимают, да, намного теплее. Это честно, это я просто...
0: Это сказать, потому что вы нас, автолюбители, еще не любите.
1: Коммерчески? Нет, почему? Я же тоже автолюбитель.
0: Шучу.
1: Я же как, в природе своей как раз занимаюсь коммерцией и развитием брендов. И поэтому как раз вот в поле моей деятельности, как раз, если это байкер, с кем доведется пообщаться, тут как бы все. Тут уже, да...
0: Он сразу родной?
1: Сразу, да. Сразу практически родной, и мы говорим уже на другой волне. Это действительно так. Но... Вот тебе еще один лайфхак по жизни такой. Если ты видишь, что на космосе байкеры идут со шлемом в руках, это значит первосезонники.
0: Да?
1: Потому что...
0: А старшие что? От шлема отказываются?
1: Ты приехал.
0: Оставил его?
1: Поставил мотоцикл на, ну, вот местечко, на пятачок, шлем просто снял, на ручку одел и пошел общаться.
0: По делам по своим.
1: Все.
0: Елена пишет, мальчику исполнилось 40 лет, и он захотел мотоцикл.
1: Наш человек.
0: Алексей, а вы, кстати, помните, из чего любовь к мотоциклу началась? Вам сколько лет исполнилось Алексею Андреевскому в момент, когда он понял, что с мотоциклами любовь навсегда?
1: Где-то 11, наверное. 11-12. Мы как раз ездили к дальним родственникам в деревню под Красноуфимском. Uh-huh. И там у одного из родственников дальних был мотоцикл из Юпитер 5. И мы с ним поспорили тогда, что я заведу этот мотоцикл, не имея опыта вообще общения с мотоциклом, я заведу и поеду, и тронусь. Я завел и тронулся. Он испугался очень сильно, но я выиграл, так скажем, что я не буду рубить дрова в этот день.
0: Но навсегда теперь зато
1: но
0: с мотоциклом.
1: Это навсегда.
0: Ну, какой разный у нас опыт. Я в первый раз села, и у меня не получилось. Я сразу, значит, завалилась на бок с этим видом транспорта. Хорошо, у нас есть еще буквально тут минутки три, может быть, чуть больше. Мне бы хотелось подсветить некоторые важные моменты. Мне кажется, никогда не бывает лишним вот этим самым первогодникам напомнить, да, что, ребят, не гоняйте. Я всегда... На себя смотрю, как у меня было. Когда я в 20 лет получала права, взрослые какие-то дядьки, родственники, да, как-то на курсе, которые были мужчины, они говорили, ну, пожалуйста, ну, не гони, ну, не топи, ну, быстрее ты все равно не приедешь, вот есть дистанция, есть правила, они написаны все кровью. Но в 20 лет в меня это никак не попадало. То есть мне хотелось и пожогать, и понемножечко вот это вот попонтить, и, значит, и мне нравилось как-то в девятке окна открыть и, конечно же, дать газу.
1: Чёрные глаза включить,
0: и, конечно,
1: ну, а
0: конечно, конечно. И вот спустя 20 лет я уже, ну, как бы мне вот это гнать куда-то и зачем, да, и как будто мы правда быстрее не приедем, так, с музыкой внутри, закрытыми окнами, да, даже как будто бы получше раздражают уже те вот эти молодые врум-врумы всякие. То есть ли какое-то волшебное слово?
1: Посыл.
0: Да, посыл в адрес молодых вот таких. Ну, они молодые по опыту, да, вот мотоциклисты.
1: Это ты имеешь в виду как раз мальчику 40 лет. Да,
0: да, да.
1: На самом деле, друзья мои, очень важно, вот действительно, на фоне своего опыта, да, на фоне общения с многочисленными мотоциклистами разных регионов, ребят, я никогда не скажу вам, не гоняйте. Как бы это у каждого в крови, это у каждого, ну, скажем так,
0: все бурлят,
1: в понимании, да, mm-hmm. понимании. Но я очень вас заклинаю, чтобы вы с мотоциклом покупали экипировку сразу же. Обязательно ты должен быть защищен на своей технике. Как бы ты гонял или не гонял, или с умом относился к тому месту и скорости, которую ты сейчас применяешь, это должно быть а. из головы, и б. из головы защищенной, и не только головы. Я сейчас очень много вижу первосезонников, людей, которые уже много катаются и так далее. Кто говорит, что у него не хватило денег на экипировку, кто-то говорит, что «да чё я?» Типа, все равно он не будет защищать. Да я 15 лет уже езжу, как бы ни разу не было ничего. Ребят, я пережил уже большую аварию, как бы, да, то есть я вижу, я езжу на мотопомощь, да, как бы на прецеденты, которые у нас бывают каждый год. Я потерял мотобрата больше 8 лет назад, больше 6. Очень многое зависит от того, как вы оденетесь, да, на мотоцикле в том числе. Комьюнити у нас, я имею в виду автомобильное, очень много сейчас китайцев, которые покупают, в том числе девочки, которые не умеют водить автомобили, извини, конечно, так, как водят мужчины. А также у нас есть очень много сейчас водителей китайских автомобилей, которые, так скажем, не умеют и не знают правила дорожного движения. Вы все знаете, ближние uh-huh. зарубежья в том числе. Uh-huh. Ну, это исторически так сложилось, ничего личного, что называется. Поэтому друзья мои, себя нужно обязательно обезопасить. Это очень важно.
0: Алексей, вот тут еще один вопрос пришел. У меня личный вопрос. Я живу на улице Свердлова. Да, Коле, почему все гоняют по ней громко, страшно, совершенно не весело? Ибо бьются еще там. Почему именно Свердлова им далась? Почему на полях нельзя гонять, где кроме себя и пары ужиков никто не может пострадать? Вот есть у нас минутка, Алексей. Как-то можем мы оправдать улицу Свердлова и наших мотобратьев?
1: Да. Переезжайте.
0: То есть это навсегда, я правильно понимаю, широкий проспект, большой, да, он как будто бы маняще, да, ну, находится для...
1: Не написали, как зовут, чтоб не обезличенно. Переезжайте, это действительно так. Либо утепляйте свои стеклопакеты. Это действительно улица такая, что, ну, одна из основных, где можно открыться. Это по байкерской теме дать газу, да, нажать на педаль, открыться. Открыться, потому что у нас ручка. Поэтому открыться,
0: и
1: это значит дать газу.
0: И там относительно безопасно, но, конечно, супер громко иногда получается.
1: Ну да, там просто созданы такие условия, именно вот тем, что дома практически сплошняком идут всю улицу, да, создавая трубу.
0: Да,
1: если он открывается, да, сначала, его слышно в конце уже. Но это конструктив.
0: Ну что ж, на этой мысли предлагаю сегодняшнюю встречу нашу и завершить. Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор ассоциации уральских мотоклубов, был у нас в студии. Алексей Андреевский, ну как вам, ни гвоздя, ни жезла, можно пожелать?
1: Спасибо большое.
0: Ну это и важно. Вы, ребят, на улице Свердлова, не скучайте там, да? Любим, целуем, через неделю вернемся.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Большой.
1: Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото.
0: Метель,
1: весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Уникальные объекты для обслуживания критически важной IT-инфраструктуры. Модульные дата-центры производят на Среднем Урале. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение. Компания «Датарк» организовала полный цикл производства модульных центров обработки данных. От проектирования и металлообработки до оснащения инженерной инфраструктуры. Компания первой в России реализовала высокоплотный проект модульного ЦОДа с нагрузкой на стойку 30 кВт. Сейчас готовится второй дата-центр мощностью 50 кВт на стойку. Продукция уральского предприятия занимает 22% российского рынка модульных ЦОД, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что развитию IT-инфраструктуры на уровне государства и региона уделяется особое внимание. Такие модульные решения становятся все более востребованными, особенно для локаций с энергетическим профицитом. Познакомиться с возможностями компании, а также других производителей Среднего Урала можно будет на выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Это единая дата для всего жилого фонда. Традиционно социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь, написал мэр в своих соцсетях. Он добавил, что после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам, чтобы осенью штатно войти в следующий отопительный период.
3: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Своя территория. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, программа «Своя территория», у микрофона ведущий Борис Оболин, и мы продолжаем рассказывать вам, да что значит рассказывать, мы продолжаем вместе с вами голосовать за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». 21 апреля все стартовало уже, как говорится, май не то, что на носу, уже май месяц, соответственно, нас уже почти 100 тысяч проголосовавших, не знаю, может быть, есть какие-то свежие данные. Есть и данные, соответственно, по объектам пока. Уверенно лидирует бульвар по улице Культуры на Уралмаше. Уже около 15 тысяч голосов. Правда, 15 тысяч ровно нет. Но не будем делать выводы поспешно. Мы помним, как в прошлом году Основинский парк уверенно лидировал. Всем казалось все. И что? Я вас в итоге спрашиваю, где Основинский парк? Ну, про Основинский мы, кстати, поговорим отдельно завтра. К нам придут кураторы Андрей Корюков, Михаил Клименко. Завтра в 14 часов в программе «Екатеринбург в галстуках». Слушайте, ну, кто слушает нас в повторе, имейте в виду. А сегодня в нашей студии Елена Валова, главный специалист отдела по плановой экономической организационной работе. Тоже нет? Тоже нет. Ничего. Так, представляйтесь. Как вас зовут? Кто
2: Валова Елена Федоровна, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства департамента благоустройства.
1: Вот так. Спасибо. Так, Татьяна Болтикова, заместитель директора «Город молодежи». Ну, это-то правильно?
3: Здравствуйте, да.
1: Вот правильно. Это правильно, да. Смотри, посмотри, вы посмотрите на нее, посмотри, какая молодая. Уже замдиректора, да. И Азалия Верховцева, волонтер.
4: Да, все правильно.
1: Так, к видеотрансляции подключаемся. На видеотрансляции у нас, видеотрансляция у нас сейчас доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на канале на Рутюбе. Нет, на Рутюб-канале у нас доступны записи, а в прямом эфире у нас ВКонтакте только сейчас. Заходите, подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и в прямом эфире у нас есть мессенджер Макс. Принимайте вопросы. Плюс 7-99-15-15-107-6. 227-107-6, телефон прямого эфира. Ну, давайте напомним, что такое голосование, что происходит сейчас на данный момент. Свежая-то есть какая-то информация?
2: С 21 апреля по 12 июня в городе проходит голосование. Это стандартная процедура с 2018 года. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды мы голосуем и выбираем общественную территорию, которая подлежит благоустройству в следующем году. То есть сейчас мы выбираем территорию, которая будет благоустроена в 2027 году. Что нам дает это голосование? Участие в голосовании максимального числа горожан позволяет привлечь на благоустройство зеленых зон федеральное, областное финансирование, благодаря которому, прошу прощения, возможно обновить инфраструктуру парков, высадить новые деревья и кустарники, разбить клумбы, построить детские спортивные площадки, заменить малые архитектурные формы, скамьи, урны, организовать площадки для выгула собак и различные другие функции парка выполнить.
1: Все?
2: В целом пока да. Сейчас идет у нас голосование вторую неделю. Мы уже набрали более 100 тысяч голосов.
1: Призываю... Уже более, уже все-таки более.
2: Уже более, перевалили, да, это свежие данные
1: на 12 часов. Это самое важное.
2: 102 тысячи голосов, уже мы прошли эту отметку, 100 тысяч. Очень важно, чтобы максимальное количество все-таки не проходило мимо, принимало участие. Это важно. В этом году у нас на голосовании гораздо больше территорий. В прошлом году, когда мы собирали голоса, была обратная связь от жителей, и они бы хотели более вариативный, разнообразный выбор. Поэтому в этом году было увеличено количество территорий до 17. Это в каждом районе по 2 территории. В Октябрьском районе 3 территории. Для сравнения, в прошлом году было 8 территорий.
1: Ну, давайте волонтеры-то нам расскажут. Мимо вас никто не проходит. Ну, как мимо такой красоты пройти? Вон еще раз, заходите в видеотрансляцию, посмотрите, какие девчонки симпатичные. Я бы таких не прошел.
3: Спасибо, приятно, конечно.
1: Хотя я думаю, что более приятный повод сейчас есть, о котором мы поговорим дальше.
3: Да, касаемо работы волонтеров, тоже очень хочется отметить, что колоссальный процент голосов, конечно же, тоже зависит от работы наших прекрасных, замечательных волонтеров, которых вы можете увидеть в общественных местах. Также созданы временные волонтерские штабы на базе всех образовательных учреждений города. Там также работают волонтеры-добровольцы ФКГС-2026, собирают голоса, помогают собирать голоса обучающимся, педагогам, сотрудникам. Волонтеры городского волонтерского штаба работают в парках, в общественных местах, на крупных мероприятиях спортивного характера, различные культурные центры также выходят. Очень большая, колоссальная работа уже проделана. Прошло 2 недели. Они были достаточно трудные, но очень интересные. Уже началась 3-я неделя нашего голосования. И по итогам вообще цифры собранной уже более 100 тысяч голосов собрано, и, что хочется важно отметить, более 40 тысяч голосов собрано волонтерами ФКГС-2026. Это огромная-огромная их заслуга. Благодарим от всей души. И что хочется сказать прежде всего, чтобы жители города Екатеринбурга не боялись отдавать свой голос волонтерам ФКГС-2026, а как их вообще можно обозначить, так скажем, как выглядит волонтер ФКГС-2026.
1: Вот так. Вот заходите в видеотрансляцию, знаешь, смотрите. Но мне кажется, чего-то не хватает. У вас же униформа какая-то должна быть.
3: Да, абсолютно верно. Сегодня мы, к сожалению, не подготовились.
1: У вас выходной, наверное, сегодня. Или вы сейчас после эфира обратно на точки пойдете?
3: Да, после эфира у нас состоится мотивационная встреча с волонтерами, где будем награждать их за активную работу здесь, при огромной поддержке администрации Екатеринбурга.
1: Мотивационная встреча, на которой награждают. Мотивационный, по-моему, настраивать должны.
3: Ну, мы, конечно же, настраиваем, но все равно, чтобы поощрять работу активную волонтера.
1: Одних наградят, а другие будут смотреть. Вот она мотивация.
3: Мы пытаемся поощрять все равно очень активных добровольцев и как раз-таки давать ту мотивацию, стремиться собрать как можно больше количества голосов, чтобы помочь благоустроить одну из территорий нашего города. Что касается вообще экипировки волонтера, как вообще можно его узнать, это бейдж «Волонтер Екатеринбурга». Там прописывается также имя, ID волонтера на Добро.ру, все официально. И также это синяя манишка, либо синяя жилетка. Ну, есть еще у нас голубая манишка, как бы экипировка разная. Но можно сказать, что вы увидите, что написано «Доброволец Екатеринбурга», «Делом Екатеринбург комфортнее», у него есть бейдж. И, конечно же, он подходит и говорит про голосование, формирование комфортной городской среды тут. Не перепутаешь ни с кем.
1: Вот пожалел сейчас, что еще не полностью владею искусственным интеллектом и генерацией. Нажал бы сейчас какую-то кнопку, и раз, те самые голубые манишки на девушках бы натурализовались техническим образом. Но в любом случае униформа есть, волонтеры есть, вот они. Теперь самое главное, как, собственно, все происходит. Азалия, рассказывай. Вот сколько у тебя из этих 40 тысяч на счету, и насколько тебе сложно? Бывает, что мимо тебя проходят, бывает, что бегать за кем-то приходится. А бывает, что наоборот, ты только отдохнешь, а к тебе тут же. Так, куда проголосовать? Куда проголосовать? А со мной вот еще 50 человек там сейчас подойдут.
2: Так, ну да, как Татьяна и сказала, в основном волонтеры выходят в общественные места и на массовые мероприятия. В основном волонтеры сами подходят к людям, представляются обязательно, они всегда в мерче, рассказывают про проект формирования комфортной городской среды. Все, что нужно для голосования, это номер телефона. Волонтер спрашивает номер телефона, записывает его у себя в телефоне в приложение «Госуслуги волонтер». Это приложение абсолютно безопасное. Людям приходит 4-значный код, который они говорят волонтеру.
1: А если телефон забыл? Придется за ним вернуться?
2: Да, обязательно нужен 4-значный код, чтобы верифицировать личность, чтобы подтвердить, что человек хочет принять участие в голосовании. Важно уточнить, что код именно 4-значный, не 6-значный, который приходит для входа в госуслуги. Есть 6-значный код, в сообщении прописывается. Никому его не сообщайте. Когда приходит 4-значный код, такого сообщения нет. Значит, его можно сообщить волонтеру. волонтеру сообщается код, потом волонтер вводит фамилию, имя, отчество, и в этот момент у человека появляется возможность выбрать парк, за который он хочет проголосовать, сразу же на телефоне, в этом же самом приложении. Человек выбирает парк и отдает свой голос. Ну и в приложении высвечивается оповещение, что ваш голос учтен. Иногда люди к волонтерам подходят сами, потому что уже многие знают про этот проект. В прошлом году была проделана огромная работа в рамках ВКГС. Поэтому в основном жители города уже оповещены о том, что такой проект есть.
1: Я думаю, что сейчас уже как данность вообще нужно воспринимать вашу деятельность и даже удивляться, что что-то у нас конец апреля, а где волонтеры, что люди сами должны, во-первых, знать, какие объекты, во-вторых, как и кому их поддерживать. Но если вдруг кто-то все еще не в курсе, то мы радиослушателям напомним. Вот, кстати, да, только что на официальном портале Екатеринбурга появилась свежая информация. Более уже 101 тысячи человек выбрали парк для благоустройства, и Екатеринбургу нужно еще 189 тысяч голосов. На текущий момент в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня, еще раз напомню, идет голосование как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. На официальном портале Екатеринбург.РФ приведен весь список объектов в разделе благоустройства. Ну, там даже можно просто на главную страницу зайти, и по соответствующей ссылке вы сразу же окажетесь на платформе голосования. Нужно-то всего лишь быть зарегистрированным на госуслугах. Ну и более подробная информация о каждом проекте у нас есть. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напомню, что если у вас есть вопросы нашим волонтерам, нашим представителям городской администрации, вы можете сообщение присылать в эфирный мессенджер Макс плюс 799-1515-107-6. Продолжим после полезной паузы.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: программы.
1: Продолжаем программу «Своя территория» на радио «Город ФМ». В нашей студии сегодня Елена Валова, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, Татьяна Болтикова, замдиректора ОАО «Город молодежи» и волонтер Азалия Верховцева. Итак, с помощью волонтеров, с помощью городской администрации и, самое главное, с помощью неравнодушия, желания жителей Екатеринбурга сделать город красивее, благоустроеннее и комфортнее, уже больше 101 тысячи голосов собрано за объекты благоустройства на 2027 год по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как голосовать? За какие объекты голосовать? Мы сейчас и здесь вам рассказываем на Город ФМ. Но в то же время и вам задаем вопрос. А вы уже проголосовали? А за какой объект? А почему за этот? А почему не проголосовали? А каким способом? А скольких людей, друзей и знакомых подключили? Пожалуйста, плюс 799-15-15-107-6. Пишите в мессенджер Макс, либо звоните по телефону прямого эфира 227-107-6. Азалия, я хотел у тебя еще вот что уточнить. Как и почему ты оказалась в волонтерах? И это твой первый волонтерский сезон? Или в предыдущие годы ты тоже участвовала, помогала горожанам голосовать?
2: Вообще, я давно уже стала волонтером, но раньше я работала в другом городе, но уже тогда слышала о проекте формирования комфортной городской среды. Знала, что этот проект осуществляется по всей России, во всех городах. И потом уже, когда переехала в Екатеринбург, начала работать в городе молодежи, узнала про этот проект подробнее и уже включилась в него. Вообще, подготовка к ФКГС началась в декабре прошлого года. Так что для меня это первый сезон, когда я занимаюсь ФКГС. Когда мы провели первый волонтерский форум, где мы обсудили достижения прошлого года и наметили планы на этот год. Потом проводились еще форумы про ФКГС. Например, перед самим стартом проводились форумы в каждом районе города, куда были приглашены представители школ, где уже подробно рассказывалось о том, как стать волонтером ФКГС и как создать волонтерский штаб на базе школы. Вот, как-то так.
1: За какой объект сейчас ты отвечаешь? Или ты в разный день в разных местах Екатеринбурга помогаешь горожанам?
2: Вообще мы отвечаем за все территории, и люди имеют возможность сами выбрать объект, за который они хотят проголосовать.
1: Ну вот у тебя есть любимый. Ты когда со списком ознакомилась, сказала той же Татьяне, а вот я туда хочу. А вот Татьяна говорит, нет, ты туда пойдешь. Вот как волонтеров распределяют?
3: У нас вообще по-разному есть определенные запросы, как раз-таки выходов на предприятия различные. В общественной территории также пишут и с парков различных, как раз-таки вот руководство. И у нас волонтеры выходят работать в выходные дни в Екатеринбургский зоопарк. Поэтому нам по запросу как раз-таки приходят территории, и у нас есть... как раз-таки волонтеры распределены по районам. У нас также большую часть времени работают, конечно же, это волонтеры учреждений молодежной политики. И там как раз-таки по районам также мы распределяем, куда кому комфортнее добраться будет ближе, так скажем, вот, и туда направляем волонтеров уже конкретно. Если это какое-то масштабное крупное событие, конечно, мы тут аккумулируем всех волонтеров со всего города и направляемся туда собирать голоса. Вот сегодня будем собирать массово, так скажем, голоса в парке Маяковского. Вот, у нас там будет мотивационная встреча, и как раз в рамках этой встречи будет вот такая акция проводиться, и мы всеми волонтерами будем собирать голоса у жителей города Екатеринбурга.
1: Вот, кстати, нам вопрос как раз пришел из Октябрьского района от радиослушателей. Еще раз напоминаю номер нашего мессенджера Макс, плюс 799-15-15-176. Живу в Октябрьском районе, болею за Метеогорку. А можно отправить волонтеров на Метеогорку? Там нет больших домов, как в Солнечном, Уралмаше, в Академии, некому голосовать. Наш бедный парк никогда не наберет голосов. Ну, не драматизируйте уж так. Во-первых, не такой уж и бедный. Тем более, что какая-то текущая работа там все равно проходит. Во-вторых, ну что, значит, никогда не наберет голосов. Вот передо мной сейчас данные. Так, где у нас тут Метеогорка? 6333 голоса. Это, конечно, меньше, но чем, допустим, у сквера по улице Амундсена, за который, кстати, я проголосовал, чем у бульвара культуры, чем у парка имени Архипова, допустим, больше, чем у сквера по улице Саженской, ну вот, или чем зеленая зона на бульваре Семихатова. Так что к вопросу об академии. Но это вот моя такая реплика. Татьяна, отправите волонтеров на метеоугорку.
3: Конечно, мы учтем этот момент. Спасибо большое. На метеоугорку отправим волонтеров.
0: На самом деле не так все работает. На текущую дату очень сложно судить, кто лидер, кто не лидер. Прошлый год нам это показал.
1: Да, о чем мы уже говорили, согласен с вами.
0: То есть ряд территорий просто бились. До последнего было непонятно, кто же у нас все-таки победит. Хочу еще напомнить жителям, возникают иногда вопросы. Я прописан в одном районе, работаю в другом, мне нравится вот тот-то парк, могу ли я за него проголосовать? Да, конечно, никакой привязки к прописке нет. Главное, что вам есть 14 лет, и вы прописаны в Свердловской области. Собственно говоря, вы можете голосовать за любую территорию, даже если вы просто мимо проходите, она вам нравится. И это дает шанс этой территории победить и быть благоустроенной в ближайшее время.
1: Ну, самое главное здесь, опять же, обращать внимание на деятельность волонтеров и на то, что они помогают. Азалия, вот какие-то особенно забавные истории были с голосованием? Например, кто-то, может быть, поговорить хотел бы подольше, обсудить судьбу того или иного парка, а кто-то говорит, о, проголосовать. Может, уговаривать кого-то пришлось особенно долго? Доказывать, что это все по-честному, что это нужно?
2: Иногда волонтерам сложно убедить людей в том, что они на самом деле просто собирают голоса за благоустройство парков, что они никого не обманывают. Поэтому я знаю, что некоторые волонтеры используют такой метод. Они показывают людям свои странички в социальных сетях, рассказывают про себя все, в какой школе они учатся, чем они занимаются. И стараются максимально убедить людей в том, что им можно доверять. И часто на это может уходить очень много времени. Вот такие у нас бывают ситуации.
3: Есть еще такой момент, вот что касаемо смешных историй. Волонтер как раз-таки собирает голоса. Есть неравнодушные жители Екатеринбурга, которые хотят все-таки, чтобы благоустроилась одна из территорий города, и дают свой номер телефона, все, человек проголосовал, но при этом, а можно мы еще проголосуем? У меня тут муж не проголосовал, тут еще сын не проголосовал. Сейчас я им всем позвоню. И вот на опыте прошлого года у меня такое было. С одного человека, как раз-таки он звонил всем своим знакомым, мы вот так вот стояли и вместе по согласию по телефону вот так вот собирались со знакомым голосом. Вот. Есть такие неравнодушные жители, поэтому очень круто, что такое существует.
1: Так, у нас еще сообщение, но оно скорее просто такое благодарное, пишет радиослушательница Анна. Добрый день, слушаю эфир «Город молодежи, молодцы», уже второй год проделывают огромную работу. Очень интересно слушать Татьяну и Азалию. Ну, я думаю, что, во-первых, нам нужно и Елену тоже поблагодарить. Тут вот какой еще момент. Что именно зависит от деятельности текущей сейчас вот именно администрации Екатеринбурга? Волонтеры волонтерами, но вот, допустим, в чем вы им помогаете, а в чем, допустим, сами как-то координируете деятельность?
0: Я бы сказала, что мы друг другу помогаем и выручаем. То есть мы нацелены на результат и заинтересованы все, что в нашем городе появится еще одна классная территория, благоустроенная. Поэтому этот результат интересен всем. И, скажем так, мы работаем рука об руку друг друга, выручая и помогая. Нам необходимо стремиться к цифре 289 тысяч голосов, поэтому мы друг без друга не сможем. Естественно, администрации районов включены в этот вопрос. У каждой территории есть общественный куратор. Это, скажем так, значимый, видный в городе человек. Он может рассказать, то есть вот на сайте госуслуг у каждой территории закреплен, есть фотографии общественного куратора, есть координаты, который может рассказать, пояснить про эту территорию что-либо. Поэтому все задействованы максимально, настроены на получение субсидий, на благоустройство и на плюс одна территория.
1: Ну, действительно, успокаивает, радует, конечно, то, что вот из года в год не надо, что называется, за горожанами как-то вот бегать, не надо им вот все это доказывать, что... Хотя скептики все равно есть. Кто-то до сих пор считает, что все это и сами должны делать, зачем еще наши голоса. Но, с другой стороны, вы же сами потом недовольны будете. А почему про нас забыли? А почему к нам не дошли? Вот я думаю, птицефабрика вся сейчас за сквер на Саженской, она должна, по идее, горой стать. Вот сколько сколько сейчас за саженскую? Вот на данный момент больше 1200. Я, правда, не знаю, к сожалению, сколько именно птицефабрики живут, но если нас сейчас слушают, то пожалуйста. А, кстати, вот каково на птицефабрике работать? Азалия, ты там не была? Вот именно в сквере на саженской.
0: Так. Видимо, нет.
2: Нет, не была.
1: Ну, вот,
0: это небольшая территория.
1: Вот территория-то небольшая.
0: Мне но вот, очень ценная для жителей, которые там живут, скорее всего.
1: И мне вот особенно интересно, потому что вот вроде бы объекты те, которые в центре, за них-то, с одной стороны, вроде бы и беспокоиться не приходится. А у тебя какое все-таки? Вот ты завтра на каком объекте, допустим, будешь?
2: По поводу завтрашнего дня пока не получаю.
1: А вчера где была?
2: А вчера,
0: видимо, какая-то организация, да, была?
3: Просто предприятий очень много.
2: Да, мы были на предприятии.
1: Нет, я имею в виду, когда ты непосредственно возле объекта. Ведь бывает же такое, когда волонтеры и возле объекта самого дежурят.
2: Возле объекта. Ну, у нас мы недавно были на субботнике, например, в самом Основинском парке.
1: Так. Вот про Основинский, потому что я думаю, что у его-то поклонников реваншистские настроения за прошлый год, они, наверное, особенные. Я тут такую спортивную страничку верну немножечко.
2: Да, недавно были на субботнике в Основинском парке. Там была очень большая команда волонтеров. И собирали голоса и перед субботником, во время субботника и после субботника. Подходили как к участникам, так и к жителям города, и все с радостью принимали участие в голосовании.
3: Ну, Основинский парк, честно скажу, настроен на победу, потому что как раз-таки жители этого района гуляли, там тоже так же на субботнике помогали прибирать территорию, и к ним подходишь, вы голосовали? Нет, еще не голосовали. Даже уговаривать не нужно. Так, давайте мы проголосуем, записывайте наш номер телефона. Как бы жители очень положительно настроены, и в целом работа прошла прям очень хорошо. Волонтеров в Основинском парке.
1: Ну, потому что в прошлом-то году явно, что называется, Основинцы где-то немножечко даже и подрасслабились. Но вообще список из 17 объектов, он, с одной стороны, волонтерам, конечно, работы добавляет, а с другой, ну, это как-то даже интереснее, может быть.
3: Ну, да, есть такой момент. В любом случае, волонтер всегда помогает жителям проголосовать за тот парк, за который захочет проголосовать гражданин Екатеринбурга. Что хочется отметить, что как раз-таки на обучениях волонтеров ФКГС, как раз-таки перед программой, мы рассказывали про территории, про парки, за которые можно проголосовать, какие территории вообще участвуют в голосовании, и давали понять как раз-таки волонтерам тот факт, что жителям очень важно правильно доносить информацию. Если, допустим, житель Екатеринбурга не знает про данный федеральный проект, очень важно ему рассказать подробно, что это за проект. И как раз-таки, когда мы общаемся с жителем Екатеринбурга, мы можем спросить, в каком районе он проживает. Допустим, может быть, какие-то ему парки нравятся, и тут мы уже ориентируемся по ситуации. Если, допустим, это какой-то определенный район, в котором он хочет, допустим, да, благоустроить одну из территорий, волонтер сразу же открывает список и показывает парки, которые выдвинуты на голосование именно в этом районе, который интересует жителя.
1: Так, мы обязательно сейчас воспроизведем эту сцену в лицах, что называется, но уже в следующей части программы. Нам сейчас уже нужно прерваться на новости. Еще раз напоминаю, если у вас есть вопросы волонтерам и представителям городской администрации относительно голосования за объекты благоустройства, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь нам в эфирный мессенджер Макс, его номер +799 15 15 107.6, либо по телефону прямого эфира 227 107.6, звоните, ну и напишите заодно, а вы уже проголосовали, объект, способ, скольких еще человек за собой во всех смыслах потянули и так далее. Прерываемся на новости и потом продолжаем.
4: Повтор программы.
5: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
6: Город FM на 107.6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте.
4: Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Ежегодная акарицидная обработка проходит в парках и скверах Екатеринбурга. Подробнее о ходе работ рассказали журналистам на пресс-туре в парке Комвольного комбината. По словам замдиректора учреждения Дмитрия Метелева, в этом году екатеринбургское лесничество обработает от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров городские леса, еще 70 гектаров приходится на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. В ближайших планах парк имени Владислава Агафонова и парк турбомоторного завода. На текущий момент чистыми зонами уже являются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Обработка одного парка занимает в среднем от 2 до 4 часов в течение 2 дней после нее. Пока препарат активно действует, доступ на газоны, особенно с домашними питомцами, запрещен. Средство может вызвать аллергию или отравление. В Екатеринбурге на фестивале музыки, спорта и мотокультуры движения выступит поп-певица «Елка». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июня. Исполнительница выступит на фестивале 6 июня. Мотофестиваль движения состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Ключевыми площадками станут исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 марта, акватория городского пруда и музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно. Напомню, на мероприятии также выступят Вячеслав Бутусов и Сергей Бабунец, группы «Чиж и компания» и «Северный флот». Ожидается выступление и уральских коллективов.
6: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Программа «Своя территория» продолжается на Город-ФМ. Еще раз напоминаю, уже больше двух недель в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже более 100 тысяч человек. Вот такая своеобразная памятка. Екатеринбург – лучший город. Сделаем его зеленым и комфортным. Наша цель – выберите свой парк. Каждый голос для нас важен. Это заявление главы Екатеринбурга Алексея Орлова. И вот еще раз напоминаю, что уже больше 100 тысяч, даже больше 101 тысячи человек проголосовали. Либо с помощью волонтеров, либо на платформе обратной связи портала госуслуг до 12 июня. Также на странице каждого объекта размещены контакты общественных кураторов. Но мы сейчас еще раз всю информацию закрепим. Я, во-первых, снова представлю наших участниц эфира. Это Елена Валова, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, Татьяна Болчикова, замдиректора «Город молодежи», и Азалия Верховцева, волонтер. Вот давайте все-таки сейчас представим. Вот иду я по улице, там Татьяна, Азалия, и лучше двое сразу. Вот встречают меня. Волонтеры же всегда, как говорится, начинают первыми. Вот иду я такой, прогуливаюсь. Дальше.
2: Добрый день. Меня
1: Здравствуйте.
2: Зовут Азалия.
1: Очень
2: я
1: приятно.
2: Волонтер федерального проекта формирования комфортной городской среды.
1: Слушаю вас, очень приятно.
2: Вы уже принимали участие в голосовании за парки?
1: Вы знаете, да. Но я хотел бы, чтобы проголосовала, допустим, вот моя мама. Как это можно сделать?
2: Для голосования потребуется только ваш номер телефона.
1: Мой или ее?
2: Ее номер телефона.
1: Ее номер. Так, хорошо. А зачем он вам понадобится?
2: Для того, чтобы...
1: Вы ей позвоните и скажете, как это сделать?
2: Для того, чтобы подтвердить личность человека. Нам нужен будет 4-значный код, который придет на номер телефона.
1: Так. Я вам называю номер, вы мне код.
2: Я прошу у вас код.
1: А, и для этого нам нужно созвониться.
2: Да.
1: После этого?
2: После этого я рассказываю вам про парки. В приложении высвечиваются все 17 территорий, за которые можно проголосовать. Мы можем их все посмотреть и выбрать один, за который вы проголосуете. Или я спрашиваю у вас, в каком районе вы живете. Вы отвечаете мне. И я показываю вам конкретно те два парка, за которые вы можете проголосовать.
1: Либо вот
2: три парка,
1: район.
2: Как в Октябрьском районе.
1: Но это же не обязательно, то есть, чтобы я проголосовал именно за тот парк, в котором я живу. И вообще любой екатеринбуржец.
3: Любой парк, который вам нравится, какой лежит вам ближе к душе, тот вы можете выбрать. Даже, мало того, на госуслугах у каждого парка прикреплена визуализация. Но это предварительно, это как может выглядеть парк. Это не говорит о том, что это будет 100% так, как на картинке. Но, тем не менее, вы можете увидеть, посмотреть, понравится вам, не понравится. Может быть, вы хотите, у вас, может быть, выбор стоит между двумя и тремя, что вам более симпатично. Вы можете определиться, выбрать по картинкам.
1: Прекрасно, прекрасно. Где же можно ознакомиться с такой красотой?
3: На госуслугах как раз при голосовании вы можете рассмотреть все внимательно, каждую картиночку. Но еще раз повторю, это не говорит о том, что это будет 100% так, как изображено на картинке, потому что это предварительная проработка для того, чтобы донести до жителей о возможном благоустройстве. То есть какое-то видение на сейчас. Когда будет уже более детальная проработка, естественно, там будут уже под конкретную территорию с учетом инженерных коммуникаций, самого территориального расположения, какие-то спортивные площадки, детские площадки. Кроме того, мы проводим опросы дополнительные перед тем, как заходить в проектирование, что хотят видеть жители. Предлагаем им какой-то опросник, и всегда бывает строка «иное», когда жители предлагают, что они бы хотели на этой территории видеть. Мы учитываем при проектировании эти моменты.
1: Кстати, ну теперь уже вот возвращаемся в формат нашей беседы. А часто было такое, что вот жители прямо вам говорят, а вот вы, пожалуйста, напишите, что в этом парке надо такое, такое, такое, такое. Часто
4: да,
1: такое бывало?
4: Такое бывало, не часто, но такое все равно есть. Есть как раз-таки жители, люди, которые расположены к разговору, к беседе, и, конечно же, тоже такие предложения нам озвучивают.
1: Прекрасное сообщение пришло к нам в МАКС от радиослушателя. Девушка вопрос сняла, хотел задать, и уже ответила, мысли читает. Так и непонятно, какой вопрос, какие мысли. Ну, в любом случае, когда девушка приятно делает нашим радиослушателям, это вдвойне приятно. Так, ну что, давайте мы тогда, что называется, закрепимся. 17 объектов. Портал Екатеринбург.РФ, раздел благоустройства. Либо заходите по соответствующей ссылке на официальном городском портале, и там вам все объекты с визуализацией, как только что сказали, приведены. Голосование стартовало 21 апреля, продлится до 12 июня. Парков больше, ну просто потому, что люди так пожелали. Лидирует на данный момент Бульвар культуры в Орджоникидзевском районе. Но еще раз повторюсь, все вот эти вот данные по лидерству, они более чем условны. А хотя нет, вот предложение от радиослушателя. Пусть девушки лоббируют Чкаловский район. А что там у нас в Чкаловском районе, кстати, с волонтерской и гражданской активностью?
4: В Чкаловском районе в целом тоже ведется активная работа. Запросов тоже по выходу волонтеров на предприятия, в общественные места тоже очень много. Касаемо отзывов там, волонтеров работы именно на пространствах и территориях Чкаловского района, тоже никаких замечаний. Жители очень, так скажем, радушно реагируют на это все и, конечно же, тоже поддерживают Чкаловский район. В целом, приятно видеть от жителей, что каждый все равно заинтересован, многие в этом заинтересованы, как раз-таки, чтобы благоустроить одну из территорий. Я бы сказала, что, наверное, каждый район активно себя проявляет, и за это большое спасибо жителям Екатеринбурга и, конечно же, нашим волонтерам.
1: Кстати, у меня к радиослушателю вопрос, Сергей, тем более Сергей наш постоянный слушатель, а вы-то проголосовали? За какой парк? Если да, то каким способом? Если нет, то почему все еще нет? И скольких, как говорится, еще друзей, родных и близких привели? Надо будет какую-то акцию. Приведи 10 друзей, и тебе будет то-то. Приведи 50, и еще то-то. Так, ну пока радиослушатели у нас еще думают, пока еще вопросы есть. Давайте быстренько, вот мы по такому своеобразному блицу еще с вами пробежимся. Мы отчасти на эти вопросы уже ответили, но, что называется, сейчас закрепимся. Можно ли проголосовать за парк, расположенный в другом районе, там, где прописан, Елена Федоровна?
3: Можно проголосовать за парк. Любой, какой вам нравится. Если вы с ним рядом работаете, прогуливаетесь, живет бабушка, дедушка, там, подруга лучше, друг. Любая территория, какая вам нравится. Независимо от прописки.
1: Кто может принять участие в голосовании?
3: В голосовании может принять участие житель, достигший возраста 14 лет, имеющий прописку Свердловской области.
1: Какое основное условие? Количество голосов или, не знаю, там еще что-то? Или чтобы каждый парк набрал определенное количество голосов?
3: Нет, для каждого парка нет никакого критерия ограничения. Нам необходимо по городу достичь цифры 289 тысяч человек, голосов точнее.
1: Где можно встретить волонтеров?
4: Волонтеров можно встретить в образовательных учреждениях, если вы являетесь обучающимся, либо педагогом, в общественных территориях, на крупных спортивных культурных мероприятиях, также на крупных мероприятиях города, посвященных каким-то знаковым датам. Вот. В целом, как раз-таки и на территориях, за которые можно проголосовать в этом году.
1: Кстати, о спортивных мероприятиях. У нас хоккейный сезон еще не закрыт. Еще как минимум 2 футбольных матча будут. Вы там были? Или вот недавно совсем футбол был и футзал. Вы там были?
4: Да, на матчи мы пока не выходили, но...
1: А успевайте.
4: Запрос, да.
1: Скоро все закончится.
4: Запрос такой будет. Как бы нас уже информировали. И в прошлом году тоже наши волонтеры выходили также и на спортивные матчи, и на культурные мероприятия, в театры, на спектакли различные, поэтому в этом году тоже, думаю, такое у нас будет осуществляться.
1: Так, ну вот это, собственно, ответ на вопрос радиослушателя. Входят ли волонтеры в школы? Входят ведь, да?
4: Ну, вообще, как я говорила, что волонтерские штабы как раз-таки расположены в образовательных учреждениях города, но также дополнительно, если школам нужна помощь как раз-таки в сборе голосов, то мы тоже откликаемся на такие запросы, и наши волонтеры выходят также и в образовательные учреждения.
1: Азалия, напомни, как узнать волонтеров?
2: Волонтеров можно узнать по бейджам волонтера Екатеринбурга, по синим жилеткам, на которых также написано «Волонтеры Екатеринбурга», и по манишкам. Они у нас синие и голубые.
1: Ну, и, не знаю, там, по планшету, по какому-то своеобразному или...
4: Ну, они в основном с мобильных устройств собирают, да, потому что планшеты у нас не всегда удобная вещь, как оказалось, потому что все равно очень габаритно, но все равно есть, да, у нас волонтеры, которые и с планшетом собирают. Так что если будут волонтеры с планшетом или с мобильным устройством, то это тоже, это волонтеры ФКГС.
1: Ну и радиослушатель Сергей все-таки признается, что за Южный парк на Ботанике проголосовал. Ну вот как минимум еще один голос. Что там у нас сейчас с Южным парком на Ботанике? Посмотрю. А, или вот... Может, у вас есть...
3: 6700.
1: Ну вот, Сергей, давайте активизируйтесь. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире. Еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Своя территория» на город ФМ были Елена Валова, начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, Татьяна Болтикова, заместитель директора ОНО «Город молодежи» и волонтер Азалия Верховцева. До 12 июня вы можете помочь любимому пространству преобразиться как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуг. Это программа формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Докажем еще раз, что Екатеринбург – это город неравнодушных. Спасибо вам огромное, удачи и до новых встреч в эфире. Ну а сейчас продолжаем активизировать горожан на голосовании.
4: Спасибо большое. Голосуем.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я вам рассказываю о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах главной премьеры на этой неделе стал фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». Возвращение любимых актеров Энн Хэтуэй, Эмилии Блант, Стэнли Тучи и потрясающий Мэрил Стрип обещают связать новой драмой в мире шоу-бизнеса и, конечно же, новыми роскошными платьями и аксессуарами в кадре. Что стало с героями за 20 лет? Как изменилась Миранда? Что с карьерой Энди? Узнать об этом во всем можно уже сейчас в своих любимых кинотеатрах. 16+. Для любителей комедийных детективов новое поступление. В свободный доступ вышел сериал «Плохой коп, хороший коп» про захудалый городок, в который в условиях ограниченного бюджета приезжают работать два напарника полицейских. Комичным сериал делает тот факт, что напарники — это брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Получилось весьма забавно, так что я рекомендую. 18+. В канун 9 мая, конечно же, рекомендация в жанре военная драма. И здесь тоже уже вышедший в сеть фильм под названием «Красавица». Картина, рассказывающая историю бегемотихи по имени Красавица, которую выходили жители Ленинграда во время жесточайшей блокады города. Фильм адаптирован под семейную аудиторию, поэтому можно смотреть с детьми. Прекрасная картина вышла о подвиге советских людей и спасении зоопарка. 12+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город ФМ. Some people are a lot like clouds, you know.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очно «Бессмертный полк» состоится в ряде других стран, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции. Что касается парада на Красной площади, то там все без изменений, отметил Песков. Ранее Минобороны сообщало, что в целях безопасности празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет без участия техники и кадетов суворовских училищ. Для обеспечения безопасности, по словам Пескова, спецслужбы предпринимают необходимые меры. Происходит это в том числе с учетом достаточно сложной оперативной обстановки. Планировалось, что в Екатеринбурге шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая после Парада Победы. Добавлю, что в ряде городов страны изначально от проведения шествия отказались из соображений безопасности. Администрации Екатеринбурга нужно усилить информирование населения о местонахождении ближайших убежищ на случай реальной вражеской атаки. Такое поручение дал мэр Алексей Орлов. Люди должны понимать, где они могут укрыться в случае опасности. Вся информация должна быть доступна, а самое главное, люди должны знать, где ее искать, подчеркнул градоначальник. Он напомнил, что несколько дней назад в Екатеринбурге была угроза ракетной опасности. Люди задавали много вопросов по поводу нахождения ближайших убежищ. Для получения федерального финансирования для благоустройства парка в Екатеринбурге требуется собрать 289 тысяч голосов. Это меньше, чем в предыдущие годы. Об этом заявила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова на коллегии городской администрации. На 6 мая в голосовании приняли участие более 100 тысяч горожан. На утро 7 мая собрано уже более 104 тысяч голосов. В среднем прирост голосов на 9 тысяч в будние дни и на 2 тысячи в выходные, уточнила чиновница. Благодаткова рассказала, что от каждого городского района выбрано по 2 площадки для возможного благоустройства. Жителей Октябрьского района выбрали 3 территории. Всего в Екатеринбурге в голосовании участвует 17 площадок, в том числе зеленые территории, которые участвовали в предыдущих голосованиях, но так и не стали победителями. Мэр Алексей Орлов призвал активно привлекать к сбору голосов волонтеров. Он рассказал, что горожане перестали с опаской относиться к работе волонтеров в этом направлении. Также глава города призвал привлекать к голосованию школьников старше 14 лет. Таких более 200 тысяч в Екатеринбурге. Голосование за проекты благоустройства проходит до 12 июня. С 2017 года в Екатеринбурге по федеральному проекту ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» удалось привести в порядок 11 общественных мест. Рекордом по голосованию стал 2025 год, благодаря чему в 2026 начали благоустройство участка набережной реки Ольховка.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с официального. Губернатор Денис Паслер назначил Ивана Клочкова заместителем министра физической культуры и спорта Свердловской области. Иван Клочков родился в 1984 году. Окончил Уральский государственный технический университет УПИ по специальности менеджмент организаций в сфере физической культуры и спорта. Карьеру начинал на муниципальной службе в должности начальника отдела по физической культуре и спорту администрации Чкаловского района. Затем занимал пост заместителя начальника департамента физической культуры и спорта городской администрации. В дальнейшем работал на руководящих должностях в организационных структурах крупных международных и всероссийских проектов, включая подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года, летней универсиады 2023 и всемирных игр дружбы. Иван Клочков – прекрасный знаток спорта, частый гость и хороший друг радио «Город ФМ». Поэтому очень надеемся, что сейчас спорт на Среднем Урале попал в особенно надежные руки. Удачи Ивану Игоревичу, новых побед! Кто-то приходит, а кто-то уходит. Екатеринбургский волейбольный клуб «Уралочка» объявил о расставании с Елизаветой Павловой. Диагональная выступала в команде с 2023 года и только в минувшем сезоне набрала 67 очков. 8 на подаче, 53 в атаке с эффективностью 33%, еще 6 очков на блоке. Напомню, «Уралочка» заняла 4-е место в чемпионате Суперлиги и 2-е в регулярке, а также впервые в истории вышла в финал Кубка России. В этом году клубу исполняется 60 лет. И о футболе. В Лиге чемпионов определились финалисты. Второй год подряд в решающем матче сыграет французский Пари Сен-Жермен. В прошлом году он выиграл 5-0 у итальянского Интера. И стал всего вторым клубом, который в 21 веке более одного раза подряд дошел до финала. В этот раз парижане выбили из борьбы немецкую Баварию после результативной победы 5-4 на Парк де Пренс. На Альянс-арене Мюнхена была ничья 1-1. Тем самым французы взяли своеобразный реванш у Баварии за поражение 0-1 в финале 2020 года. С тех пор Бавария не выходила в финал. Ну а российский вратарь Парижа Матвей Сафонов стал первым нашим соотечественником, который сыграет 2 года подряд в финале Лиги чемпионов. Правда, в 2025-м Мотя просидел в запасе, сейчас у него есть шанс выйти в основе. Соперником Пари Сен-Жермен по титульному поединку 30 мая в Будапеште станет лондонский «Арсенал». Канониры второй раз сыграют в финале Лиги чемпионов. Предыдущий был 20 лет назад, в 2006-м. Тогда проиграли Барселоне. Но об этом мы еще поговорим. А сегодня вспомним, что у самого турнира нынче юбилей – 70 лет. Самый первый Кубок чемпионов нашел своего владельца в 1956 году. И дело тоже было в Париже.
0: Интересный факт.
1: Мы уже неоднократно рассказывали про человека, благодаря которому появились футбольные еврокубки – Габриэль Оно, французский журналист. Делали специальный выпуск и про русское влияние на появление турнира. Но как вообще прошла самая первая Лига чемпионов, тогда Кубок европейских чемпионов? Название «Лига» и эмблема со звездным мячом появятся уже в 90-е, и про это тоже был разговор. Между прочим, были и своеобразные прародители турнира, причем еще в 19 веке. С 1897 по 1903 годы разыгрывался переходный любительский кубок. С 1927 года Кубок Центральной Европы. Был еще целый ряд локальных кубковых турниров, но их и тогда не воспринимали серьезно. Что уж говорить про теперь. Состав участников первого Кубка европейских чемпионов определил журнал «Экип» на основании влиятельности и значимости команд в европейском футболе. В первоначальном списке, опубликованном 3 февраля 1955 года, было 18 команд. «Челси» получил рекомендацию отказаться от участия от футбольной ассоциации Англии. По мнению чиновников, турнир отвлекал внимание от внутренних соревнований. Лондонцев заменила Варшавская гвардия. Ну как заменила? Узнала из газеты, и то случайно. Собирались в турне по Югославии, и на тебе, парни, вы в Кубке чемпионов. Однако, выбранный в оппоненты по 1/8 финала шведский Юр Горден согласовал даты матчей. Полякам пришлось согласиться. Кстати, вы не ослышались. Выбранный. Турнир сразу начинался с плей-офф, и пары распределяла УЕФА. Никакой жеребьевки, как чиновники решат. Но это было в первый и последний раз. Кстати, именно пара «Гвардия» Юр Горден стала первой, сыгравшей в ничью 0-0. Здесь обнаружился и первый повод для скандала. В стартовом матче в составе поляков играл нападающий Мариан Нарковский, который на самом деле представлял другую команду – «Полонию» из Быдгощи. Подставку обнаружили газетчики. Шведы скандалить не стали, поскольку в ответном матче победили 4-1, но УЕФА внес корректировку в правила. В турнире имеют право участвовать только футболисты, заявленные за один конкретный клуб. Самый первый матч Лиги чемпионов состоялся 4 сентября 1955 года в Лиссабоне. «Спортинг» и «Югославский партизан» сыграли в ничью 3-3. Самый первый гол забил на 14-й минуте португалец Батишта. Он же стал автором последнего мяча в матче, но не первого дубля. Ранее игрок «Партизана» Милош Милутинович дважды поразил ворота «Бенфики» за 5 минут. И именно он стал первым в истории турнира игроком, отличившимся в одной встрече более одного раза. Далее «Партизану» предстояла встреча с мадридским «Реалом». После разгрома 0-4 на Сантьяго Бернабеу ответный матч в Белграде выглядел ненужной формальностью. Однако к 72-й минуте «Партизан» вел 3-0. Во многом с помощью природы. В тот день югославскую столицу, в том числе поле стадиона «Юна», завалило снегом. Более того, заполнившие трибуны 40 тысяч зрителей при малейшей возможности забрасывали игроков «Реала» снежка. Настоящий Сантьяго Бернабеу – не стадион, а тогда еще живой президент королевского клуба рвал и метал. И не удержи его подопечные, приемлемый и позволявший идти дальше счет, наверняка бы настоял на переигровке. Кстати, игрокам самого Мадрида тоже досталось, вспоминает один из лидеров «Реала» тех лет Альфредо Ди Стефано. «Прилетели в Белград чартером. Погода хорошая. Утром смотрим в окно. Метровые сугробы. Трамваи встали. Женщины расчищают пути. Какой уж тут футбол. Но Бернабеу хотел завершить тур любой ценой. Ну вот ценой и стало. Травма одного из ребят. Игра в десятером. Замены-то тогда не разрешали. А еще в одного из наших тренеров попали снежком, внутри которого был увесистый камень. Хорошо, что не в голову. В раздевалке же Бернабеу заявил, что мы опозорили клуб, страну и всех живущих за границей испанцев». Но в итоге «Реал» дошел до финала и победил. Интересно, что решающее противостояние тоже планировали из двух матчей, но соперник, французский «Реймс», не нашел времени на второй матч. Тогда ведь не было никаких еврокубковых окон в календарях внутренних чемпионатов. Финал прошел 13 июня 1956 года в Париже. Подробнее расскажем позже, ну а если вкратце. «Реал» уступал 0-2 и 2-3, победил 4-3. Французам не помогли легендарные бомбардиры Раймон Капа и Мишель Идальго, а также выпущенные болельщиками на поле живые петухи. Победный мяч «Реала» забил игрок по фамилии Риал или Риаль. Призовой фонд турнира составлял всего, Мбаппе и Винисиус, не умрите со смеху, 200 тысяч долларов. Но главное было другое. Все поняли, у соревнования большое будущее. Последующие события показали. Выбор именно такого состязания был правильным. Да, конечно, формат неоднократно корректировался, но это неизбежно. Как неизбежно и наше возвращение к теме юбилея Лиги чемпионов в следующих выпусках. До встречи!

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. При возникновении беспилотной или ракетной опасности управляющие компании и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирных домов доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. Об этом заявили в администрации Екатеринбурга. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, обычно подвалы закрыты для жителей из соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации. Однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть. Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирников памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, например, паркинга, место хранения ключей от него и порядок доступа. Кроме того, организация, управляющая домом, обязана содержать такие помещения сухими, чистыми, с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. Строители приступят к реконструкции дороги на левом проезде Сибирского тракта на перекрестке с переулком Базовый 5 июня. Специалисты выполнят разборку существующего покрытия с демонтажом бортовых камней, после обустроят ливневку и переустроят сеть водоснабжения и электросети, а в финале уложат асфальтобетонную проезжую часть с подстилающими слоями щебня. В связи с работами движения транспорта на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового будет закрыто с 5 по 30 июня. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточной, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта не изменится. Напомню, строительство эстакады длиной почти 10 километров началось в 2021 году. Одним из последних открытий для автомобилистов стал новый путепровод над Егоршинским подходом. Проезд там открыли в конце января этого года. В спортивном квартале «Архангел Михаил» построят новый скейт-парк общей площадью 3000 квадратных метров. Новая площадка проекта экстремальных видов спорта РМК «Экстрим» будет включать тренировочную зону, зону уличных фигур и зону амплитудных прыжков. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. В конце мая в Екатеринбурге появится еще один современный спортивный объект высокого уровня. Новый скейт-парк сможет принимать международные и всероссийские соревнования. Это, несомненно, значимый вклад в популяризацию активного образа жизни. «Благодарю наш социально ответственный бизнес за такие проекты», — написал Паслер в своих соцсетях. Новая площадка будет доступна как для профессиональных спортсменов, так и для начинающих с 3 лет, создавая условия для развития экстремальных видов спорта в регионе. В Свердловской области продолжается регистрация на предварительное голосование «Единой России». Среди участников политики, общественники, а также волонтеры и 23 бойца специальной военной операции. Кто пойдет на выборы, решают жители. Голосование пройдет до 31 мая на портале «Единой России».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Сделано в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: 9 мая в Екатеринбурге пройдет огромное количество мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Например, в парке Маяковского пройдет целая плеяда событий. В 11:30 на площади мотоциклистов пройдет торжественный митинг в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. В 12:00 на аллее Маяковского пройдет спектакль «Военные собаки». В 13:00 фронтовой концерт «Музыкальные страницы дивизии черных ножей». На радиальной аллее между лесной сценой и лыжной базы с 12:00 до 17:00 военная историческая выставка про быт уральских добровольцев и полевая кухня от клуба «Разведбат». Обязательно посетите. В течение всего дня вас ждут мастер-классы, шахматы, песни под гитару, деревянные и VR-игры. По ЖД путям должен будет курсировать легендарный танк-паровоз 1931 года. В общем, приходите в парк Маяковского. 0+.
4: По адресу 8 марта 46 со стороны улицы Вайнера пройдет масштабный концерт, посвященный Дню Великой Победы. Для посетителей выступит струнный квартет, который исполнит самые душевные и трогательные мелодии «Темная ночь», «Катюша», «Журавли» и многие другие. Концерт будет живым и иммерсивным в жанре активного караоке. Так что, если хочется попеть и душевно провести время, вход свободный. 0+.
3: Не забываем также, что в Екатеринбурге впервые проходит книжный фестиваль-ярмарка «Зеленая строка». В этом году организаторы фестиваля выбрали тему «Мысли и чувства», честно признав, что книги обращены не только к уму, но и ко всему тому, что составляет человеческую сущность. Каждый день мероприятия посвящен отдельному чувству, порой возвышенному, порой неловкому, но неизменно узнаваемому. На ярмарке вас ждут новые книжные IP, свежие новинки и топовые бестселлеры. Работать фестиваль будет до 11 мая. Поэтому успевайте по адресу Космонавтов 108D 12+.
4: Зоопарк 9 мая в 15:00 приглашает встретиться возле вольера белых медведей. Ведь там пройдет уникальная тематическая экскурсия «Зоопарк в годы войны», посвященная истории эвакуации в Свердловск животных московского зоопарка и жизни Урал-зоопарка во время Великой Отечественной войны. Вы узнаете, как сотрудники московского зоологического парка выживали под бомбежками, чем кормили хищников и как решились перевести особо ценных животных в Свердловск. 9 мая, 15:00, Екатеринбургский зоопарк, улица Мамина-Сибиряка, 189. Но нужно будет записаться заранее. 6+.
3: Ну и, конечно, главные события праздника 9 мая будут происходить в центре города. С 12:30 до 15:00 вас ждет концертная программа «Мы, внуки твои. Победа». В историческом сквере с 14:00 начнет работу кинотеатр «Под открытым небом», где можно будет увидеть советскую классику военной драмы. Площадь 1905 года порадует шикарной вечерней программой и масштабным галоконцертом «За Россию, за мою». Завершится день грандиозным салютом и праздничным фейерверком в акватории городского пруда в 22:00. Так что всех ждем на праздник Победы в нашем любимом городе. 0+.
4: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: Даже у ЗТМ. Слушает. Город FM.
1: Back to home.

Ветер в голове, мысли в чемодан. Мне так часто кажется, что я пропал. Что несет мне завтрашний день, когда выйду за белую дверь?

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уникальные объекты для обслуживания критически важной IT-инфраструктуры. Модульные дата-центры производят на Среднем Урале. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение. Компания «Датарк» организовала полный цикл производства модульных центров обработки данных. От проектирования и металлообработки до оснащения инженерной инфраструктуры. Компания первой в России реализовала высокоплотный проект модульного ЦОДа с нагрузкой на стойку 30 кВт. Сейчас готовится второй дата-центр мощностью 50 кВт на стойку. Продукция уральского предприятия занимает 22% российского рынка модульных ЦОД, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что развитию IT-инфраструктуры на уровне государства и региона уделяется особое внимание. Такие модульные решения становятся все более востребованными, особенно для локаций с энергетическим профицитом. Познакомиться с возможностями компании, а также других производителей Среднего Урала можно будет на выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Это единая дата для всего жилого фонда. Традиционно социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь, написал мэр в своих соцсетях. Он добавил, что после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам, чтобы осенью штатно войти в следующий отопительный период.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: 1988 году VRTF UPI перестал существовать, как сказали бы сейчас, в результате ребрендинга, и появилась группа Агата Кристи, однозначно самая радийная во всем уральском роке, потому что только в ее составе были дипломированные радисты, выпускники радиотехнического факультета УПИ, сегодня УРФУ. Вадим Самойлов и почти полвека спустя не забывает родной вуз. Вот фрагмент его интервью 2023 года на Екатеринбург-арене во время рок-фестиваля «Кардиограмма».
1: Планирую на моем родном радиотехническом факультете УПИ открыть с осени факультативы по исследованию оборудования, технологий для звукозаписи и производства шоу. Потому что мы сейчас, все, что здесь происходит, это на самом деле работа не только творческая, но и огромная техническая работа. То есть мы будем учить как бы и физику, и лирику этих процессов. Пока будем работать в режиме факультатива, ну а там посмотрим. Я бы, конечно, мечтал, чтобы Екатеринбург вот стал таким городом, в котором есть большой институт, который готовит специалистов этого профиля, которые могут быть инженерами сцены, могут быть менеджерами, могут быть художниками, продюсерами, дизайнерами. И конечно, нужно понимать, что музыка идет вслед за технологиями.
0: И, как стало известно, город ФМ уже прошли пилотные факультативы лаборатории звука и света. Интерес есть, продолжение следует. Тем более с 7 мая 2026 года факультет украшает и памятная доска Агате Кристи. Ну а музыка коллектива прозвучала и на первой частной радиостанции Свердловска, которая начала вещание 12 ноября 1991 года и находилась в здании ДК Свердлова, то есть в здании, где был только что закрывшийся Свердловский рок-клуб. Более того, радиотрек могло быть самым первым во всей стране, еще советской, со 100% частным капиталом. Руководителем стал администратор рок-клуба Рудольф Стерхов, который к Дню радио специально поделился воспоминаниями.
2: Мы записывали на кассеты, причем на маленькие кассеты, в том понимании, что кассеты, а не катушки с лентами. Мы записывали на кассеты, относили их в телерадиоцентр, который на Луначарского в определенное время, потому что эфир был совсем не круглосуточный, даже немного часовой, а буквально пару часов в день. В определенное время сотрудники радиоцентра включали наши кассеты, и как бы радиостанция работала в радиотрек. То, что мы крутили музыку Свердловского рок-клуба, да, это было, но это было не доминирующее звучание. Западная музыка, рок-а-попс или рок-музыка, чаще рок-а-попс, был более интересен, более привлекателен для наших слушателей. Но могу сказать, я выделял звучание, выделял трансляцию групп Свердловского рок-клуба таким образом, что делал специальные программы именно вот о нашей рок-музыке, которую так и называл «Знай наших».
0: Студия находилась прямо за сценой, на которой еще некоторое время назад выступали музыканты. Выходила в эфир по будням всего на 45 минут, по выходным на пару часов. Тогда еще не было никакого FM-диапазона, частот никому не давали. Там, где звучало радиотрек, вещало 16 часов в сутки радио «Орфей», а в 7.15 утра, далее цитируем одну из статей Рудольфа Стерхова, «За утренним чаем», «Ортодоксальная сфера», «Свердловские меломаны», «С томлением сердца щелкали тумблером своей радиолы», радиоприемником со встроенным устройством для проигрывания виниловых пластинок, и вместо желанной и привычной 97-й симфонии Брамса к ним без разрешения второго секретаря горкома КПСС вламывались «Битлз», «Ким Уайлд», «Элтон Джон» и кое-кто из советского рока. Правда, так продолжалось недолго. В марте 92-го появилась вторая негосударственная радиостанция Екатеринбурга «Радио Си», которую возглавил по странному стечению обстоятельств президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. И новичкам пришлось встречать рассвет на час раньше, с 6 утра, на той же частоте, где уже больше 3 месяцев звучало радиотрек. Еще одно воспоминание Рудольфа Стерхова.
2: В году 93-м или уже в 94-м, ну, я продолжал, дружил, общался с Николаем Граховым, У него была радио Си, потом уже другие радиостанции. Мы постоянно общались. И он ездил по зарубежам и привез книгу «Как делать радио». Это условное название там по-своему. Она была на английском языке. Когда уже мы с ним сделали радиостанции свои, вот как бы это трудно не было с нуля, ничего не зная в радиовещании. Мы потом стали читать эту книжку, и там вот прямо все как написано, мы так и делали, только не прочитав этой книги.
0: В наши дни никого не удивишь инструментальной музыкой в конце часа перед новостями, цитатами из классики, подходящими под обстановку в качестве перебивки или эпиграфа к песне. Но когда-то самыми первыми так стали поступать именно в Екатеринбурге те, кто еще недавно руководил рок-клубом. И именно коренная екатеринбурженка Юлия Чичерина уже в 21 веке, будучи представителем даже не новой, а новейшей волны уральского рока, записала едва ли не самую подходящую для радио песню о той самой волне с тем самым вечным мотивом.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Ежегодная карицидная обработка проходит в парках и скверах Екатеринбурга. Подробнее о ходе работ рассказали журналистам на пресс-туре в парке Комвольного комбината. По словам замдиректора учреждения Дмитрия Метелева, в этом году екатеринбургское лесничество обработает от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров городские леса, еще 70 гектаров приходится на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. В ближайших планах парк имени Владислава Агафонова и парк турбомоторного завода. На текущий момент чистыми зонами уже являются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Обработка одного парка занимает в среднем от 2 до 4 часов в течение 2 дней после нее. Пока препарат активно действует, доступ на газоны, особенно с домашними питомцами, запрещен. Средство может вызвать аллергию или отравление. В Екатеринбурге на фестивале музыки, спорта и мотокультуры движения выступит поп-певица «Елка». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июня. Исполнительница выступит на фестивале 6 июня. Мотофестиваль движения состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Ключевыми площадками станут исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 марта, акватория городского пруда и музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно. Напомню, на мероприятии также выступят Вячеслав Бутусов и Сергей Бабунец, группы «Чиж и компания» и «Северный флот». Ожидается выступление и уральских коллективов.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я вам рассказываю о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах главной премьеры на этой неделе стал фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». Возвращение любимых актеров Энн Хэтуэй, Эмилии Блант, Стэнли Тучи и потрясающий Мэрил Стрип обещают связать новой драмой в мире шоу-бизнеса. И, конечно же, новыми роскошными платьями и аксессуарами в кадре. Что стало с героями за 20 лет? Как изменилась Миранда? Что с карьерой Энди? Узнать об этом во всем можно уже сейчас в своих любимых кинотеатрах. 16+. Для любителей комедийных детективов новое поступление. В свободный доступ вышел сериал «Плохой коп, хороший коп» про захудалый городок, в который в условиях ограниченного бюджета приезжают работать два напарника полицейских. Комичным сериал делает тот факт, что напарники — это брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Получилось весьма забавно, так что я рекомендую. 18+. Канун 9 мая, конечно же, рекомендация в жанре военная драма. И здесь тоже уже вышедший в сеть фильм под названием «Красавица». Картина, рассказывающая историю бегемотихи по имени Красавица, которую выходили жители Ленинграда во время жесточайшей блокады города. Фильм адаптирован под семейную аудиторию, поэтому можно смотреть с детьми. Прекрасная картина вышла о подвиге советских людей и спасении зоопарка. 12+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM.

ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уникальные объекты для обслуживания критически важной IT-инфраструктуры. Модульные дата-центры производят на Среднем Урале. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это перспективный формат, который позволяет развернуть центры обработки данных в непосредственной близости от объекта, например, рядом с электроподстанциями. Это значительно снизит затраты на технологическое присоединение. Компания «Датарк» организовала полный цикл производства модульных центров обработки данных. От проектирования и металлообработки до оснащения инженерной инфраструктуры. Компания первой в России реализовала высокоплотный проект модульного ЦОДа с нагрузкой на стойку 30 кВт. Сейчас готовится второй дата-центр мощностью 50 кВт на стойку. Продукция уральского предприятия занимает 22% российского рынка модульных ЦОД, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что развитию IT-инфраструктуры на уровне государства и региона уделяется особое внимание. Такие модульные решения становятся все более востребованными, особенно для локаций с энергетическим профицитом. Познакомиться с возможностями компании, а также других производителей Среднего Урала можно будет на выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Это единая дата для всего жилого фонда. Традиционно социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь, написал мэр в своих соцсетях. Он добавил, что после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам, чтобы осенью штатно войти в следующий отопительный период.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Ежегодная акарицидная обработка проходит в парках и скверах Екатеринбурга. Подробнее о ходе работ рассказали журналистам на пресс-туре в парке Комвольного комбината. По словам замдиректора учреждения Дмитрия Метелева, в этом году екатеринбургское лесничество обработает от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров городские леса, еще 70 гектаров приходится на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. В ближайших планах парк имени Владислава Агафонова и парк турбомоторного завода. На текущий момент чистыми зонами уже являются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Обработка одного парка занимает в среднем от 2 до 4 часов в течение 2 дней. После нее, пока препарат активно действует, доступ на газоны, особенно с домашними питомцами, запрещен. Средство может вызвать аллергию или отравление. В Екатеринбурге на фестивале музыки, спорта и мотокультуры движения выступит поп-певица «Елка». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июня. Исполнительница выступит на фестивале 6 июня. Мотофестиваль движения состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Ключевыми площадками станут исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 марта, акватория городского пруда и музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно. Напомню, на мероприятии также выступят Вячеслав Бутусов и Сергей Бабунец, группы «Чиж и компания» и «Северный флот». Ожидается выступление и уральских коллективов.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Подвиг снайпера Василия Зайцева. Автор Кучукаева Н.Ш. Данияровна. Василий Зайцев. Имя, которое стало символом мужества и стойкости в тяжелые дни Великой Отечественной войны. Подвиг этого молодого человека в Сталинграде, в самом сердце сражения, которое решало судьбу Родины, остался навечно в судьбе страны и в сердцах людей. Среди разрушенных зданий и пепелищ, где раньше кипела жизнь, разгорелась непрекращающаяся битва. Январь 1943 года. Холод и голод. Но дух советских солдат не сломлен. В этом аду, где свистели пули и гремели взрывы, отличился снайпер Василий Зайцев. Сражаясь за Родину, снайпер стал грозой немецких солдат, не оставляя врагам шанса. Зайцев родился в Урало-Сибирском крае и с детства мечтал стать охотником. Но жизнь круто изменилась, когда началась война. Несостоявшийся охотник оказался призван на фронт и быстро освоил мастерство снайпера. Зоркий глаз и умение безошибочно стрелять сделали Василия востребованным бойцом Красной армии. Сталинград – это не только название города, это символ стойкости. Здесь, среди руин, Василий вместе с товарищами боролись за выживание. Каждый выстрел снайпера приносил надежду и уверенность, что враг будет остановлен. Наш защитник знал, что задачей было не убить врага, а создать атмосферу страха и неуверенности среди противника. В первом бою в Сталинграде Зайцев продемонстрировал блестящее мастерство. Сразил сразу десяток вражеских снайперов, что вызвало панику в рядах немцев. С каждым удавшимся выстрелом репутация Зайцева росла, и вскоре о мастере выстрелов узнали не только солдаты, но и командиры. Зайцев не только сражался, но и обучал товарищей, понимая, что даже один снайпер способен повлиять на ход битвы. Но если таких снайперов будет больше, шансы на победу возрастут в несколько раз. Натренированные бойцы начали также подбирать свинцовые пули для врагов, и Зайцев стал грозой для германских войск. Однако, как это часто случается в войне, радость победы омрачается потерями. В кровном сражении близкий друг и товарищ пал, и это стало для красноармейца тяжелым ударом. Но Василий, находясь в горькой утрате, продолжал сражаться. Солдат знал, что остался долг – защищать Родину и память о тех, кто отдал жизнь за родную страну. На протяжении битвы за Сталинград Зайцев уничтожил 200 врагов, став самым результативным снайпером того времени. Имя героя стало символом мужества и героизма, а подвиг вдохновил многих. В Сталинграде, в условиях, где каждый день борьба за жизнь, Василий Зайцев проявил не только мастерство, но и силу духа. Зайцев стал живым доказательством того, что даже в самых безнадежных ситуациях нужно искать в себе силы для борьбы. Подвиг Зайцева не забыт. Герой стал частью нашей истории, нашей памяти о войне и о людях, которые сражались за родную страну. Василий Зайцев – это не только имя, это символ надежды, стойкости и мужества. Каждый, кто слышит, понимает, что такое любовь к Родине и готовность за нее сражаться. Василий Зайцев – герой. Герой, который навсегда останется в сердцах людей.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: на 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области информация о бесплатном такси для участников СВО оказалась фейком. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. В сети зафиксированы попытки распространения сфабрикованных документов и поддельных скриншотов новостей. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях, призвали в ведомстве. Ранее свердловские СМИ получили электронное письмо, сфабрикованное под официальный релиз Департамента информполитики региона, однако обладающие очевидными признаками фейка. Там сообщалось, что в период предстоящего празднования Дня Победы ветераны СВО смогут бесплатно ездить на такси. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная Исети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. Движение транспорта по мосту на улице Малышева до 31 мая организовано по 2 полосам вместо 4, по 1 в каждом направлении. Строители приступили к ремонту деформационных швов на четной стороне путепровода. В связи с этим автобусные маршруты изменят схему движения. Автобус номер 80, парк Победы, 40 лет в ЛКСМ, при движении в сторону конечного пункта 40 лет в ЛКСМ, пойдет следующим образом. Егоршинский подход, дублер Сибирского тракта, 40-летие комсомола. В обратную сторону без изменений. Автобус номер 49, ТЦ «Мега». ЖБИ при движении в сторону конечного пункта ЖБИ пойдет по Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой. В обратную сторону без изменений. 54-й Краснолесье Синие Камни и 054-й Синие Камни Ритейл Парк Солнечный при движении в сторону конечного пункта Синие Камни пойдут следующим образом. Малышево, Высоцкого, Сыромолотова, Сиреневый бульвар, Новгородцевой, дублер Сибирского тракта, развязку Калины, далее по маршруту. В обратную сторону без изменений.
0: О погоде.
1: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: Город FM на 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город-ФМ».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.